0: Часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное. Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей, и впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год, в сравнении с другими, вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает, но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни – питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий – это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели. Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что не плохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Что такое эго?
2: Эго? Вот видишь, я начинаю говорить сложным языком. Но это виртуальная модель себя, это виртуальный образ себя.
1: О, прикольно.
2: То есть...
1: Созданный откуда?
2: Созданный в процессе от момента нашего рождения до момента текущей точки, всей окружающей действительностью. Людьми, значимыми взрослыми, окружением и всем остальным. То есть у нас есть представление о себе. То есть, по сути, эго, Фрейд ввел этот термин, то есть это я, это модель моего я. В этом смысле некоторые относятся к эго негативно, как
1: будто да,
2: эго
1: да,
2: это что-то,
1: типа,
2: какая-то болезнь.
1: Это какой-то
2: враг, там,
1: бес.
2: Да, бес и так далее. Но, опять же, если мы сейчас в религиозный контекст зайдем, да, мы, конечно, увидим там разные проекции, там, от чего это и так далее. Но, по факту, это функция отделения себя от целого. В этом смысле, если мы возьмем стадо, там, не знаю, лошадей, эта лошадь не будет осознавать себя, как я лошадь Борис, я хочу быть не как все, у меня цель построить империю.
1: Где моя аутентичность?
2: Уникальность? Да, где моя аутентичность, я не хочу слушать рекомендации. То есть да. Лошадь просто как некий бот как, ну, будет делать свою программу. У животных не возникает вот этих социальных потребностей идти своим уникальным путем.
1: Угу.
2: А у людей из-за эго как раз, из-за того, что я не Арман, а ты не Миша. То есть я говорю, я это Миша, а ты это не я. Вот мы как бы отделились.
1: Это есть эго.
2: И эта функция, которая нас отделяет, потом создает вот эту уникальную конфигурацию разных качеств, там всего-всего, которая дает разные траектории движения. То есть я занимаюсь тем, чем ты не занимаешься. Видишь, я интересуюсь наукой, например. Почему так? Потому что у меня такое эго. Ну, оно так сформировано, меня туда тянет. Почему-то, да? А ты, например, идешь в личный бренд, ты занимаешься публичностью и все. А меня туда, например, не тянет. И это благодаря эго. Ты случайно не знаешь группу Лакримоза?
1: Нет.
2: Я вот всех спрашиваю. До меня вчера дошло, что вот была такая группа в школе, мы слушали, Лакримоза. Это была такая группа жесткого хэви-рока. Там,
1: окей.
2: Такое, да? Я смотрю, что-то название знакомое. А вчера я выяснял вот как раз, как по сути, работает вот эта вот вся тема...
1: Эго.
2: Да, эго, и там есть такое понятие lack remorse. Lack remorse — это психопаты, которые не чувствуют вины за содеянное. То есть это люди, которые могут натворить всякой дичи, но при этом искренне вообще не понимать, что они сделали что-то не то. То есть это отсутствие совести.
1: Диктаторы там разные, да, допустим? Ну, я не знаю, как пример.
2: Ну, при этом я все-таки думаю, что тут вопрос клинический.
1: Окей.
2: Ну, вот это вот клинический именно вопрос.
1: А,
2: да?
1: Когда уже неадекватность какая-то идет, да, условно?
2: Ну, да. То есть и вот это такая крайняя форма прям.
1: Окей.
2: И это тоже про эго.
1: Угу.
2: Такой человек, у которого отсутствует совесть, то есть он не будет получать как бы обратную связь или сигнал, что он сделал что-то плохое. Таких людей там изолируют общество, они попадают в тюрьмы там и так далее, но по факту, оказывается, у них не хватает сообщения какого-то вещества между там органами, ну, между частями мозга. Просто отсутствует возврат, и поэтому он не чувствует, ну, как бы, что он сделал
1: офигеть.
2: Что-то плохое. Так вот, а с другой стороны, есть то, что называется самовозвышение. Это такой же, как бы, такая же дисфункциональность, потому что другого уже вещества там не доставляется, там происходит дисрегуляция позитивных подкреплений. Что это значит? Это значит, я что-то сделал, но я считаю, что это вообще супер просто. Ну, я пуп земли просто.
1: Мы все знаем таких людей.
2: Я вроде сделал там ничего особенного, но по факту я считаю, что это вообще просто
1: феномен.
2: Супер, да. И вот Маша мне вчера как раз говорила, людей, которые начинают, например, там... Я вчера был там в супер таком ресторане, я там общаюсь с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Знаешь, неймдроппинг есть такое, это когда там, ты называешь там, я вот там с Мишей Фридманом там вчера там, я там...
1: Между делом.
2: Да, так. Между делом. Оп-оп-оп-оп-оп, имена там такие. А я вот с этим, мы хорошие близкие друзья, с этим, потом там мы первые там-то, мы самые лучшие здесь-то, мы там самые-самые там-то. Это вот... Ну, в зависимости от яркости выраженности, это вот люди с вот с этой дисрегуляцией, позитивной. То есть то, что по факту не является каким-то супердостижением, раздувается до космических масштабов. То есть я считаю, что я просто король вообще. Это одна форма искривления. А вторая — это, ну, вот лакримос, да, лакриморс. Это, по сути, когда я... У меня есть дисрегуляция, то есть дисбаланс негатива, который я порождаю. То есть я не вижу ничего, что я творю какую-то дичь, но не осознаю это. И с этим возникают, конечно, проблемы. То есть это в крайней точке сейчас. Я сказал, это крайние точки.
1: Да, да.
2: Но они создают искривленное восприятие физически. То есть я физически не вижу то, что видят другие люди.
1: Окей.
2: И поэтому из-за того, что я не вижу или вижу то, чего нет...
1: Я не могу воспринимать это.
2: Я не могу воспринимать и не могу с этим взаимодействовать.
1: Окей.
2: Я становлюсь неадекватен. Что еще важно, то что у нас создается такой социальный образ себя, то есть в зависимости от того, что нам говорили родители, там, мужик не должен плакать, например, понимаешь, да?
1: Да, там, ты особенный. Слабость
2: проявлять плохо, там, ну, вот, в общем, есть набор такой социальный образ. И этот образ мы защищаем, потому что мы понимаем, что вот себя как персонажа такого, знаешь, удовлетворяющего ожиданиям других, то, что если так будет, мы выживем, опять же, это все опять про выживание, да, нас будут любить, нас не изгонят, нас будут гладить по голове, потому что много раз, когда нарушался этот образ, мы там цк-током, да, и вот этот есть вот этот социальный образ, это, по сути, то, что о тебе подумают другие, да, если так по-простому, что о тебе думают, хотя это ты сам в своей голове этот образ, по сути, соткал за всю жизнь, и как только возникают события, которые угрожают этому социальному образу, там, где ты, например, можешь проявиться некомпетентным.
1: Угу.
2: Или там, где ты можешь проявиться слабым, или тупым, или там, где ты можешь обосраться, там, где ты можешь ошибиться. И получается, что всесильный, всезнающий образ, ну, крутой, оказывается не такой. И вот для этого самого эго и для частей мозгу, которые за это отвечают, одна из них — это амигдала, это миндалина, да?
1: Это равно смерти.
2: И поэтому, как только возникает угроза этому социальному образу себя,
1: виртуальному,
2: своей виртуальной модели, да, ты начинаешь защищаться.
1: А можно вот такой реальный пример? Я часто вижу и сообщения, где люди пишут, что «я боюсь ошибиться». Mm-hmm. Это вот этот же, можно сказать, пример, да?
2: Отчасти тут... да, потому что если человек ошибется, в его голове там... От него отказываются родители, все такие...
1: Глупый, да, неудачник.
2: Все. Почему многие так люто боятся хейта? Потому что хейт разрушает наш социальный образ.
1: О.
2: Если кто-то думает, что я мошенник, там, что я там урод конченый там, и так далее, если я это принимаю, то это нарушает наш социальный образ. Это смерть, это очень опасно. И поэтому... А что такое предпринимательство? Это постоянно неудачи, по факту. Это да. Когда у тебя это не получается, это не получается, да. Нанял опять не того, блин.
1: Да.
2: Тут это не получается, не получается, не получается. То есть этот социальный образ обстреливается со всех сторон. И мне, чтобы сохранить целостность моей психики, то есть чтобы не сойти с ума, мне надо срочно как-то защититься.
1: Да.
2: И возникают защитные оборонительные механизмы.
1: Поэтому многие предприниматели со временем, которые не занимаются своим исследованием себя, они становятся как какие-то пули непробиваемые носороги.
2: Да. И эти защитные... оборонительные механизмы, они могут быть по-разному. Я, например, могу атаковать тебя в ответ, или могу обесценить все, что ты говоришь. Я вам говорю, это все полная фигня вообще. Вода.
1: Да.
2: Это вода, все нормально. Или, а ты просто мошенник. И поэтому, как бы, те результаты, которых ты достиг, которые не укладываются в мою голову, а ты же мошенник. А, ну все хорошо, я не мошенник. И получается, из-за того, что ты мошенник, это теперь все объясняет. Потому что твои результаты не потому, что ты обладаешь личными качествами, не потому, что ты там трудился, старался, преодолевал кучу проблем, учился, прокачивал себе кучу скиллов, там принимал кучу решений, а просто ты мошенник.
1: Кайф.
2: Все. И в моей голове теперь, в моей эго-конструкции, все уравновешивается. Понимаешь? И все, и можно теперь не испытывать вот этой боли внутренней, что со мной что-то не так. Потому что не так-то с тобой.
1: То есть комментаторы под каждым рилс...
2: Они компенсируют свою психику. И на самом деле их можно понять. Потому что если они не будут это делать...
1: Им будет плохо.
2: Им будет очень плохо. Им будет очень больно. Это будет несопоставимо с их вообще ментальным как бы здоровьем на этом уровне, ну, жизнь.
1: Да.
2: То есть они себя съедят тогда изнутри. И для того, чтобы эту боль как бы компенсировать на контрасте с триггерящим событием, надо срочно защититься. надо обесценить то, что меня триггерит, или закрыться и так далее. И вот это не дает нам возможности услышать, потому что ответ всегда на расстоянии вытянутой руки. Как выйти на новый уровень? Это очень легко. Спрашиваешь группу, они тебе говорят, что делать, ты не сопротивляешься этому, делаешь ровно то, что они сказали, получается новый уровень.
1: Можно я вот сейчас закреплю практикой? Вот выберите 3-5 людей из вашего близкого круга, чье мнение для вас авторитетно, и спросите у них со стороны, какой для вас новый уровень, и что вам, если добавить в вашу жизнь, что станет вот этой точкой невозврата? Подумайте и напишите им, позвоните, встретьтесь. Это очень круто активирует вот этот вот новый уровень.
2: Да, но наличие этих эго-конструкций, о которых мы говорили,
1: да, может помешать.
2: Только ты мне начинаешь говорить, я говорю, Арман, слушай, я тебя так уважаю, ты такой молодец. Я говорю, можешь мне сказать реальный следующий шаг, который выведет меня на новый уровень? Ты говоришь, например, Миша, тебе надо сделать 1000 рилсов.
1: Да.
2: Я говорю, Арман, спасибо огромное,
1: да,
2: но есть нюансы. И я дальше начинаю говорить свои нюансы.
1: Кстати, так и было же.
2: Да.
1: Я помню этот созвон.
2: Да, да. То есть я тебе говорю, Арман, тут как бы ты не совсем понимаешь.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Тут, и это является причиной, почему я останусь на текущем уровне.
1: О, прикольно.
2: Потому что я просто тебя не услышу или не приму. И внутри мне будет казаться, что у меня есть все для этого основания, что я прав. Просто ты что-то не понял. Ты такой, ну ладно.
1: То есть нужно в себе развивать способность открываться...
2: Услышать. Принять.
1: Попробовать.
2: Даже допустить то, что ты услышишь, будет противоречить твоим представлениям.
1: Допустить,
2: это будет казаться тебе глупым, то, что это не сработает, или что это слишком просто, наоборот, или что в твоем случае так не будет. А вот самый, как бы, главный такой козырная карта, это сказать, ладно, я так и сделаю.
1: То есть, можно сказать, новый уровень начинается тогда, когда ты говоришь, допустим, что бывает иначе.
2: Допустим, что они правы.
1: Окей.
2: Допустим, что я просто так и сделаю. И ты так и делаешь. И вот тебе и новый уровень.
1: Супер, супер, окей. Это у нас какой уже шаг, я уже не понимаю.
2: Какой-то, да.
1: Но мы очень логично идем. Поэтому я думаю, что, ну, как его можно обозначить? Попробовать открыться. А, допустить, что бывает иначе.
2: Устроить разговор. Услышать следующий шаг. Принять его. Потому что он, скорее всего, будет контринтуитивный. Для этого ты и спрашиваешь. Потому что тебе по умолчанию в голову это не приходило. Если тебе в 36 лет до сих пор не пришло это в голову, наверное, оно и не придет тебе завтра.
1: Окей.
2: Для этого мы и спрашиваем.
1: То есть, грубо говоря, уже настроиться, что ты получишь что-то, что ты вообще даже о чем не думал.
2: Да, вернее так. Ты получишь что-то, что, скорее всего, не будет для тебя чем-то волшебным. Это может быть что-то, что ты
1: очень
2: уже
1: простой.
2: Тысячу раз обдумывал, но ты сказал нет. А тебе говорят, да. Тебе говорят, найми-ка продажника. Ты говоришь, блин, ну, ребят, а можно что-нибудь новенькое мне сказать? Я уже про этих продажников слышал. А тебе говорят, найми продажника. Понимаешь, да?
1: Да.
2: Или инвестируй деньги, блин, в рекламу. Ты говоришь, ребят, ну, как бы там. Поэтому контринтуитивность будет не в том, что это будет что-то такое особенное, а в том, что, скорее всего, это зайдет в некое противоречие с тем, что ты ожидал услышать. Или с самим собой. У тебя будет... разные веские обоснования, почему нет. И вот как раз задача не услышать что-то новое, а задача преодолеть собственные противоречия. Преодолеть собственные нет. Или тогда не спрашивать.
1: Супер.
2: Потому что преодолевая собственные противоречия, ты должен понимать, это старая версия меня, обслуживающая мой собственный гомеостаз, соткала у меня такую реальность. У эго есть еще объяснительные конструкции. То есть, потому что ум интерпретирует происходящее выгодным для эго способом.
1: Можно пример простой?
2: У меня, например, там упали охваты. Я говорю, это в инсте алгоритмы сломались.
1: А, окей.
2: Я говорю, просто понимаете, там алгоритмы у всех так.
1: Угу.
2: А дело вообще не в этом. Дело в том, что ты просто там...
1: не тот снимаешь.
2: Копируешь чужое, неаутентично, абсолютно, как бы, и в этом, ну, просто, ну, ты не то снимаешь. Но тебе невыгодно думать, что ты не то снимаешь.
1: Поэтому алгоритмы не работают.
2: Тебе выгодно создать объяснительную конструкцию, что упали охваты. Тогда все в порядке, опять же. Видишь, давление сбрасывается. Упали же охваты. Все нормально.
1: Угу.
2: Но признать, что то, что ты себе продал о мире, на самом деле иллюзия, выгодное эго, это тоже достаточно сложный шаг. Ну, представь, я тебе говорю, я неадекват, Арман. Я признаюсь, Арман, здравствуйте, я неадекватен.
1: Окей.
2: Это сложно.
1: Это очень сложно.
2: Конечно. Я могу быть фундаментально неправ. Все, что я понимаю о бизнесе, о реальности, это, наверное, неправда.
1: Окей. Дай свое определение личному бренду. Что это такое для тебя?
2: Личный бренд – это объем лояльных тебе людей, которые тебя рекомендуют, развивают, ну, которые в тебя вкладываются. Вкладываются энергетически, деньгами, морально, эмоционально, рассказами о тебе. Вот это вот такая жужжащая масса, активно наблюдающая за тобой и испытывающая вовлеченность определенно, вовлеченная в твою жизнь, в твои процессы людей. Вот
1: о,
2: это
1: круто.
2: Личный бренд.
1: То есть это вне соцсетей
2: для
1: эта
2: меня
1: штука?
2: Личный бренд – это люди. Вот соцсети, охваты у меня так себе. А вот личный бренд с этой точки зрения, то есть объем лояльных людей, он очень большой.
1: Я вот хочу подтвердить, я в один момент после обучения стал неким амбассадором, представителем твоим в Казахстане, потому что
2: ты
1: очень много...
2: Ты стал частью личного бренда.
1: Да, да. И давай, наверное, зафиналим уже. И, кстати, хотелось бы рассказать, что следующий трансформационный процесс также будет в Алматы.
2: Да.
1: Это хорошая новость. Это же второй, да, получается?
2: Второй, да.
1: Когда?
2: Я решил его проводить, да.
1: Когда, где?
2: Он будет 29, по-моему, апреля. Тут надо вставить.
1: Да, да, да, да, да, да.
2: Я не помню.
1: Окей.
2: Он не моя сильная сторона помнить даты. Он будет 29, по-моему, то ли по 5 или по 4 апреля. То есть, ну, 5 дней он будет.
1: Окей.
2: В Алмате, да.
1: Для кого он нужен?
2: Он нужен для людей, которые вот досмотрели до этого момента.
1: Да.
2: И внутри такие, это ж про меня, блин. Угу. То есть, вот если сильный резонанс был с тем, о чем мы говорили, несогласие с текущим, понимание собственных искажений, это ж такая тема у нас, ну, не поверхностная. То есть,
1: да.
2: Это не про то, как там утроить доход.
1: Да.
2: То есть, мало того, я скажу так, этот процесс не равно гарантии там, вашего утроения, удесятерения. Иногда, возможно, вы поймете что-то, что не будет коррелировать с деньгами вообще. Но это будет очень важно в вашей текущей действительности.
1: В жизни.
2: Да, это будет важно для жизни. Это вот такой набор, я бы сказал, условий, потому что я вот трансформацию вижу наиболее похоже как на химический процесс. Вот я химию изучаю. По сути, это взаимодействие определенных компонентов, там, реагентов, и много чего должно сложиться. Группа правильная, люди, доверие, безопасность. Затем дальше сами темы, разборы, правда, которую себя мы видим в других людях. И вот надо, наверное, задать вопрос, ассоциируются ли Дашкиев с трансформациями других людей. Типа вот, ну, там, вы, наверное, можете знать, там, как вот Арман сам говорит, там, Тельман, да, ну,
1: да.
2: В Казахстане, там,
1: да.
2: Нурсултан, там, ну, и так далее. Если вот есть еще такие имена, типа, как Миша Гребенюк,
1: да.
2: Там, еще кто-то, вот, если есть в голове четкое понимание, что почему-то вот с ним рядом происходят вот эти вот феномены,
1: да,
2: да? И если есть доверие к тому, что вот мы сейчас сказали, и ко мне, вот тогда, наверное, стоит идти. Неважно, предприниматель вы или не предприниматель, топ-менеджер вы или там, есть у вас бизнес или нет. Это проект больше про жизнь.
1: Про людей.
2: Да, про людей и про готовность довольно глубоко идти в правду.
1: Окей.
2: Как бы с собой работать.
1: Я очень много тебе благодарности, ну, отсылал, ты, наверное, помнишь, там, в Телеграме сколько благодарностей, потому что это действительно стал один из поворотных моментов в жизни, трансформационный процесс. Поэтому тут я даже не знаю, тут что еще сказать. Спасибо тебе.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку.

0: ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь восьмого цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег. И как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость, потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители. И мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят. О ком делают выводы. От кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег. А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают. Соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его.
1: Ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.
4: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, нужном и важном –

0: Мысли вслух.
1: Ты должен понять одну простую вещь. Страхом управляют. Им тебя держат в клетке. Не силой, не законами, а тихо, через сомнение. Страх – это самый удобный инструмент контроля. Он не требует оружия. Он заставляет тебя самому опускать голову. Но все меняется в тот момент, когда ты перестаешь бояться. Не потому, что мир становится безопаснее, а потому, что ты понимаешь, бояться бесполезно. Страх не спасает, он парализует. А тот, кто парализован, не способен на власть. Макиавелли писал: «Люди больше боятся потери, чем жаждут приобретений». И в этом вся суть. Большинство жмет, удерживает то, что им давно мешает. Работу, отношения, мнение других. Они боятся потерять иллюзию стабильности. И потому теряют самих себя. Но тот, кто готов потерять все, становится свободным. Ты не можешь управлять другими, пока не научишься управлять страхом. И это не красивое слово, это оружие. Тот, кто владеет собой, не подвластен шантажу, угрозам, мнению толпы. Сила начинается там, где заканчивается зависимость. От чужих взглядов, от одобрения, от страха быть непонятым. Ты не обязан быть понятым. Ты обязан быть собой и оставаться стоять, когда другие падают. Макиавелли учил: миром управляют не те, кто прав, а те, кто способен действовать, когда все остальные ждут. Не ищи справедливости, ищи результат. Мир не обязан быть честным, и твоя задача быть умнее, а не чище. Тебя учили: добро побеждает зло. Но реальность другая. Побеждает тот, кто расчетлив и хладнокровен. Не тот, кто злой, а тот, кто контролирует себя, когда другие теряют контроль. Настоящая сила не в ярости, в безмолвии. Сильный не объясняет, он делает. Он не угрожает, он действует. Он не ищет доказательств, его поступки говорят сами за себя. Ты не должен быть жестким постоянно. Ты должен быть точным. Тот, кто ударяет во все подряд, тратит энергию. Тот, кто ждет, наблюдает и выбирает момент, становится судьей. Макиавелли писал: «Если нужно нанести вред, нанеси его сразу и полностью». Потому что слабость – это не мягкость, слабость – это нерешительность. Она разрушает быстрее, чем поражение. Если ты позволишь страху решать за тебя, ты проживешь жизнь полную сожалений. И хуже всего – ты даже не заметишь, как перестанешь быть собой. Посмотри на тех, кто наверху. Их отличает не происхождение, а способность идти против течения, когда остальные плывут за стадом. Власть – это не кресло и не титул. Это умение сохранять спокойствие в хаосе. Когда все кричат, ты молчишь. Когда все бегут, ты стоишь. Когда мир рушится, ты смотришь ему прямо в глаза. Вот что значит ничего не бояться. Ничего значит ничего. Ни бедности, ни потерь, ни мнений, ни одиночества. Потому что все это временно. Единственное, что вечно, твоя сила духа. Ты можешь потерять все, кроме воли. И если она останется с тобой, мир рано или поздно склонится. Макиавелли говорил: лучше быть львом среди шакалов, чем овцой среди волков. Ты не обязан быть любимым. Ты обязан быть уважаемым. Любовь изменчива. Уважение долговечно. Твоя холодность не порок.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
4: Принцип количества.
3: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
4: Принцип качества.
3: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
4: Принцип уместности.
3: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
4: Принцип присутствия.
3: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
4: Принцип краткости.
3: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
5: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
4: Пассивность.
3: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
4: Обесценивание.
3: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
4: Переопределение.
3: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
4: Слишком высокий уровень детализации.
3: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
4: Излишняя рационализация.
3: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
4: Излишняя эмоциональность.
3: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
4: Обобщение.
3: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
4: Абстракции.
3: когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
4: Недостаток прямоты.
3: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
4: Недостаток честности.
3: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
5: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
4: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
3: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
4: Замените фразу «да, но» на «да и».
3: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
4: «да, но».
3: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
4: «да и»
3: — хороший способ построить ее.
4: Используйте правило четырех предложений.
3: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
4: Управление конфликтами.
3: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
5: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
3: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
4: Источники конфликта.
3: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
4: Это проблема производства
3: против
4: это проблема продаж.
3: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
4: Это моя работа.
3: Против
4: «это твоя работа».
5: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
4: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
3: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
4: Понимать друг друга.
3: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.

0: слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
0: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
0: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
0: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации. Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
0: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
1: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
0: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
1: Человек никогда не проблема.
0: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
1: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
0: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
0: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
2: Личный

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство — кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки — от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц — до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, которая позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня у меня в подкасте человек, которого я очень сильно уважаю, наблюдаю. И мне сегодня просто очень интересно, очень много вопросов, самому охота реально пообщаться. Это Олег Торбасов, предприниматель, основатель агентства недвижимости White Wheel.
2: Все верно.
1: Да. Олег, немножко контекста о себе, чтобы познакомиться с аудиторией, чтобы был коннект.
2: Мой основной бизнес – агентство недвижимости. Мы продаем дорогие квартиры в лучших городах мира. Пока что это Москва. У нас там большая часть бизнеса, и в Москве мы работаем уже 8-й год. У меня еще есть офис в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Майами. Вот такая пятерка городов, где я веду дела и где я помогаю людям покупать классные квартиры. Да. Сейчас над проектом White Wheel работает 550 человек во всех этих городах. Ну, большая часть, понятно, в Москве. За прошлый год мы продали на 160 миллиардов рублей, если говорить в рублях. Ну, а те, кто в долларах привык мыслить, а это 1 700 000 000 долларов объем сделок за прошлый год. Это не наша выручка, это объем, ну, market power, да, типа, как мы смогли вместе с застройщиками наторговать. Я открыл компанию в Питере по кредитованию. Ипотечный брокер. Я в этом ничего не понимал, но смог найти партнера, которому продал себя в качестве напарника по бизнесу, занял денег, чтобы открыть офис, и мы запустились. Я тоже про это все в деталях описываю в первой книге. Мы поработали вместе несколько лет, развили компанию до 48 филиалов, потом у нас начались искры в партнерстве, и я эту компанию продал вместе с моим напарником, с Ваней.
1: А что именно произошло? Тоже есть вкратце.
2: Мы не договорились о том, кто за что отвечает, кто что делает, потому что не понимали, какие у компании бывают функции, что она вообще может делать. И я выполнял, как мне казалось, львиную долю работы, а деньги мы делили 50 на 50, и у меня копилось чувство несправедливости, потому что я тогда не умел договариваться. Сейчас я понимаю, что в жизни есть правила, ты получаешь то, о чем можешь договориться. И сейчас я более детально понимаю, какие нужно обсуждать вещи при партнерстве, какие ожидания правильно строить без розовых очков. А тогда у меня были розовые очки, это мой первый серьезный бизнес. Мы как-то быстро познакомились, быстро начали работать, и поэтому очень многие области были без деталей. А потом, когда реальность начала проявляться, мы искрили, у меня было недовольство растущее, я сказал, давай расходиться, развод. И мы продали компанию.
1: Вот можно здесь вот немножко приостановимся, мы успеем дальше продолжить. Мне просто, я как говорил, методологически очень хочется понять. Вот давай немножко вот на основные принципы посмотрим именно партнерство. Какие они сейчас у тебя? Можешь вот как-то их вот озаглавить, да, допустим? Что самое главное? Первое, это, как я понял, договоренности.
2: Ну да, партнерство — это же союз между мужчиной и женщиной, например, брак, да, или отношения. Это тоже некий союз, тоже партнерство. И, ну, если мы говорим про бизнес-партнерство, то, конечно, люди с разными компетенциями или с разными ресурсами встречаются, чтобы синергично друг друга усиливать. Если у партнеров одинаковые компетенции или одинаковые ресурсы, то обычно это просто 1 плюс 1 равно 2, то есть синергии не происходит, и каждый может сам по себе двигаться. У меня, честно скажу, не получается партнериться, у меня сейчас только один бизнес в партнерстве с напарником. Это компьютерный клуб. Я в Дубае открыл. Вот здесь прям за моей спиной он находится, на GBR. Не сказать, что я прям в очередной раз оказался в каких-то ситуациях, что партнерство — это классно, и я в восторге. То есть опять есть по-прежнему вот эти все какие-то сложности. Поэтому у меня не получается партнериться. Хотя уже сильно меньше боли, чем было раньше.
1: Какие основные принципы у тебя вот именно в партнерстве? Вот исходя из того,
2: ну, чем более детально ты проговоришь детали, чем больше у тебя опыта, способность предвидеть будущее. Это такой навык, который приходит с опытом. То есть чем дольше ты занимаешься бизнесом, тем больше ты понимаешь, какие вещи могут произойти до того, как они случились. И тем больше ты можешь предсказать. Это как с вождением автомобиля. То есть если ты просто прочитаешь правила дорожного движения и просто будешь их придерживаться, там точно не прописаны все ситуации. Например, что у тебя затопило дорогу, ты должен выехать и ехать по встречке, и ты должен, ну, как бы, иногда отходить от правил для того, чтобы продолжать движение, а не просто тупо упираться в соседнюю машину. Я вот недавно, пережив ливень в Дубае, ехал по дороге, и перед светофором стоит машина. И я просто за ней стою, и стою, и стою, и стою, ну, что-то слушаю музыку, потом я понимаю, что в этой машине нет водителя. Но я должен догадаться, что если машина не движется, я должен ее объехать, несмотря на то, что правила этого не разрешают.
1: И так и в партнерстве.
2: И в партнерстве тоже. Чем больше ты можешь предвидеть, чем больше ситуаций ты знаешь и переживал, тем меньше будет разочарований, боли, страданий и, соответственно, искр разводов. Есть люди, которые более склонны к партнерству, разделению ответственности. Есть люди, которые, наоборот, как я, больше готовы на себя брать, чтобы больше быть причиной над тем, что происходит. Поэтому здесь нет какой-то единой формулы. Кому-то лучше с партнером, кому-то лучше одному.
1: Ну, так, сделаем такое резюме, вывод, что если вы заходите в какое-то партнерство, вот вам практика, просто выпишите заранее ваши договоренности, обсудите общую картину мира, обсудите, кто за что отвечает. Вот на опыте Олега и, ну, такого печального опыта, поэтому обязательно...
2: Ну да, но это сложно в плане того, что... Если ты что-то никогда не делал, то есть для тебя это первое партнерство, то ты не можешь знать, особенно если первый бизнес, ты не можешь знать набор и комбинацию вот этих событий, которые неплохо было бы объяснить. Ну, например, у меня один из проектов, я выкупаю квартиру и делаю там ремонт, апгрейд, и продаю дороже, уже с новой мебелью, с новым интерьером. И когда я делал первую квартиру, я даже не понимал, сколько деталей мне предстоит. Если бы я сел и начал их прописывать, то это было бы ментальной ловушкой, потому что я бы потратил кучу времени на то, что я не знаю. Иногда все-таки можно впутаться во что-то, наступить на 10 граблей, чтобы потом их не встречать в будущем. Поэтому я первую квартиру начал делать интуитивно, вторая, третья, четвертая, а сейчас у нас они уже на автомате делаются, уже все поставщики найдены, уже все регламенты написаны, и количество ошибок все меньше и меньше.
1: Давай теперь возвращаться к твоему пути. Вот вы открыли компанию, вот у вас пошли искры, вы расходитесь. И что тут происходит дальше?
2: Я решил заниматься недвижимостью. Переехал в Москву и открыл агентство. Познакомившись совершенно случайно на одной из бизнес-конференций с парнем, с Федей, который стал моим партнером. Я выступал. После выступления ко мне всегда подходит куча людей. Мой бизнес-ассистент стоял рядом, и когда мы ехали, он говорит, вот к тебе парень, Федя, подходил, он очень силен в трафике. Он выступал и рассказывал, как он много делает лидов на свои сферы, давай с ним пообщаемся. Я говорю, классно, давай ему напишем, пригласим на ужин. Мы так и сделали, вечером мы уже ужинали, и через неделю уже запустили свое агентство. То есть это был очень такой быстрый старт, и он был такой легкий на подъем. Феде было 20 лет, я был чуть старше, и мы в итоге стартовали. Через 3 месяца я выкупил его долю и стал сам работать дальше, а он занялся своими делами.
1: Супер. Ну там гармонично, да, все? То есть без искр, без ничего?
2: Мы до сих пор дружим, общаемся, вместе тусуемся, просто разошлись дороги. Он стал программистом, разработчиком топ-уровня. Сейчас работает на большие корпорации. Я стал предпринимателем.
1: Это был старт White Wheel, правильно?
2: Да.
1: Супер. Как вот дальше произошел вот этот момент? Именно что стало поворотным моментом масштабирования уже вот в мир?
2: Мы медленно росли. Ну, медленно по рамкам моим. Мы каждый год прирастали в 2 раза. То есть для большинства бизнесов это очень круто. Но поскольку мы росли на свои и делали кучу ошибок, кучу гипотез тестировали, то, наверное, если бы мы были IT-компанией, такой результат многих бы не устроил. Там нужна была клюшка. Это такой быстрый рост в разы, да. А мы просто росли спокойно. Каждый год, удваивая объем сделок, соответственно, объем комиссионного вознаграждения и чистую прибыль в 2 раза. Эффект низкой базы, конечно, позволяет, когда ты только начинаешь, вот у тебя миллион, а потом у тебя 10 миллионов через год, да, ты можешь в 10 раз вырасти за первый, второй, третий год. Но сейчас нам уже почти 8, и это значит, что нам все сложнее удваиваться, и вот последний год мы приросли всего на там, 50%. А на этот год я заложил рост уже 30%. Потому что я понимаю, что мне не хочется надрыва. Ну, то есть удваиваться любой ценой — это точно не очень классная механика.
1: Вот даже ты зашел когда сюда в комнату, я такой, ну, как бы считал тебя как такого очень спокойного человека, и это отражается в твоем бизнесе, как ты говоришь, плавный, стабильный рост. А вот, ну, сейчас... Вот...
2: Это все ромашковый чай.
1: Да, ну смотри, но есть же такая сейчас романтизация, особенно в соцсетях, когда мы следим за историями, где ребята вот с нуля, а потом бш-бабах, и они уже тут, очень быстрый рост. А что ты думаешь насчет этого, и почему преимущество есть вот у твоего, так скажем, видения, да? То есть почему ты считаешь, что это лучше, медленно и постепенно?
2: Это просто разные стратегии, знаешь. Есть в лесу, вот на одной опушке, там может жить... Ёж, уж и стриж. И у них разные стратегии жизни, да. У ежа своя, он там яблочко нашел, идет, если опасность, свернулся в клубок. У стрижа своя, он там летает где-то в облаках. А у ужа своя, он там под камнями, в тени. Они очень вроде бы похожи и живут рядом, но разные у них цели, задачи, стратегии. Мне нравится такой... нативный, органичный, спокойный рост, без надрыва, в легкости. Есть ребята, которые любят hard mode, то есть они хотят в пене, значит, в поту, в крови каких-то прорывных результатов, чтобы зафиксироваться быстро и потом, значит, валяться на пляже, хотя на самом деле так не работает. Поэтому, если мы возьмем рождение ребенка, у нас есть цикл 9 месяцев. Все хотят, чтобы у них ребенок не получился за 5 месяцев или за 4, потому что он не совсем качественный. Он там за 9 месяцев получается. Вот мне кажется, что если я спокойно, фундаментально строю компанию, то она получается более качественной, более монолитной, такой фундаментальной, чем наскоро, наспех построенный бизнес.
1: То есть, по сути, такой некий накопленный потенциал, фундаментальность, блин, это очень круто. Я просто в своей жизни тоже у меня есть такая фикс-идея, что надо как-то вот быстро, нужно прям вот это все взорвать, все это сделать, и через такой некий прорыв, надрыв, и в этот момент же, по сути, еще очень сильно изнашивается и психика, и физическое тело. Вот давай так, вот если говорить про твою работу, ну, на данный момент уже сейчас, как она выглядит? То есть ты принимаешь ключевые какие-то решения, ты каждый день работаешь, по сколько часов? Какой у тебя режим?
2: Ну вот я примерно год потратил на то, чтобы переложить свои ожидания от бизнеса на бумагу. Это называется идеальной картиной. Ведь чтобы люди в твоей команде знали, что тебе нравится, а что не нравится, тебе неплохо было бы им про это рассказать. Логично, да? Если компания полностью работает так, как ты хотел, то по большому счету тебе и не нужно там активно махать шашкой или тратить много времени, если ожидания и реальность совпадают. Но для того, чтобы они совпадали и были как можно ближе, хотелось бы, чтобы люди, все, кто приходит в компанию, могли быстро почитать твои ожидания от этого бизнеса, что ты считаешь хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, и могли делать, как ты и придумал. И тогда компания не требует много твоего времени. Логично? Поэтому я описывал примерно год свои хотелки от того, как я хотел бы, чтобы работали мои сотрудники. И сейчас любой новый сотрудник попадает в академию, проходит обучение примерно 2 недели и знает все, что я за эти 8 лет сформулировал.
1: У меня отсюда 2 вопроса сразу. Первое. Вот эта вот идеальная картина, это что? Это бумажка какая-то, или это целая там книга, или это какой-то, не знаю, видеоуроки для сотрудников? Какая форма у этого?
2: Это курс обучающий, состоящий из нескольких блоков. Блок по стандартам работы. Как общаться с клиентами, как выглядеть, как брать клиентов, как вести CRM-систему. Ну, технический блок, стандарты. Есть блок обучения продукту, то есть что мы продаем, какие жилые комплексы, чем они отличаются. Ну, такой набор hard skills. По большому счету это все. То есть если человек знает стандарты и знает продукт, у него есть способность это давать, предоставлять именно в том качестве, в котором я ожидаю.
1: И вот сотрудник, который смотрит вот эти вот уроки, он потом какие-то экзамены, да, сдает, видимо, на...
2: Он сдает аттестацию. Понимание. Аттестацию. Ну просто видишь, если он просто прочитает, этого недостаточно для того, чтобы человек применял. Это как прочитать рецепт вишневого пирога.
1: Угу.
2: То есть это не значит, что ты способен приготовить вишневый пирог. Поэтому нужно сделать несколько вишневых пирогов, понять, как неправильно, потренироваться. У кого-то сразу получается вкусный пирог, как в рецепте. У кто-то там какие-то искажения вносит или что-то не так понимает, и за второй, третий заход у них уже получается вишневый пирог, как в рецепте.
1: Супер. Про цели. То есть какая цель у компании? Вот на данный момент то, что описано в этой идеальной картине.
2: Ну смотри, есть два объекта в управлении. Это миссия и цель. Да? Они отличаются чем? Цель — это материально выраженное цифровое воплощение твоих замыслов и планов. Ну, например, у нас цель в этом году — продать недвижимости на 200 миллиардов рублей. Находясь в поиске новых рынков, например, мы, может быть, откроемся в Нью-Йорке, может быть, не откроемся, будем смотреть. То есть вот такие цели у нас стоят, прирасти в товарообороте, продолжая продавать недвижимость, да, не открывая рестораны, не продавая автомобили, а продолжая продавать недвижимость. Соответственно, миссия у нас, у компании, сделать так, чтобы успешные люди счастливо жили в достойных домах в лучших городах мира. То есть мы продаем недвижимость, и поэтому миссия своими действиями каждый день мы находим успешных состоявшихся людей. То есть мы не работаем в эконом-сегменте, например. Там много денег, там больше сделок, чем в делюксе. Но мы не идем в этот сегмент, потому что мы работаем для очень небольшой категории населения, кто понимает, как устроена эта жизнь чуть лучше остальных и способен генерить больше ресурсов, чем среднестатистический человек в сотни и в тысячи раз. И мне нравится вот с этими людьми работать. Мне с ними интересно проводить время, мне с ними есть о чем поговорить. И это не то, что я такой, знаешь, высокомерный, и говорю, вот у вас нет денег, идите нафиг. Нет, для этих людей тоже куча компаний работает, там конкуренция даже в разы больше,
1: чем... Просто выбор личный такой.
2: Ну да, например, нельзя же Бернара Арно упрекнуть, что он производит Луи Виттон, Мэтт Шандон, значит, Тиффани украшения там... и очень дорогие предметы, при этом являясь самым богатым человеком в мире. И сказать, почему ты не делаешь китайский ширпотреб, там не заваливаешь им полки. Ну, то есть у него свое видение. Вот у меня примерно такое же видение. Так же, как завод Lamborghini или бренд Lamborghini не имеет affordable cars, типа какого-то доступной машины для среднего класса за 1 000 000 рублей. Но вот они не делают такие машины. Если в салон Bentley приходит человек и говорит, у меня есть 3 000 000 рублей, какую Бентли я могу купить? Они говорят, никакую Бентли вы не можете купить вообще. Ну, в общем, поэтому есть бренд Swatch, который делает часы за 10 тысяч рублей, есть бренд, не знаю, Casio, который делает часы за 1 000 рублей, а есть бренд Rolex, который делает часы там за 10 миллионов рублей. И нельзя сказать, что все типа какие-то разные, странные. То есть у каждого своя стратегия. Вот у нас стратегия примерно... как я описал. А миссию я назвал уже, что мы работаем с успешными состоявшимися людьми и делаем так, чтобы они достойные дома в лучших городах мира покупали через нас.
1: Ты важный момент сказал. Мы не делаем там заведения, не продаем машины. И при этом привел пример Бернара Арно, да, который, у которого ну, просто огромное количество да, брендов. И у тебя ну, явно фокус, тотальный фокус. Почему именно
2: он
1: фокус?
2: Продает одним и тем же людям. Ты понимаешь, что его клиент, он покупает украшения Tiffany, он же идет в Louis Vuitton и покупает себе чемодан. Этот же клиент покупает Мэтт Шандон на день рождения. И по большому счету он для одного и того же клиента просто удовлетворяет больше потребностей. по большому счету, его клиент является и моим клиентом, потому что он ко мне приходит за недвижимостью, а у него нету, кстати, агентства недвижимости в портфеле. Вот. Поэтому он звонит нам и говорит: Олег, у нас есть клиент, вот он у нас купил 6 чемоданов Louis Vuitton, купил Tiffany на миллион долларов.
1: Это сейчас буквально или это вот так метафора?
2: Это метафора.
1: Все.
2: Ну, да, а вдруг? Потому что я его заблокировал, он очень часто звонил.
1: Достал.
2: Да.
1: Да, ну понятно.
2: Я ему говорю: Бернар, хватит.
1: Да. Окей. Ну вот, а вот давай немножко тему фокуса раскроем. Ну то есть, тем не менее, да, хоть ты говоришь, у него есть фокус на одном клиенте, но у тебя в любом случае фокус на одном проекте.
2: У меня также. Смотри, мы, допустим, в Москве продаем и загородную недвижимость, и городскую. Ее покупают одни и те же люди. Он сначала купил квартиру, потом загородный дом. Мы также продаем ритейл. Да, то есть этот же человек, у которого после покупки дома и квартиры остались свободные деньги, может купить магазин, не знаю, «Азбука вкуса» с готовым арендным потоком, и недвижимость вместе с инфляцией дорожает, плюс еще приносят дивиденды, и в совокупности это комплексный доход от такого актива может опережать ставку по депозитам, и это его устраивает. То есть это достаточно консервативная сфера недвижимости, то есть это точно не там криптовалюты или там даже рынок фондовый, который очень волатильный. Недвижимость инертная, такая консервативная, и люди свои новые капиталы создают на криптовалютах, на волатильных активах, на новых бизнесах, на стартапах, на тем, что они продают доли в компаниях, да, что-то создают, а при этом паркуют деньги весь мир в недвижимости. То есть в недвижимости сложно создать капитал с нуля, если ты не девелопер, а просто покупаешь недвижимость, она будет давать тебе там 6, 7, 10% годовых, да. То есть это не кратно, надо будет десятки лет, чтобы просто удвоить свой капитал, ты можешь купить какую-нибудь монетку и через неделю удвоить деньги, да. То есть ты новый капитал на недвижимости навряд ли создашь, но весь мир паркует свои капиталы в недвижимости. Это прям закон, недвижимость самый крупный актив в мире, созданный когда-либо человечеством, опережая совокупно стоимость всех компаний, созданных человечеством, вместе с золотом, со всеми криптовалютами. Ну, то есть мы сейчас находимся в активе, который очень много стоит. Ну, это башня, да, представляешь, небоскреб. У нас за спиной стоят еще тысячи, десятки тысяч квадратных метров, которыми кто-то владеет, и там запарковано очень много денег.
1: Ну, наблюдая за тобой в Инстаграме, очень много здравых, классных идей, смыслов. Бизнес-путь, окей, понятно. А на каких принципах основана твоя жизнь? Они явно имеются? То есть какие базовые, какие-то, знаешь, жизненные принципы, какие-то, я не знаю, законы личные, на которых ты живешь? Мне кажется, вот это будет очень полезно.
2: Я сформулировал несколько принципов, все не буду раскрывать. Ну, например, один из них я уже назвал, ты получаешь то, о чем может говориться. Да, то есть за счет общения, за счет переговоров ты практически все, что тебе нужно, можешь получить. Для этого нужно понимать, у кого есть то, что тебе нужно, и привести достаточно сильные аргументы, отработать возражения, это уже микродетали, куча разных навыков и так далее, и быть человеком, которому это дадут. Ну, приведу пример. Сейчас в Дубае проходит токен 2049, это большая криптоконференция, крупнейшая в мире, сюда приехало десятки тысяч криптоэнтузиастов и людей из сферы блокчейна и вот этого нового мира криптовалют, и вчера была вечеринка автопати, и туда проданы все билеты, то есть ты приходишь, на сайте sold out, нет мест, и я стою у входа с другом, и мы пытаемся коррумпировать охранника, чтобы он нас пропустил. И он говорит: нет, это невозможно туда попасть. Выходит парень, говорит: о, я тебя знаю. И не помню, как тебя зовут, но я видел твои рилсы в Инстаграме, и мне очень понравилось то, что ты говорил. Я спонсор этого мероприятия, вот тебе проходка. Понимаешь? То есть, по большому счету, рядом со мной стояли десятки других людей, которые готовы были отдать большие деньги, но sold out мест нет. То есть ты даже не можешь заплатить. Есть часто вещи, за которые ты не можешь заплатить, даже если у тебя есть деньги. Ты не можешь попасть в определенные круги. Вот как, знаешь, проходит у нас VK Fest, такой типа большой фестиваль ВКонтакте, и там есть VK Lounge, куда нельзя купить билеты. только друзей своих туда зовут, и это особый статус. Если ты в ВК-лаунж тусишь со всеми звездами, то значит, ты чуть-чуть лучше договариваешься с кем-то, понимаешь, с кем нужно общаться и знакомиться. То есть деньги не всегда решают все в этом мире. Косвенно они решают, потому что все-таки, если у тебя есть статус, у тебя больше опций и в меню жизни. Вот такой вот пример, да? Ты получаешь то, о чем можешь договориться.
1: Как практически это в себе развивать? То есть я понял
2: саму
1: идею. Давай
2: я продугу еще парочку тезисов
1: примеров,
2: назову.
1: Да.
2: Ну, например, еще один мой жизненный принцип, что счастье — это выбор. То есть мы сами выбираем, быть счастливыми или не быть. Те, кто перекладывает ответственность за свое счастье или несчастье на внешние факторы или на других людей, не до конца понимают, как устроена жизнь. Потому что ты можешь быть счастлив практически в любом наборе обстоятельств, если ты достаточно мощный и осознанный человек. Даже когда ты теряешь, даже когда кто-то уходит из жизни, ты можешь испытывать и благодарность, и счастье, и сохранять нормальный уровень эмоционального тона. Понятно, что если при тебе там сбивают твою любимую собаку, ну, ты не будешь смеяться и хохотать, это будет неадекватным, да. Но ты не должен уходить в депрессию, бросать, значит, все взятые на себя обязательства и говорить, все, жизнь пошла под откос, и, значит, я ставлю крест, все. Ну, то есть это тоже...

0: высокую такую проблему, большой барьер. Вот что ты в этот момент делаешь?
1: Всегда можно найти хорошие моменты. И это отдельный навык — искать хорошие моменты.
0: Давай я перефразирую. Вот, ну, допустим, пришел жизненный удар какой-то, да, допустим. Методологически ты как делаешь? Ты садишься, там, не знаю, может быть, берешь бумагу, выписываешь плюсы-минусы. Как это происходит? То есть по-любому же тебя это бьет, да, скорее всего? Ты же что-то чувствуешь в этот момент? Удар какой-то, переживание?
1: Ну, есть финансовая броня.
0: Да.
1: Ты играл в какие-нибудь компьютерные игры, типа RPG-шки?
0: Ну, не особо их любил.
1: Ну, вот, типа, есть такая мировая игра Diablo.
0: Окей, Diablo.
1: Слышал?
0: Да, слышал.
1: Там есть персонаж. У него есть несколько характеристик. Синяя, шарик такой в экране, это мана.
0: Это что значит?
1: Мана? Ну, у магов это энергия, с помощью которой они творят волшебство. А красная — это health, здоровье. И у этого героя, у него вот есть мана, есть здоровье, и есть разные доспехи, оружие, которое он может на этого героя надеть. Например, сапоги скорости. Например, броня какая-то, да. И когда тебя бьют, у тебя здоровье уменьшается сильно меньше. А есть еще активная броня, когда тебя бьют, она отражает удары, mm-hmm. и люди, которые, ну, и герои, ну, там, злодеи, которые тебя бьют, сами их коцают, в общем. По большому счету, наша жизнь очень похожа на эту компьютерную игру. То есть у нас тоже есть жизненная энергия, да, вот это мана. И у нас есть физическая энергия, это health, да, здоровье, вот этот красный шарик. И у нас есть разные амулеты. Ну, например, Инстаграм на 430 тысяч подписчиков точно является неким кольцом, значит, упрощения жизни, да, которое ты надеваешь, и ты оказываешь перед входом в ночной клуб, вдруг открываешь себе дверь и проходишь этот квест, да,
0: okay.
1: просто за счет того, что тебя узнают. И таких случаев в моей жизни десятки, да, то есть вот Инстаграм раскрученный ты одеваешь, и у тебя получается кольцо всевластия, да, по большому счету. Ты можешь не платить в ресторанах, тебя пускают на какие-то закрытые мероприятия, вечеринки, когда тебя узнают, да, это социальный капитал. У нас есть финансовая броня, то есть чем больше у тебя денег свободных лежит на счету, тем меньше тебя трогают ошибки и неудачи, происходящие в твоей жизни. Есть, грубо говоря, такой закон СССР, да, Советского Союза. Раньше все стоило, типа, условно, там, 3 копейки. Вот у моих родителей в детстве все стоило, там, мороженое 1 копейку, там, коробок спичек, там, и так далее. И когда у тебя денег становится, ну, допустим, там, 10 миллионов рублей, то для тебя, по большому счету, все, что касается, там, 1000 рублей или, там, 500 рублей, превращается в несколько копеек. Ты можешь не смотреть на цены в ресторанах, например, вообще. То есть ты заказываешь все, что хочешь, и не смотришь, блин, осьминог стоит 2000 рублей или там $100. Блин, не закажу его. То есть ты заказываешь то, что хочешь. И, соответственно, когда в жизни происходят неприятности, отвечая на твой вопрос, если у тебя есть финансовая броня, если у тебя полная мана и полное здоровье, то тебя не трогает какой-то подошедший монстр, который начинает тебя бить. Понимаешь, mm-hmm. ты просто берешь, пух, mm-hmm. кастуешь заклинание, и его не становится просто. И ты продолжаешь дальше. Но если у тебя мана на нуле, здоровья критически мало, у тебя нету каких-то доспехов, то тебя любой удар просто ставит на грань выживания. Ты сейчас закончишь игру, game over. Появится большая надпись, и тебе либо надо заново будет проходить, тебя откинет назад, назад. На последнее сохранение, а если ты давно сохранялся, то вообще будет очень плохо. И, значит, ты заново начинаешь проходить что-то, что раздражает, бесит, и вот так вот жизнь устроена. Это такая метафора
0: очень
1: с
0: хорошая.
1: Компьютерной игрой.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись.
2: «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать».
1: Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
3: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это...
2: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею, и если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
4: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
4: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены. Но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
2: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
1: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотры офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях мидриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотры у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Уршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножья вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Все уже наслышаны про черных риэлторов. Но, как и в любой профессии, есть также и черные юристы и адвокаты. Цель у них та же – мошенничество. Вытащить из вас как можно больше денег. Ничего при этом не делать. Все мы очень часто обращаемся по тем или иным вопросам за юридической консультацией. Продвинутые люди ищут бесплатные интернет-каналы, на которых какие-то непонятные юристы дают умные советы. Или спрашивают помощь зала, спрашивают в этих же чатах тех людей, которые бывали в таких ситуациях, что нужно делать. А есть те, которые обращаются за бесплатной консультацией. Ведь об этом пестрит весь интернет. Первая консультация бесплатная. Бесплатная юридическая консультация. Бесплатная юридическая помощь. Это все сетевой маркетинг. Вы должны четко понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Действительно, существует закон о бесплатной юридической помощи от 2011 года. Но он распространяется далеко не на все вопросы и не на всех граждан. Так, право на бесплатную юридическую помощь обладают малоимущие граждане. При этом статус должен быть присвоен официально, а не по ощущениям. Инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои соцтруда и герои труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители. И еще некоторый круг социально уязвимых групп населения. Не каждый гражданин, еще раз повторяю. А зачастую в рекламе написано, что на основании закона от 2011 года вы имеете право на бесплатную консультацию. Это неправда. Зачастую, когда вы обращаетесь к таким горе-юристам, которые вам обещают на основании этого закона бесплатную консультацию, она будет сводиться к тому, что вам процитируют какую-то статью Уголовного или Административного кодекса, внимательно вас выслушав. Далее вас попросят для более серьезного изучения вашего вопроса уже заплатить. И заплатить прилично. Вы же уже пришли к ним в офис. Вы уже потратили свое время. Да, многие скажут, обманщики встанут и уйдут. Но пятый, десятый, пятнадцатый останется и заплатит деньги. проконсультируют его примерно так же. Дело в том, что все общение происходит с адвокатом-продажником, так называемым, с юристом первичного приема. Зачастую эти люди не имеют даже юридического образования. Их задача – заставить вас пройти на платную консультацию, преувеличивая ваши страхи и играя на том, чего вы не знаете. Ой, у вас такой сложный вопрос, у вас так много документов нужно, давайте пройдете к адвокату теперь. Сами понимаете, адвокату надо платить деньги за консультацию, и он поможет вам 100% выиграть в вашем судебном споре. Не надо этому верить. Все бесплатно, еще раз повторюсь, зачастую это мошеннические схемы. Если у вас серьезный вопрос, найдите хорошего адвоката из реально существующей адвокатской компании и придите к ним на платный прием. Следующим признаком того, что вы нарвались на черных юристов, является то, что вам сразу сходу называют какие-то цены, даже не поняв, какой объем работы им предстоит. Говоря о том, что у нас фиксированный прайс, такого не бывает. Либо это предварительная цена, и она будет потом изменена. Готовьтесь к этому. Правда, об этом вам никто пока не сообщит. Пройдет некоторое время, вы заплатите деньги за что-то, и вам с прискорбным видом сообщат, что ваш вопрос оказался более сложный, более уникальный, нужно привлекать еще специалистов, поэтому надо доплатить. На что стоит обращать внимание, если вы пришли на какую-то консультацию, вам объявили какой-то сумасшедший абсолютно ценник за услуги, вы сказали, что это очень дорого, и вдруг юрист убежал согласовывать скидки и возвращается с очень приятной новостью о том, что только сегодня, сегодня и только для вас скидка 80%. Его задача, чтобы вы хоть что-то заплатили. Это тоже мошенническая схема. Никто не будет потом заниматься вашим делом. Главное, чтобы вы здесь сейчас оставили хоть 1000 рублей. Не стоит этому верить. Также стоит очень критически относиться к тому, что только выслушав вас, юрист с умным видом говорит, что ваше дело на 100% выигрышное. У них таких ворох начинает пестреть какими-то папками, показывать, сколько они выиграли, какие-то фамилии называть, нести какую-то коллизию, пугу, уверяя в том, что если вы с ними заключите договор, то точно выиграете. Никто и никогда из профессионалов не делает заключение о том, какие шансы на положительное решение вашего вопроса есть только из разговоров с вами. Всегда просят время на то, чтобы собрать документы, или попросят вас привести дополнительные документы. Без фактуры нормальный адвокат и грамотный юрист вообще не возьмется оценить перспективы вашего дела. Имейте это в виду. Если с ваших слов вам уже что-то гарантируют, это мошенники. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на предмет договора, если вы все-таки решили с этим юристом или адвокатом, а случай с адвокатом – это соглашение. Что там будет написано? Обещали одно на словах, а в договоре или в соглашении прописали что-то более общее или совсем-совсем мало. Настаивайте на том, чтобы все, что вам пообещали, было изложено в договоре или соглашении. Досконально, до запятой. В противном случае велик риск того, что это мошенники. Они просто заберут у вас деньги и сделают что-то в соответствии с тем, что было написано в общих фразах. И вы даже не сможете взыскать в суде с них деньги, потому что подписали такой договор. Обращайте на это внимание. Также, прежде чем заключить с адвокатом какое-либо соглашение, нужно проверить его. В каждом субъекте Российской Федерации есть реестр адвокатов. Он есть в свободном доступе в сети интернет. Стоит поинтересоваться фамилиями, отчеством адвоката и номером в реестре. Этот номер указан в его удостоверении, и это удостоверение он должен вам предъявить. Не надо верить на слово. После этого в сети интернет вводите реестр адвокатов вашего региона, номер в реестре, фамилию и смотрите, есть ли такой, во-первых, а во-вторых, какой статус. У адвокатов бывает статус приостановленный или прекращенный. Вам нужен только действующий. В этом случае можете спокойно заключать соглашение, если статус адвоката действующий. А как могут черные адвокаты или черные юристы вытягивать из вас деньги? Специально, намеренно затягивать расследование уголовного дела своими непутевыми абсолютно действиями, иногда даже сознательно не являясь на следственные действия. Потому что у них тариф за каждый выезд, за каждый допрос, за каждое следственное действие. Иногда это оправдано, если это согласовано с доверителем. Во всех остальных случаях это не совсем корректно, назовем это так аккуратно. И здесь надо разбираться, почему адвокат или юрист затягивает разбирательство по вашему вопросу, не ставя вас в известность. Кроме того, самое распространенное – это решить вопрос. И иногда адвокаты или юристы прямо вам в лоб предлагают: ситуация сложная, давайте решим. Я знаю тех, этих, я договорюсь. В 90% случаев ни о чем он договариваться не будет, а просто присвоит себе все деньги. И полученный результат выдаст за свои старания именно как решалы. А если результат будет противоположный, скажет вам, что ваши оппоненты перекупили, дав в полтора раза больше. Следователю, судью, прокурора нужно подчеркнуть, что называется. Почему это происходит? Дело в том, что адвокат или юрист, который участвует в передаче взятки, проходит по уголовному делу пособником. И все, что ему грозит, это 2 года условно. Поэтому они такие смелые. Ну а тот, кто дает взятку, может присесть на 10 лет с конфискацией имущества в зависимости от суммы той самой взятки. Стоит ли так рисковать? Решать вам. На что я рекомендую обязательно обращать внимание? На то, с каким адвокатом вы заключаете соглашение. Обязательно с ним встречаться лично, чтобы понять, а чисто по-человечески вы сможете вместе работать или нет. Требовать от адвоката, чтобы он согласовывал с вами все свои действия и ходатайства, все документы, которые он подает следователю, и все контакты со следователем, особенно если это касается уголовного дела. Если адвокат начинает своевольничать или говорит, что вы должны слушать меня, я знаю, как лучше, просто расслабьтесь, я все сделаю, скорее всего, это мошенник. Адвокат должен вместе с вами разработать стратегию защиты, согласовать ее и жестко придерживаться, а обо всех извинениях незамедлительно ставить вас в известность и вместе с вами решать, как на это реагировать. То же самое касается и вас. Если вы выбрали адвоката, то вы должны быть с ним в одной лодке и все делать только после совместного обсуждения. Позиция «я тебе заплатил, поэтому делай, как я сказал» неприемлема. Скорее всего, вы просто сядете в тюрьму. Вот и все, чем это закончится. Поэтому к выбору адвоката и юриста нужно подходить очень и очень взвешенно, особенно если это чувствительные вопросы, как то недвижимость, наследство или, не дай бог, ваша свобода. Обращайтесь только к тем адвокатам, в которых вы уверены и у которых есть соответствующая репутация.
2: Юридическая рубрика

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут
2: принципы? Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... Находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Вы пишете списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот
2: весь
1: кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю... Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
2: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
2: вещам.
1: Анализ некий.
2: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
2: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
2: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы жизни твоей.
2: Я сказал два.
1: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты
2: счастье
1: умеешь.
2: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
2: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
2: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный цвет. Или белый. Все
1: да.
2: или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую
2: Но
1: неделю трекаешь?
2: У меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
2: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
2: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
2: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса.
1: Угу.
2: Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
2: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
2: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил. И все, я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМа. Нет такого.
1: Прикольно.
2: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
2: Ну, кстати, даже и не 3, а уже 4.
1: А.
2: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном. А кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. Угу. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. А поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей. Okay.
2: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, трать на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
2: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
2: У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами.
1: Угу.
2: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория, потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Что, если я скажу вам, что настоящая молодость – это не вопрос кремов, диет или генов? Что, если внутри каждого из нас скрыт уникальный источник силы, который способен не просто замедлить время, а полностью изменить ваше восприятие жизни и себя? И еще больше. Что, если этот источник есть именно у вас, даже если вы этого не замечаете? Представьте себе человека, который с возрастом не теряет блеск в глазах, живость души и легкость в движениях. Но при этом он не кричит об этом, не ищет славы и не пытается казаться лучше других. Его сила внутренняя, тихая и глубочайшая. Она питается искренностью, принятием себя и умением быть настоящим. Эта сила не миф, она существует. Если вы замечаете, что выглядите и чувствуете себя моложе своего возраста, возможно, это не случайность. Это знак, что в вас живет нечто большее, чем просто тело. Это зов души, которая сохранила свою чистоту и живость. Многие, обладающие этим даром, сами не знают о нем. Они не считают себя особыми. Часто, наоборот, чувствовали себя чужими, слишком чувствительными, слишком ранимыми, слишком другими в мире, где принято быть сильным, устойчивым и не показывать слабостей. В каждом человеке живет что-то, что не стареет. Это душа. Карл Густав Юнг утверждал, что внутренняя молодость не результат ухода, а результат выбора. Того самого выбора, который мы совершаем каждый день. Жить поверхностно или жить в глубину. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек соединяется с собой настоящим, отпуская роли, маски и чужие ожидания. Молодость – это не возраст, это верность себе. Юнг считал, что человек стареет не из-за возраста, а из-за потери смысла. Когда человек перестает чувствовать, кто он на самом деле, его энергия гаснет. Но если внутри живет огонь, он греет все тело. Он считал, чувствительность – это не слабость, а глубинная способность души быть живой. Она как антенна. Она улавливает то, что важно. И когда человек сохраняет эту чувствительность, несмотря на годы и боль, он остается настоящим, а значит молодым. Мир вокруг нас ценит маски, роли, внешнюю прочность. Быть удобным, не задавать лишних вопросов, не показывать эмоций. Так принято. Но те, кто сохранил в себе внутреннюю чистоту и аутентичность, несмотря на шум и суету, обладают силой, которая поддерживает не только молодость тела, но и живость сердца. Вы знаете, есть люди, рядом с которыми хочется быть. Их не всегда сразу замечают, но когда замечают, уже не забывают. С ними становится спокойно, по-настоящему. Не из-за слов или поступков, а из-за самого присутствия. Есть что-то в их походке, в манере смотреть, в молчании, будто они знают нечто важное, что ускользает от большинства. Но даже сами они не всегда могут объяснить, что именно. И вот что важно. Этот дар не требует доказательств и признания. Он просто есть. Тихий, теплый, живой. И, возможно, он есть и в вас. Если вы когда-либо чувствовали себя не вписанной, если вам тяжело быть поверхностной, если вы замечаете то, что другие пропускают, это не странность и не слабость. Это чувствительность. Чувствительность – это не хрупкость. Это инструмент, дар, позволяющий видеть глубже, ощущать тоньше, понимать больше. Юнг считал, что именно через осознание и принятие своей чувствительности человек обретает настоящую силу. Ваша задача – не бороться с тем, что делает вас уникальными, а стать целым человеком, принимая все свои стороны, говорил он. Сила не в том, чтобы делать что-то ради показухи или одобрения, а в том, чтобы быть собой. Без масок ролей, без стремления угодить кому-то. И да, за это порой приходится платить. Непониманием, одиночеством, критикой. Но знаете, что удивительно? Именно такие люди стареют иначе. Их тело следует за душой, а не душа за телом. Это та самая внутренняя энергия, о которой писал Юнг. Энергия жизненного духа, которая не подвержена времени. Карл Юнг, великий психолог и исследователь души, говорил, что настоящая молодость – это не столько состояние тела, сколько состояние души. В его понятии молодость – это процесс индивидуации, то есть глубокого соединения с собственным истинным «я». Это не просто знание о себе, а жизнь в гармонии со своей глубиной, со своими внутренними архетипами, универсальными символами, которые живут в каждом из нас и формируют нашу сущность. Юнг утверждал, то, что делает человека молодым, это способность к самообновлению и пребыванию в контакте с собственной душой. Эта внутренняя энергия не угасает с годами, она становится глубже и богаче. Может быть, вы из таких? Возможно, ваша энергия всегда была с вами, но вы не позволяли себе ее услышать и развить. Сейчас время изменить это. Прислушайтесь не к миру, а к себе. Вы почувствуете, что никогда не были слишком. Вы всегда были глубже, а глубина не увядает. Она живет вечно. Позвольте себе почувствовать эту силу. Позвольте ей стать вашим путеводителем. Ваша глубина – ваш настоящий дар. И именно она сделает вашу жизнь полнее, ярче и спокойнее. С возрастом мир становится все шумнее и требовательнее. Мы сталкиваемся с разочарованиями, стрессами, болезнями, переменами. Но те, кто выглядит моложе, словно нашли способ сохранять внутренний покой и ясность среди хаоса. Это не вопрос генов или магии косметики. Это вопрос внутренней энергии, источника, который не иссякает. Почему этот дар остается неочевидным? Потому что многие, обладающие им, не осознают своей уникальности. Они могут думать, что слишком чувствительны, слишком ранимы, слишком не такие, как все. Юнг учил, что именно такие инаковости – признак того, что душа сохранила свою чистоту и глубину. Чувствительность часто путают с уязвимостью, но это разные вещи. Чувствительность – способность улавливать тончайшие вибрации мира, эмоции, настроения, энергии. Это внутренний радар, который помогает глубже понимать себя и окружающих. Именно она помогает сохранять молодость души, потому что поддерживает связь с настоящим, с подлинным опытом, с тем, что невозможно подделать или купить. Юнг говорил: «Молодость приходит тогда, когда человек перестает играть роли и начинает жить своей правдой. Именно поэтому люди, которые выглядят моложе своих лет, принимают свои особенности, страхи и мечты. Не скрывают, кто они есть. Это не всегда легко. Иногда за это приходится платить непониманием или одиночеством. Но именно так душа остается живой и свежей. Внутренний мир важнее внешнего, и это ключ к настоящей молодости. Когда душа молода, тело живет в гармонии. Наполненность смыслом, радость и принятие отражаются на вашем лице, походке, взгляде». Юнг говорил: «Мир всегда будет пытаться заставить нас соответствовать. Но душа не создана для соответствия. Она создана для истины. Когда человек начинает жить своей правдой, уходит напряжение. И вместе с ним уходят морщины, усталость, тусклость взгляда. Не потому, что он лечился, а потому что он начал дышать собой. Это и есть тот дар, о котором говорил Юнг. Как развивать в себе этот дар? Слушайте себя. Найдите время для тишины и размышлений. Медитация, прогулки на природе, тихие вечера с книгой помогут услышать внутренний голос. Примите свои чувства. Не бойтесь грусти, страха, сомнений. В них тоже есть сила. Будьте искренними, не прячьтесь за масками. Позвольте себе быть настоящими, со всеми особенностями и неидеальностями. Ищите смысл. Задавайте себе вопросы. Что приносит радость? Что наполняет энергией? Что вдохновляет? Окружайте себя теми, кто поддерживает вас такими, какие вы есть. Вы особенный человек. Пусть эти слова станут для вас напоминанием. Если вы выглядите моложе своего возраста, если у вас ясность взгляда и живость души, значит, у вас есть особый дар. Дар быть собой.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, у меня сегодня в гостях невероятно интересный человек с потрясающей судьбой и с невероятными совершенно успехами — Оскар Хартман, который входит в 1000 самых богатых людей Германии, но при этом большую часть времени проводит, после самолетов, проводит в России и, в общем, очень много делает для развития российской экономики. Хотя, конечно же, там и мировой экономики, и международному сотрудничеству, несмотря на все санкции, видите, человек, который является мостом между нами и Германией, нами и Штатами, нами и Силиконовой долиной.
2: И ниточкой.
1: Да.
2: Ниточкой.
1: Да, ну, сейчас ниточкой, да, но... Да, трубопровод. Тонким, но трубопроводом. И у меня много вопросов к тебе. Вот я не бизнесмен, и хочу тебе задать, как не бизнесмен. Сейчас сначала задам вопрос как психолог. Скажи, предприниматель, это все-таки какой-то набор генетически обусловленных качеств, либо это воспитываемое мышление?
3: Я думаю, это похоже на счастье. 50% генетическое, 50% много чему надо научиться. Ключевая генетическая часть, которая плохо совместима с предпринимательством, это низкая толерантность к риску. А толерантность к риску и вообще...
1: Неопределенности, да?
3: Да, да. Она сильно генетическая. Есть люди, которые легче переносят неопределенность, легче идти, они не замирают. Высокая толерантность к риску и даже стремление. Это вот те люди, которые хотят всегда посмотреть, что за следующий горой, а то там, что там еще. Это очень важная составляющая. Очень важно.
1: Помнишь, как у Стивена Кови, да, про активность? Да, у меня, когда мне спрашивают, что такое проактивность, я всегда говорю, знаете, я объясню это простой фразой. Пошлешь дурака за водкой, он одну бутылку и купит. Это проактивность, это понимать, что одной бутылкой все не закончится, и сразу купить много.
3: Это про, ну, это есть, недавно открыли такой ген воина. Это определенные люди, которые готовы с мечом бежать вот в массовую драку. Есть люди, которые не способны на это. Да? Много про это. Ну, как бы это действительно... Вот если я много тестов провожу с собой, мне нравится самопознание, и у меня самый крайний... Вот, там, где я вхожу в 0,001%, да, самый редкий, это толерантность к риску. Я действительно не чувствую, я легко, для меня это легко, я не страдаю от того, что у меня очень много неизвестности, да, и для многих людей это ад. Для многих людей, если бы они поменялись со мной местами, для них это был бы ад, потому что слишком много волатильности, слишком много вещей, которые ты не контролируешь, слишком... Вот возьми сейчас развитие искусственного интеллекта, да, но невозможно в эту игру не играть. Ну, играют все одновременно, все крупные компании, все маленькие, миллион команд. Ты не можешь, ты просто... Надо бежать в полную неизвестность, в драку, и может быть что-то получится. Не все способны на это. Поэтому вот такой тест можно сделать, можно посмотреть свою толерантность к рискам, это легко проверяется. И действительно, если низкая толерантность к риску, в предпринимательстве будет сложно. Но кроме этого, я думаю... Предприниматели настолько же разнообразны, как весь мир. Потому что вся деятельность мира, под одним словом бизнес, есть самые разные вещи, да, которые только можно себе представить. Естественно, есть очень разные люди, которые могут делать разный бизнес.
1: Когда-то Суворова назвали везунчиком, и он по поводу везения ответил следующим образом. Один раз везение, второй раз везение. Помилуй Бог, когда же умение? Вот насколько в бизнесе зависит от везения, а насколько от умения? Все-таки бизнес – это, ну, такая высокоинтеллектуальная деятельность, нужно очень много информации. Вот как раз про то, куда катится мир, туда, в сторону черных лебедей, в сторону роста неопределенности, мы видим, как с каждым днем, да, если раньше по прошлому можно было как-то предсказать будущее, сейчас это сделать уже невозможно. И поэтому одно из основных качеств, которые вот мы говорим, что нужно воспитывать в себе и воспитывать в своих детях, это толерантность неопределенности. К счастью, есть много активностей, которые позволяют эту толерантность сформировать, например, спорт. Согласись, спорт формирует личность, и вот не случайно бизнесмены очень увлечены спортом. Заметьте, во время ковида, когда нельзя было в бизнесе поставить цели, наши с тобой коллеги все куда-то ушли в триатлон.
3: Спорт успокаивает.
1: Марафонство, яхтинг, я не знаю, гольф, теннис, фристайл, греблю, кайт, виндсерфинг, парашют. Да. Куда-то пошли, где, во-первых, этот кортизол, чтобы выбрасывался, с адреналином. Да. А с другой стороны, для того, чтобы все-таки была возможность ставить цели, к ним двигаться. Но всегда в спорте есть элементы неопределенности, которые тренируют.
3: Но меньше, тебя. Чем в бизнесе. Бизнес – это самый конкурентный спорт, и в нем самое большое количество игроков.
1: Там не 11 против тебя играют.
3: А 500 против 500 или 1500 против 1500. 500
1: тысяч против 500 тысяч.
3: Да, огромное. И они не 90 минут играют, они играют 100 часов в неделю, бесперерывно, пока ты спишь, кто-то играет, забивает тебе голы. Естественно, для меня гребля выполняла функцию мира, в котором все под моим контролем. Соответственно, вот я знаю, какую мощность мне надо выдавать, движение, я знаю, какие тренировки нужно сделать. Это полностью под моим контролем. Да, я когда установил мировой рекорд, у меня был чек-лист из 60 пунктов. Я просто вот... В бизнесе это невозможно. Да, вот в гребле у меня был чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек. И я знал... что я сделаю результат. Я знал, 100% уже было известно. Даже когда гребцы выходят, я могу прям спросить 3 вопроса, и я уже знаю, кто выиграет. Так как бы в гребле. Футбол, больше неопределенности, всякое, хаос, есть элемент хаоса. Но есть виды спорта, в котором очень сильно под твоим контролем, многие олимпийские спорты, очень сильно. Я сейчас тоже люблю, мне нравится спринт сейчас, спринт-бег, тоже все под твоим контролем. Там травма, там вопрос, выдержишь ты или не выдержишь. Это самая главная неопределенность, выдержишь ты или не выдержишь нагрузку. Вот цель. Что сделать, понятно. Ну, когда ты потом стоишь штангой 240 килограмм.
1: Или подняться на Эверест.
3: Или подняться на Эверест.
1: Потому что никто не может предсказать, как поведет организм.
3: Поэтому спорт привлекает предпринимателей, в том числе.

0: были огромные бенефициары. Могли мы это предсказать? Нет. Но у нас был вот вектор, и пришла волна, и нас захватил. И везение играет огромную роль, поэтому это видно по моему поведению. Если бы везение не играло роль, я бы мог выбрать один вектор и в нем фокусироваться. Но у меня сейчас на данный момент 75 портфельных компаний. У меня есть 4 макротезиса важных.
1: Ну, да? У тебя из них 14 миллиардных.
0: Да, есть много, да, крупных. Но у меня, образно говоря, очень много ловушек. 4 основные тезиса, да, которые я верю, что придут. Если я буду не прав по одному, если буду прав по всем, ну, это будет экстраординарный результат в мировом сравнении. Если я буду прав не в одном, три, но если буду прав во буду не прав во всех 4, это будет больно. Ну, я упаду до своей базы, но база все равно достаточно высокая. Ну, у меня 4 тезиса, и внутри каждого тезиса множество разных компаний, да. Поэтому у меня диверсификация и по людям, и по странам, и по бизнес-моделям. Это говорит о том, что я не знаю, где волна придет. Ну, это называется закон опциональности. Ты держишь огромное количество опций, и, ну, вероятность, что все мои текущие ловушки не сработают, практически нулевая.
1: Вот когда-то наш великий Гумилев, сын гениальных родителей, сказал слово «поток», пассионарность. Есть потоки геополитические. Мы видим, как сейчас определенные регионы, территории, страны получают какую-то внутреннюю энергетику, да, скорость развития.
0: Деглобализация. Мы сейчас видим тренд деглобализации.
1: Да. И очевидно совершенно, что если раньше мы интегрировали какой-нибудь опыт там, американский, там, систему сбалансированных показателей, там, управление по результатам, потом японские технологии бережливого производства, 6 сигма, я за эти трансформации в Сбербанке отвечал в том числе, то сейчас, судя по всему, придется создавать agile.ru, да, kaizen.ru, систему сбалансированных показателей .ru, 6sigma.ru.
0: Да, все свое, конечно.
1: Краудсорсинг.ru, потому что действительно идет деглобализация.
0: Свои нейросети, свои обученные, все абсолютно. Но это большое преимущество, потому что можно учиться на всех экспериментах и быстро повторять успешный эксперимент.
1: Есть геополитические потоки пассионарные, есть потоки экономических условий. Ну, сейчас мы видим, как Дубай, да, создали хорошие экономические условия, или Маврикий, да, туда все европейцы бегут, или для айтишников, да, создают хабы сейчас, там, в Берлине хаб, или там на Кипре хаб, там, в Турции хаб, там сейчас много таких территорий. А есть технологические потоки, ну, понятно, что это сейчас 3D, дополненная реальность, это искусственный интеллект. Да, это...
0: Искусственный интеллект самое важное.
1: Да, финансовые потоки, финансовые, крипта та же, да, блокчейн. И есть потоки личностные. Ну и вот когда я вдруг недавно отвечал на вопрос на одной из своих лекций, а кого я считаю потоками, не удивляйся, я назвал тебя.
0: Спасибо.
1: Ну, во-первых, достижения, которые ты делаешь, а во-вторых, ты же транслятор, ты хочешь заразить еще огромное количество людей своим стилем мышления, да, своими результатами. Ты как пример, вот, то есть, знаешь, success story. Притом, ты не боишься говорить о трудностях. А вот что тебя сделало потоком? Что тебя сделало потоком? Вот несколько лет назад был скандал. Скандал связан с тем, что в мире появилось огромное количество лидерских программ. Лидеры 21 века, лидеры 3-го тысячелетия, да. Лидеры госуправления, лидеры там, социальных реформ. Чего только не было. Каких только не было лидеров во всех школах MBA, бизнес-школах, университетах. Лидерские программы, лидерские тренинги. И тут появляется группа американцев, которые проводят исследования, чтобы изучить результаты деятельности за большой период времени выпускников лидерских программ. И вдруг оказывается, что эти выпускники не показали никаких статистических отличий от выпускников обычных MBA, обычных курсов, обычных тренингов, без слова лидерства. Да. И когда пришли к генетикам, показали результаты, говорится, как так?

0: Это же вот специальные программы. Их встречали ли с лидерами, они читали книжки, тренинги проходили. Как же так? Почему результата-то нет? А генетики улыбнулись и говорят, да мы им 50 лет уже говорим. Лидерству научить нельзя. Ты правильно сказал,
1: можно отобрать, по
0: поводу 50 на 50.
1: Их функция должна быть отбор этих лидерских программ. Они должны отбирать людей. Но, видимо, они плохо отбирали. Но есть более страшная статистика.
0: И плюс эти лидерские программы поставили своей целью помогать лидерам.
1: Да, да.
0: А лидерство на 50% – это генетика. Как ты сказал, да, по поводу своего успеха. То есть ты прям попал в точку с цифрой. А на 50% это результат жизненного пути. Никакими лекциями, встречами ты детство не изменишь. Лидерство, вот генетика – это материал пружинки. Вот я взял 5 пружинок. Вот материал пружинки – это и есть генетика. Стеклянную взял, нажал чуть-чуть, жизнь нажала, хрусь, сломался. Что не было у тебя знакомых, друзей, кого первые же испытания сломали? Знаешь, сколько у меня спилось одноклассников, когда начался кризис 91-го года? А вот чугунная – она тоже сломается, просто надо сильно надавить. А вот медная, вот нажал, вот докуда нажал, там осталось. А вот эта пластилиновая, нажал, и уже клякса, уже совсем даже не пружинка. А вот стальная пружинка, ты на нее нажимаешь, чем больше нажмешь, тем выше прыгнет. Вот он, материал лидерства. А теперь наоборот. Тяну стеклянную, хрусь сломалась. Тяну чугунную, не поддается, но когда сильно потянул, сломается. А вот медная, дотянул, отпустил, а она не двигается, она вот докуда дотащил, там осталась. А вот эта пластилиновая, тяну, и а уже не пружинка, уже сосулька. А вот стальная, тяну ее, и чем больше туда ее растяну, тем она сильнее уйдет обратно. Самое страшное, что можешь делать с лидерами, это им помогать.
1: Это агрессивная селекция, сразу отбираешь, если ты отбираешь людей, которые нуждаются в помощи, ты отбираешь, у тебя антиселекция.
0: Да. И помогать лидерам не надо, надо их провоцировать.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, какие события твоей жизни были вот этим, этой провокацией, что твоя генетика смогла взлететь?
1: Да. Но я не психолог, может быть, ты мне подскажешь. Я так глубоко не копался, я больше смотрю вперед, иду вперед. Кстати, по лидерству есть еще более страшная статистика. Взяли все компании, которые выросли, новые великие компании, больше, чем миллиард долларов капитализация, их там 1500 штук за последние 15 лет, и посмотрели на всех основателей, их глубоко изучили. И там выявилась интересная вещь. По сравнению со средними людьми, какие образовательные истории больше, чем если все в среднем один, какие предметы повышают вероятность, что ты создашь единорога, а какие понижают. Да? Самый низкий, практически нулевой шанс – это лингвисты, педагоги, учителя и так далее. Очень-очень низкий шанс. Самая высокая, как ты думаешь, вероятность выше 5,5 раз, чем средний по стране.
0: Технические науки.
1: Ну да, это компьютер-сайенс самое высокое, это компьютерная
0: технология. Системное мышление.
1: Да. Математика, физика и химия.
0: Технические науки.
1: А теперь, внимание, вопрос. Бизнес, MBA.
0: 0,5.
1: Если ты учишься на MBA, у тебя в два раза ниже, чем если ты бросишь... там рандомный выберешь курс, да? Это потому что их слишком много, они не делают правильно.
0: Во-первых, MBA, я сам был научным руководителем MBA вышки, мы же обязаны учить тому, что в стандарте MBA, стандарт MBA бесконечно отстал.
1: Ну, он легкий и легко. Я честно скажу, я учился в Америке на MBA, это детский сад, но это очень легко. Это несложно. Закончить физтех – это сложно. Это тяжелая полоса препятствий. Если ты прошел такую тяжелую полосу препятствий, построить бизнес – это тоже тяжелая полоса препятствий. Если ты доказал, что ты умеешь проходить трудные полосы препятствий, ты в будущем их тоже будешь проходить.
0: Ну, здесь спорт как раз помогает, да, тренировать?
1: Спорт, да. Как объяснить, вот, что моя генетика проявилась?
0: Что тебя спровоцировало?
1: На мой взгляд, самый главный слой, вот каждый человек – это космос вот этих всех вещей, да, там, детские травмы, образование, где ты жил, какие родители. Но в итоге это все должно превращаться в действие, да. У меня ключевое, наверное, событие, что я в молодом возрасте, когда я искал свое конкурентное преимущество в мире, да, я вот думал, чем же я могу отличиться, да, вот пацан из Казахстана, из деревни, как Теректь, ну, чем я могу конкурировать в этом большом мире. Я каким-то образом догадался, что я буду отличаться тем, что я больше делаю, чем другие. Вот этот, вот, обычно, чтобы делать, нам надо что-то знать, как мотивация, состояние. Я просто сфокусировался на слое действия. Я всегда делал больше всех. В спорте я делал, если все тренировались 4 раза в неделю, я тренировался там 11 раз в неделю. Если когда,
0: ну,
1: все,
0: то есть труд.
1: Когда я все, да, когда все знакомились с девушками, все знакомились там с одной, я знакомился со всеми. Ну, как бы, да, у меня, я заставлял себя действовать намного больше. Я думал тогда, когда был маленький, что это из-за того, что я не самый красивый, я не самый высокий, все моей семье выше меня, да, как бы я из-за того, что много спортом занимался, у меня замедлился рост, я не самый высокий, у меня старший брат был самый умный, он уже в 5 лет все стихи там наизусть знал, Пушкина, все там, ну, очень умный, да, соответственно, я, получается, окей, и так, не самый умный, не самый высокий, не самый красивый и так далее, чем я буду отличаться, в чем я буду конкурировать, да, и я вот, это я свое детское мышление объясняю, и я тогда выбрал, окей, я буду фокусироваться на то, что я тупо больше делаю, чем другие. И это, этот фокус, я даже не мог себе представить, насколько это невероятно сильное конкурентное преимущество. Я недооценивал, насколько у людей богатый внутренний мир, который не превращается в действие. Люди знают очень много, как правильно есть, как правильно воспитывать, и все. А действие, слой действия, вот в итоге вот этот космос внутренний, он должен где-то реализоваться по законам физики. И здесь разрыв, вот раньше говорили, знание – это пол ума. Это пословица такая, по-моему, да, есть. Нет, не пол, даже не 1%. Просто как бы вот слишком много других вещей стоят, твое состояние, твои эмоции, твои картины. Но в итоге, когда ты начинаешь действовать, вот этот внутренний космос, он подстраивается. Он подстраивается, да, и вот это моя главная, наверное, отличие, вот то, что мне помогло больше всего.
0: Я тебе скажу еще одну твою черту, которую я, изучая твою историю, которую я вывел, я тебе подскажу еще одну твою пружину. Готовность, способность и смелость все начать с нуля. Ты вырос в Советском Союзе,
1: да.
0: И вдруг приезжаешь в Германию, где ты не знал никого.
1: Да.
0: Ни языка, ни людей, ни друзей, ну, никого, с нуля. Да. Потом, не зная английского, ты уезжаешь в Америку, да. Начинаешь там с нуля, никого не знал, никто.
1: Да, ноль. Я даже не знал, куда поеду.
0: Никто, да. Потом возвращаешься в Германию, где ты уже потерял все свои связи, потому что учился там. А потом приезжаешь в Россию, где у тебя ничего вообще не осталось. Ну, ты же из Казахстана, это другая страна.
1: Ага, да.
0: И вот эта способность приехать, начать с нуля, ну, это та же самая там, да, толерантность, да, неопределенности, да? Ты приехал туда, где я даже не знал, за что зацепиться.
1: И это, да, действительно мне повезло. Я вообще вечный мигрант, я даже продолжаю. Для меня это все станция. Когда мы переезжали из Казахстана в Германию, меня перевезли родители. Потом внутри Германии мы переезжали 4 раза, потому что там была программа распределения, чтобы размазать этих казахских немцев по всей Германии, чтобы не кучкались они в одном месте, размазали. И нас перевезли 4 раза, и мы оказались в деревне на юго-западе. Я попал в новый мир, да? И вот ты, когда живешь, как...
0: А ты же немецкого не знал, наверное.
1: Да, ну, меня воспитывали по-немецки, бабушка воспитывала меня по-немецки. Я быстро очень знал немецкий. Но самое главное, что ты, когда рождаешься, ты думаешь, вот он такой мир, и вот такие правила, вот такие законы. И потом ты попадаешь в абсолютно как будто параллельную вселенную, в которой просто другие правила, другие законы, и там... И ты уже понимаешь, вот это на самом деле вот все, что там... казалось, это вот правда, это на самом деле не единственная правда, да, и вот, а потом я в 17 лет уже самостоятельно принял решение уехать в Америку, это уже мое решение было, и в Америке я вообще увидел абсолютно другую вселенную, да, там, в Огайо, в маленькой деревне, я жил, вот, я, и самое, самое главное, что я стал другим человеком. У меня в течение 3 месяцев перестроился мозг, я полностью стал думать на английском языке.
0: То есть лобильность является, вот, да, способность к лобильности вот к этой?
1: Нет, я, это, вот в 17 лет я понял, что очень многие вещи, которые нам объясняли с детства, там, не факт, что они верны во всем космосе, да, там тоже вот ставишь под сомнение какие-то там глобальные тезисы, что там мы, нам, наша судьба только работать на других или что-то. Я увидел предпринимателей, я увидел добрых предпринимателей в Америке, я увидел, что можно быть бизнесменом и добрым человеком, и очень, ну как бы, я увидел факты, которые я уже не мог отрицать, они все. И вот я, прожив вот эти 3 абсолютно разные жизни, абсолютно, я понял, что жизнь может быть не длинный роман, где все истекает из всего, а это может быть такой сборник
0: рассказов.
1: Да. И каждый рассказ вот сам по себе, у меня вот было вот это 1.5 года в Америке, и это вау, и это сама по себе единица. И когда я там работал в детской клинической больнице, да, там 27-е отделение, это, я просто медбрат, носил кровь, там, мерил давление. Это было отдельно, там, мы с медсестрами там все праздники отмечали. Это отдельная мини-жизнь, вот такая классная мини-жизнь. Она сама по себе достойная, ей не нужно для чего-то другого, она сама по себе. Вот у меня появилось вот это глубокое убеждение, что можно проживать разные жизни. И я продолжаю это делать. Я вот как бы я думаю, еще много что впереди, разные. Вот хочу прожить жизнь стендапера. Вот это может быть не на год.
0: Да, я недавно тоже слышал, что ты пообещал, что ты выступишь стендапером. Притом пообещал сначала приехать в Самару, я
1: знаю. А это сложно, потому что немцы, у немцев генетически самые худшие данные для юмора, потому что самая несмешная нация в мире – немцы. Поэтому мне придется бороться против законов вселенной.
0: Я с нетерпением жду.
1: Да. Не, я хочу это прожить. Я прожил жизнь спортсмена. Это возможность переопределить себя, новую самоидентичность, новые принципы, новые законы. Ты можешь полностью себя заново изобрести. Полностью. Это очень привлекательно. Я даже, когда какое-то время нахожусь в одном месте, я прям чувствую, что меня тянет. Я жил в Токио. Я кроме тех станций, которые ты сказал, я еще жил в Малайзии, я жил на Гавайях, да? Я жил в Киеве. У меня на самом деле много станций в жизни. Каждая эта жизнь, она для меня феноменальная. Я вот мечтаю, кем я могу еще стать, да? Что я могу еще испытать. И вот это действительно пришло ко мне как следствие вот этого путь мигранта. У мигранта действительно есть половина единорогов мира созданы мигрантами, 50%. Это очень большая доля, намного выше, чем их процент в населении. Потому что есть настрой ума у мигранта, в котором есть базовые компоненты, которые отсутствуют у тех людей, которые живут всегда в одном месте. Да, первая компонента – это что то место, где ты находишься, тебе ничего не должно вообще. Ничего. У тебя нет никаких привилегированных прав, вот образа, я когда приехал, например,
0: гарантированных,
1: вообще ничего. Я когда приехал в Москву, я начал слышать, что здесь есть москвичи, да, там вот у них там 3 поколения или что-то, а вот я здесь никто. Ну как бы у меня я стою ровно столько, сколько ценностей я создаю для людей. Точка. У меня нет ничего, кроме этого. Никаких.
0: Да, деньги это мерило того, что то, что ты делаешь, кому-то нужно.
1: Да, никаких прав, поэтому мигранты приезжают, и они начинают. Они все работяги, тем более немцы, но они как бы ультраработяги. Там вообще нет задачи закончить работу. Есть только задача делать работу. Да, как бы. И мигранты, они вот нам всегда говорили, вот в Казахстане нам говорили, вы немцы, вы здесь гости, надо чтить, надо больше делать, чем коренные жители, вы должны больше работать и так далее. А когда приехали в Германию, опять, я говорю, бабушка, теперь мы здесь среди своих? Нет. Мы здесь приезжие, ты должен в два раза больше делать других, чтобы получить то же самое. Здесь никто тебе ничего не должен, ты здесь должен сначала. И так получается, вот это базовое, тебе никто ничего не должен, да, вот это настрой иммигрантов, да, когда они, и потом они строят новую жизнь. Ты в новом месте, ты думаешь, окей, я строю новую жизнь себе, какое у меня окружение, и ты начинаешь осознанно, не попадаешь в нее, ты не попадаешь в жизнь как-то органически, да, а ты думаешь уже, в 17 лет ты думал, хорошо, я хочу идти в футбол или в плавание, где там, вот с какими группами я хочу дружить и так далее. И ты построил себе вот какую-то жизнь, и когда человек построил себе новую жизнь, у него автоматически возникает идея, а что я еще могу построить? И в 4 раза чаще иммигранты делают свой бизнес, чем коренные жители, несмотря на то, что у них связи нет и так далее. Ну вот, я думаю, что вот это такой подарок, что вот нас воспитывали вот так, да, как бы философия немецкая, там Кант, Шиллер, Гёте, там работа, труд, но при этом мы постоянно переезжали, и я понимал, что вот действительно ничего страшного в этом нет. Более того, ты очень, самый даже базовый человек понимает, ух ты, здесь есть что-то, вот, например, в новом месте нет того, что я видел в другом месте. Сразу приходит идея, я это сделаю, я это сделаю. И у меня это произошло 18 лет. Я в Америке увидел столько всего, чего не было в Германии, и это было очевидно, что это сработает. Это было... У меня было ощущение риска ноль. Ну, просто ноль. У меня было полное ощущение, вот если это здесь сделать, это будет работать. Не было такого ощущения, что мир уже готов, он такой, как есть, все, что нужно, уже построено, все, что не построено, это не нужно. Я думаю, да, это действительно очень заманчиво. И у многих иммигрантов, они потом остановиться не могут. Они просто...
0: Ну, потому Америка и развивалась, да, потому что мигранты как раз и были вот этими драйверами.
1: Они продолжают, ты знаешь, что в Америке они переезжают, у них там постоянно...
0: Человек живет там, где работает.
1: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Асхабова. Здравствуйте. Более 25 миллиардов рублей выделили на реализацию нацпроекта в Дагестане в этом году. Это на 700 миллионов больше, чем в прошлом году. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов открыл первое в этом году заседание Президиума Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе. Премьер отметил, что нацпроекты были запущены с прошлого года по прямой инициативе президента России Владимира Путина. Их масштаб огромен – от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового экономического развития. В Дагестане внедряют систему видеонаблюдения для раннего обнаружения лесных пожаров. По словам заместителя руководителя Даглесхоза Алимурата Муртузалиева, их установку и интеграцию в единую систему оперативного реагирования планируется завершить к 2027 году. Кроме того, ведомство в прошлом году закупило 12 дронов, которые уже активно применяются инспекторами лесопожарного центра. В текущем году был приобретен еще один аппарат. МЧС Дагестана опровергло сообщение о сильных подтоплениях в селах Хасавюртовского района. В ночь на 26 мая в селе Новоцелетли Хасавюртовского района наблюдался выход воды за пределы русла. Как уточнили РИА Дагестан в региональном МЧС, сильных подтоплений не зафиксировано. В настоящее время уровень воды снижается, угрозы для жителей нет. Ранее в СМИ сообщало, что из села эвакуировали женщин и детей. В МЧС отметили, что официальной эвакуации объявлено не было. Жители села самостоятельно приняли меры предосторожности на случай возникновения чрезвычайных происшествий. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение России и Южной Осетии о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, подписанное в городе Цхинвали 7 ноября прошлого года. Документ на рассмотрение Палаты парламента внес российский Кабмин. Соглашение предусматривает, что при увольнении со службы назначать пенсию человек будет на территории той страны, где он был уволен. Выплату пенсии же будет осуществлять та страна, где он постоянно проживает. Назначение выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи будет осуществляться на территории страны, где они постоянно проживают. Риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8-10 часов в день. У людей с таким образом жизни риск получить проблемы с сердцем выше на 40-50%, чем у тех, кто сидит на работе не более 3-4 часов. Для организма важны регулярные микроперерывы, сообщила врач-кардиолог. Вадим Евсеев продолжит работать главным тренером махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне. Об этом Матч ТВ сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Евсеев возглавил «Динамо» в конце прошлого года, сменив Хасанбиби Джиева. Команда финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, а в стыковых матчах сохранила прописку в РПЛ, победив екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0-2-0. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство — кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки — от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц — до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бидюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бидюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бидюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бидюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бидюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бидюк граничит с Хурахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бидюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: «Слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается». Парень отказывается, через выходные приезжает, у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить, соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: «Слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен», и пишут заявление пачкой. Его в отношении него возбуждают уголовное дело. Все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
2: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
1: Ну, я какие-то попробую накидать прям с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось, расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить, делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: «Слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро?» Он говорит: «А как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все». Я говорю: «Ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там нет, это просто мои деньги». Я говорю: «Ну, это прямо до поры до времени, так что аккуратней».
2: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
1: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата, либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с Арти доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Чтобы получить выплату пенсионных накоплений, нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист. Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 тысяч рублей. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест. Управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. И в завершении выпуска. Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками – клубникой, персико-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат» и яблочный пирог, пишет газета «Ру». В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: 70 триллионов рублей ждут снижения ключевой ставки. Федеральные облигации снова продают мечту о 30% годовых. Доллару рисуют 65 рублей, а налоговая ждет ваши отчеты по зарубежным счетам. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. И переходим к новостям. 70 триллионов рублей могут пойти с вкладов на рынок. Это сбережения, которые лежат сейчас на банковских счетах, и при снижении ключевой ставки, по мере того, как депозиты и накопительные вклады будут давать все меньшую и меньшую доходность, часть денег куда-то пойдет. Потому что будет уже как-то очень печально сидеть, допустим, кто помнит еще времена, когда депозит давал 6% годовых. Смотришь, и тоска берет. Особенно, кто помнит еще ставки там 20 с лишним процентов. И куда-то они потекут. В недвижимость, в акции, на рынок акций, может быть, куда-то еще. Деньги, конечно, идут на рынок не из романтики, а из математики. Когда вклад становится менее привлекательным, инвестор начинает считать уже премию за риск. Федеральные облигации вновь продолжают быть интересным инструментом. Потенциально могут дать доходность до 30% годовых с учетом купонов и роста стоимости облигаций. Это если ставка пойдет вниз. Однако, если инфляция задержит снижение ставки, это надо учитывать. Длинные бумаги, наоборот, могут просесть. Поэтому 30% на безопасных гособлигациях звучит красиво, но настроение портит потенциальная инфляция. Да, она вроде бы замедляется, но ЦБ с большой осторожностью на это смотрит. Поэтому, чтобы работать с длинными облигациями, обязательно изучите, как они себя ведут при разных сценариях. Иначе можно влететь в ситуацию, что вы как бы залезли туда, куда не понимаете. Доллару снова рисуют 65 рублей. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, допустил доллар уже по 65. Причем к концу лета, если сохранится текущая динамика, когда Минфин не столь много валютной выручки покупает, то есть абсорбирует в себя, в фонд национального благосостояния, избыточные доллары, а приток валюты, наоборот, большой. Но что мы сейчас с вами наблюдаем, из-за высоких цен на нефть, приток валюты довольно высокий и, ну, еще пока продолжается столь же высокий. И этот сильный рубль, который мы имеем сегодня, вроде бы для кого-то не так уж и плохо. Допустим, доллар по 65 для туриста звучит как музыка. А для компаний-экспортеров, у которых выручка в долларах, а расходы в рублях, это тоже музыка, но почему-то траурная. Поэтому локально с долларами сейчас надо быть осторожным. Кредиты наличными все еще стоят почти 30% годовых. Средняя полная стоимость кредита наличными опустилась чуть ниже 30%, но продолжает быть высокой. При этом, по данным ЦБ, доля просрочки в портфеле кредитов наличными на 1 апреля достигла 18%, увеличившись на 2 процентных пункта. То есть банки осторожны не просто так. Люди все меньше и меньше возвращают эти самые кредиты. Для банков это тоже, кстати, потенциальная проблема. Они, с одной стороны, очень хорошо зарабатывают на потребкредитах, там высокая маржа, но при этом качество заемщиков сейчас ухудшается.

0: требует все больших и больших резервов от банков. При этом банки заработали, но резервы могут съесть часть прибыли. Банки все больше и больше зарабатывают доходность, но все больше и больше из-за ухудшающегося кредитного портфеля им надо в свои резервы отчислять, то есть они не могут эти деньги себе оставить и использовать. При этом тот же Сбер продолжает очень приличную дивидендную доходность показывать на уровне 11-12% годовых, что, в общем-то, на уровне депозита, но еще и с потенциалом роста. У ВТБ там пока интрига, вскоре, через несколько дней, должны они окончательно определиться, какие будут дивиденды, ну а следующие кварталы может сдерживать рост резервов. То есть дальше может все не так уж и сладко быть по банкам, хотя историческое правило, что при любой непонятной ситуации покупая акции Сбера, продолжает работать неплохо. Из интересного из дивидендов МТС рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, что получается при текущей цене около 15% годовых, что, ну, весьма-весьма неплохо. Связь связью, а инвесторы тоже хотят пополнить свой баланс, и 15%, ну что ж, порадуемся. А вот Самолет девелопер рекомендовал не платить дивиденды, поскольку получили за прошлый год убыток 2,3 миллиарда рублей против прибыли 8,2 годом ранее. Но, казалось бы, как бы сильно больше прибыли было до этого, чем убытка сейчас. Но, как мы понимаем, сейчас у Самолета и у его инвесторов ситуация аховая. Рейс задержали, питание отменили, пассажиров попросили сохранять долгосрочный горизонт ожидания, когда же они куда-то улетят. И сам Самолет обращался в правительство с просьбой о помощи. Но здесь понятно, девелоперы очень чувствительны к ипотеке, к ставке, к скорости продаж. А сегодня при текущей ставке покупателей у них сильно меньше. Но по разным оценкам 3-4 раза меньше, чем было ранее. И это зачастую для них уже за гранью того, как они могут выживать. Государство продает до 24% акций Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продаж. Хотят приватизировать Аэрофлот. Понятно, государству нужны деньги, хотят что-то продать ненужное. Вопрос, хочет ли кто-то купить что-то ненужное. Надо понимать, что большой объем акций, которые выходят на рынок в виде предложения, это такой заметный навес, который для действующих инвесторов не слишком позитивен, может быть. Активы индивидуальных инвестиционных счетов дошли почти до 1 триллиона рублей. Выросли они на 9% в первом квартале этого года. Всего открыто 6,5 миллионов счетов ИИС, но 74% из них пустые. Как абонемент на спортзал, кто в январе покупает, абонементы есть, а движение средств пока в планах. То есть на всякий случай открыли этот самый ИИС. Хотя в целом, конечно, индивидуальный инвестиционный счет, если у вас есть какие-то налоги, которые за вас платит работодатель, либо еще некоторые виды налогов тоже можно вычет по ним получить, это очень даже оправдано. То есть вы гарантированно получаете в рамках вот этого размера вычета, гарантированно получаете доходность 13%. Ну, плюс то, что сверху вы еще, допустим, купонами по облигациям получите очень даже прилично. Например, берете федеральные облигации с доходностью, ну, пусть там 12% годовых, плюс 13% НДФЛ, вот 25% гарантированной доходности. Прекрасно. Но это есть ли есть налоги. Страховку по долгим вкладам хотят поднять до 2 миллионов рублей. А ранее для уже безотзывных сертификатов от 3 лет действовал лимит 2,8 миллионов. Но сейчас хотят повысить страховое возмещение под долгосрочным рублевым вкладом до 2 миллионов рублей. Государству и банкам нужны более длинные деньги, а взамен пытаются вот как-то застраховать, чтобы большую привлекательность сделать. Но сегодня, на мой взгляд, депозиты уже не столь интересны. И если уж использовать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, то те же облигации дают сегодня более интересную цифру. Центральный банк в шоке от цен на квартиры. Уже официально директор Департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ заявил, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Цитирую, «Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать». И это нам из Центрального банка говорят, который как бы призван регулировать, собственно, инфляцию и рост цен. Сейчас, по разным оценкам, чтобы купить однушечку в Москве на вторичном рынке, в среднем нужно откладывать всю зарплату 13 лет. А в ипотеку это уже получается не кредит, а тест на финансовую выносливость. Дотянешь ли до эти 13 лет? При этом цены особо пока не снижаются. Ну, где-то снижаются, но не так сильно, как хотелось. хотелось бы, как они до этого выросли. Налоговая ждет отчеты по зарубежным счетам до 1 июня. Если у вас есть какие-либо зарубежные счета, вы обязаны предоставить отчет о движении средств. То есть выписку, куда, как деньги, как поступили, ушли оттуда. А в определенном формате она заполняется в личном кабинете налогоплательщиков. Стейблкоины хотят вывести из серой зоны. Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают легализацию иностранных стейблкоинов. Но важная деталь – только дружественных России юрисдикций. Поэтому USDT сюда вряд ли подойдет. Но не просто так легализовать, а легализация означает идентификацию, лимит и отчетность. То есть, есть у вас USDT, ты отчитайся, а иначе печалька. Некастодиальные кошельки не хотят отпускать на свободу. Власти не готовы разрешать россиянам свободное использование некастодиальных кошельков. То есть, это те, которые анонимные, давайте упрощу. Где приватные ключи хранятся у пользователя, а не у биржи или банка. То есть, никто, кроме пользователя, не знает, кому принадлежит этот кошелек. Для регулятора это, конечно, неприятно, что не могут залезть к вам в карман в ваш кошелек и узнать, а сколько же там лежит. Государство очень хочет видеть все ваши деньги. А получается так, некастодиальный кошелек – это когда ключи у вас. Регулятор смотрит на это и вежливо так спрашивает. А можно у нас тоже будет дупликат ключей от вашего финансового подъезда? Центральный банк выиграл суд против Евроклир на 18 триллионов аж рублей. Победа в суде есть, а денег нет. Но вы держитесь там. Потому что думаю, что в Евроклир на это спокойненько ответит. Поняли, записали, положили рядом с остальными замороженными вопросами. Туристический налог собирает меньше, чем сам стоит. Вот как вводят у нас новые налоги. Причем это уже неоднократно. Похожая ситуация с налогами на малый бизнес. За первый квартал 2026 года туристический налог, который ввели, по предварительным оценкам принес около 320 миллионов рублей. Внимание! А затраты на его администрирование, контроль и разбирательство с жалобами – оценили в 500 миллионов. То есть заработали 320, потратили 500 на этот самый налог. А ведь для бизнеса это не только налог, это еще и отчетность, споры, настройка систем, время. Странная ситуация, да? Как будто курьера наняли за 1000 рублей, чтобы он привез 200. Немецкий импортер «Лада» обанкротился после 50 лет. Представляете? Немецкий импортер «Лада Дойчленд» обанкротился после примерно 50 лет работы на рынке ФРГ. Официальные продажи «Лада» в Евросоюзе прекратились еще в 2019 году. Самое удивительное, мне кажется, в этой новости не то, что они обанкротились, а то, что они до этого полвека продержались. То есть устойчивость была прям почти как подвеска. Ну, в завершении давайте чем-то вас порадую. Мороженое подешевело на 15% в крупных российских торговых сетях. Еще приятная новость. Манго почти сравнялась с яблоками. Ну, не знаю, с какой стороны. Приятно то, что яблоки как манго стоят, или то, что манго как яблоки. Импортные фрукты начали дешеветь. Нектарины и персики из Турции подешевели примерно на 25% за год. Апельсины на 20%. Вот манго подешевели. Причины укрепления рубля. То, что закупают за валюту, а валюта нынче сильно дешевле. Вот так бытовой пример, как курс валюты превращается не только в графики, но и ценники в магазинах. Рынок препаратов от ожирения растет до десятков миллиардов. Пока много где проблемы, сжимается бизнес, то рынок препаратов для похудения набирает вес. Уже оценивается почти в 50 миллиардов рублей, а в 2026 году может вырасти до 75 миллиардов. По разным оценкам, избыточный вес есть у десятков миллионов россиян, а современную терапию получает только часть аудитории. Вот так рынок препаратов от ожирения растет такими темпами, что ему самому скоро понадобится программа контроля веса. Удачи, финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Соки кикуни очень вкусные они, только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар. Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкуснее.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два. А жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят, маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят, смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может. Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части, или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola, но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в Дагестане отмечается Курбан-Байрам – мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Праздник знаменует окончание паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Я напомню, что в Дагестане в связи с празднованием Курбан-Байрам объявлены три выходных дня – 27, 28 и 29 мая. Таким образом, у жителей Дагестана будет 5 выходных дней подряд, включая субботу и воскресенье, 30 и 31 мая. К другим новостям. В Куракском районе Дагестана на 9-м километре подъездной дороги накануне к селу Хрюп организовано движение транспорта и восстановлено транспортное сообщение селами Урсун и Хпюк. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Проезд обеспечен по временной схеме на участке, который несколько дней был заблокирован. Я напомню, что восстановление дороги позволяет жителям отдаленных населенных пунктах беспрепятственно добираться до райцентра. Но в Дагестане чиновника предупредили о недопустимости срыва социальных объектов. Выступая на первом в этом году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию, премьер-министр Дагестана раскритиковал практику, когда на объекты заходят дружеские и родственные подрядчики, а не профессиональные компании. По словам Магомеда Рамазанова, это приводит к срыву сроков, низкому качеству и проблемам с вводом объектов в эксплуатацию. Он также обратил внимание на случаи завышения стоимости контракта в два раза, тогда как законодательно допустимо пускается не более 30%. Магомед Рамазанов предупредил, что персональную ответственность за срыв сроков и качество строительства будут нести курирующие вице-премьеры и министры. Каждый социальный объект, независимо от масштаба, должен сдаваться вовремя. Но Роспотребнадзор нашей республики рекомендовал жителям Махачкалы и Каспийска использовать для питья и бытовых нужд только кипяченую либо бутилизированную воду. Качество воды в этих городах ухудшилось после прошедших обильных дождей, о сроках нормализации Роспотребнадзор пока не сообщал. Ну а в школах нашей республики накануне официально завершился учебный год. Последний звонок прозвучал более чем для 57 тысяч выпускников республики. Из общего числа выпускников 46 тысяч ученики 9 классов, чуть более 11 тысяч 11-классники. Я напомню, что праздничные линейки прошли во всех 1300 школах региона. Временно исполняющий министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поздравил ребят, отметив, что за годы учебы они научились не только решать задачи по предметам, но и дружиться, переживать и отстаивать свое мнение. Он также призвал выпускников не бояться трудностей и оставаться в республике, где нужны их таланты и идеи. Я напомню, что впереди у школьников государственная итоговая аттестация в июне-июле. ОГЭ и ЕГЭ сдадут чуть выше 63 тысяч учеников. Но с 2022 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. У молодежи стали чаще выявляться выдающиеся способности. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы Минпросвещения. Я напомню, что данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Это все новости к этому часу. Всех жителей нашей республики поздравляем с праздником Курбан-Байрам. Мира и благополучия в ваши дома. Эти и другие новости вы можете смотреть и слушать на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян. Оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетке мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1, серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На минутку задумайтесь и вспомните, как в прошлом вы преодолевали проблемы, которые возникали на вашем пути. Если вы относитесь к тем, кого легко выбить из колеи, то вы заметите, что почти не продвигаетесь вперед и буксуете в карьере или вообще по жизни, по крайней мере, на данный момент. Поэтому я предлагаю вам 5 шагов, которые помогут последовательно решать любые проблемы и усилят потенциал вашего сознания. Эти шаги — что-то вроде кулинарного рецепта, который позволяет вам шаг за шагом справиться со всем, что вам подкидывает жизнь. Первый шаг — сохраняйте позитивный настрой. Принимайтесь за любую задачу с мыслью, что всегда найдется доступное практичное решение. Не напрягайтесь, будьте спокойны, сохраняйте ясность мысли и уверенность в себе. Если все-таки проблема выбивает вас из колеи, ведите себя так, будто неудача невозможна, так, будто уже уверены в себе на все 100, и что успех гарантирован. Преодолев негативные мысли о пугающих последствиях, вы обретете уверенность в себе, которая так необходима для достижения успеха. Оставайтесь верны себе и своим убеждениям, и не сворачивайте в сторону. Следующий шаг — четко определите проблему. Внятно сформулируйте суть проблемы в письменном виде. Просто удивительно, что когда я работаю с группой руководителей из одной компании и прошу их описать проблему, над которой они сейчас работают, то у всех оказываются разные определения. Именно поэтому они не могут ее решить. Первое, что нужно делать с утра, это записывать, какие самые сложные задачи и препятствия стоят между вами и вашей целью, и затем записать их в порядке важности. Если вы сделаете это несложное действие, то ваша продуктивность, эффективность и уверенность в себе повысятся 25% или больше. Если вы не понимаете, с чего начать, задайте себе вопрос: в чем именно заключается вызов, с которым я столкнулся? Старайтесь избегать слова «проблема». Лучше говорить «вызов», «интересная задача» или «препятствие». Что вызывает у меня наибольшее беспокойство и стресс? Какие обстоятельства и возникшие затруднения меня огорчают или подавляют? Запишите это вразумительно и подробно. 50% всех ситуаций можно решить, если дать им точное определение. Просто внятно сформулировав суть проблемы, свои цели и наметив пути их достижения, вы сможете справиться со всем, что встретите на своем пути. Следующее. Определите все причины и возможные решения для стоящей перед вами проблемы. Если причины проблемы не определены, ваши усилия обречены, прямо как у Сизифа, катящего в гору огромный камень, который снова скатывался вниз. Так и вам придется разбираться с теми же проблемами снова и снова. Поэтому нужно найти первопричину возникшей проблемы. 80% всех возникающих в жизни проблем складываются из-за отсутствия ясности. В чем конкретно ваша проблема? Подойдите к ней с разных сторон. Ищите уникальные решения и помните, что для одной и той же проблемы есть много решений, а не одно. Запишите все возможные варианты решения и расположите их, начиная с самого легкого и с самыми большими шансами на успех. А затем начните атаковать проблему с четким пониманием и фокусом на решении. И не расстраивайтесь, если первое решение не сработает, ведь вы готовы попробовать следующую стратегию из вашего списка. 4-й шаг. Возьмите на себя ответственность и признайте, что все зависит от вас. Помните, кто, если не я? Вы полностью отвечаете за то, что вы делаете, и за результат. Множество самых восхитительных идей так и не были воплощены в жизнь просто потому, что никто не взял ответственность на себя. Признайте, что вы отвечаете за результат, а затем установите сроки завершения и подведения итогов. Задача, у которой не установлены сроки, рискует бесконечно находиться в подвешенном состоянии. Все выдающиеся лидеры всегда контролируют сроки и результаты. Чтобы стать тем, кем вы никогда не были, нужно взять жизнь целиком в свои руки и сделать то, чего раньше никогда не делали. Обязательно отслеживайте динамику вашего продвижения к результатам и сопоставляйте их с целями. И последний шаг. Приступайте к решению проблемы без промедлений. Сегодня — это всегда лучшее время, чтобы начать. Не завтра и уж точно никогда-нибудь. Для успеха очень важно развить в себе чувство срочности. Чем быстрее вы будете продвигаться к вашим внятно обозначенным целям, тем успешнее вы станете, тем больше денег будете зарабатывать. Тем большему вы научитесь, и тем больше вырастете. Помните, можно решить любую проблему, преодолеть любое препятствие или достичь любую цель, которую перед собой поставите, если подключите свой удивительный творческий разум и будете действовать последовательно, настойчиво, пока не достигнете желаемого. Есть всего два варианта, как разобраться с проблемами, возникающими на вашем пути. Либо вы накапливаете и тащите с собой все свои проблемы, как валуны, которые отягощают вас все больше. Либо вы используете возникающие препятствия как ступеньки для прокладывания нового пути, на котором вы будете становиться все лучше и лучше, все сильнее и сильнее. Успех — это признак креативного человека. А когда вы используете свою способность мыслить нестандартно, ваш успех может стать безграничным. До встречи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные – Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервной

защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К, темный виноград особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Секрет правильного употребления салата кроется в том, что это блюдо не стоит нарезать. Лист зелени следует аккуратно сложить и наколоть на вилку.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельное
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так. Между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
2: Валовый продукт. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
2: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
2: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
2: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут, не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, что амортизаторы не срабатывают. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
2: Возможно, перешла.
1: Возможно.
2: Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
2: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
2: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
2: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung и другие, чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший. Все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
2: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
2: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год-два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
2: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
2: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не... передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
2: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась.
1: Угу.
2: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно.
1: Это факт, да.
2: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 из единицы разнообразия свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в Дагестане отмечается Курбан-Байрам – мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Праздник знаменует окончание паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Я напомню, что в Дагестане в связи с празднованием Курбан-Байрам объявлены три выходных дня – 27, 28 и 29 мая. Таким образом, у жителей Дагестана будет 5 выходных дней подряд, включая субботу и воскресенье, 30 и 31 мая. К другим новостям. В Куракском районе Дагестана на 9-м километре подъездной дороги накануне к селу Хрюб организовано движение транспорта и восстановлено транспортное сообщение селами Урсун и Хпюк. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Проезд обеспечен по временной схеме на участке, который несколько дней был заблокирован. Я напомню, что восстановление дороги позволяет жителям отдаленных населенных пунктов беспрепятственно добираться до райцентра. Но в Дагестане чиновника предупредили о недопустимости срыва социальных объектов. Выступая на первом в этом году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию, премьер-министр Дагестана раскритиковал практику, когда на объекты заходят дружеские и родственные подрядчики, а не профессиональные компании. По словам Магомеда Рамазанова, это приводит к срыву сроков, низкому качеству и проблемам с вводом объектов в эксплуатацию. Он также обратил внимание на случаи завышения стоимости контракта в два раза, тогда как законодательно допустимо пускается не более 30%. Магомед Рамазанов предупредил, что персональную ответственность за срыв сроков и качество строительства будут нести курирующие вице-премьеры и министры. Каждый социальный объект, независимо от масштаба, должен сдаваться вовремя. Но Роспотребнадзор нашей республики рекомендовал жителям Махачкалы и Каспийска использовать для питья и бытовых нужд только кипяченую либо бутилизированную воду. Качество воды в этих городах ухудшилось после прошедших обильных дождей, о сроках нормализации Роспотребнадзор пока не сообщал. Ну а в школах нашей республики накануне официально завершился учебный год. Последний звонок прозвучал более чем для 57 тысяч выпускников республики. Из общего числа выпускников 46 тысяч ученики 9 классов, чуть более 11 тысяч 11-классники. Я напомню, что праздничные линейки прошли во всех 1300 школах региона. Временно исполняющий министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поздравил ребят, отметив, что за годы учебы они научились не только решать задачи по предметам, но и дружиться, переживать и отстаивать свое мнение. Он также призвал выпускников не бояться трудностей и оставаться в республике, где нужны их таланты и идеи. Я напомню, что впереди у школьников государственная итоговая аттестация в июне-июле. ОГЭ и ЕГЭ сдадут чуть выше 63 тысяч учеников. У нас с 2022 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. У молодежи стали чаще выявляться выдающиеся способности. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы Минпросвещения. Я напомню, что данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Это все новости к этому часу. Всех жителей нашей республики поздравляем с праздником Курбан-Байрам. Мира и благополучия в ваши дома. Эти и другие новости вы можете смотреть и слушать на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» «Даже ученые восхищаются его разумом». «А какие достоинства у второго?» «Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов». «А третий ваш ученик?» «Его трудолюбие достойно восхищения». Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос: «Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас?» «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Патентная стратегия. Разрабатываем эффективный план защиты интеллектуальной собственности. Как превратить ваши идеи и инновации в мощный бизнес-актив? Многие воспринимают патенты как нечто сложное, дорогое и оторванное от реальности. Наша цель сегодня развеять этот миф и показать, что патентная стратегия – это практичный инструмент для роста и защиты вашего бизнеса. Почему патентная стратегия – это не роскошь, а необходимость? Патенты – это нематериальный актив, который можно продавать, лицензировать и использовать как залог. Также это влияет на повышение стоимости компании в глазах инвесторов. Маркетинговое преимущество. Позиционирование компании как инновационного лидера. Надпись «Запатентована» на продукте увеличивает его ценность в глазах потребителей. Что же такое патент? Коротко и ясно. Получая патент, можно сказать, вы получаете монопольное право на использование изобретения на ограниченный срок. Обычно около 20 лет. Разберем три ключевых критерия патентоспособности. Первое – это новизна. Изобретение не должно быть известно где-либо в мире до даты подачи заявки. Изобретательский уровень. Решение не должно быть очевидным для специалистов данной области. Промышленная применимость. Изобретение можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Переходим к анализу и аудиту текущей ситуации. Необходимо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности. Подумайте, какие у вас есть разработки, ноу-хау, секреты производства. Анализ бизнес-целей. Зачем вам нужны патенты? Патенты обеспечивают защиту и привлекают инвестиции, и вы можете получать доход с разработок. Подумайте, какие у вас есть активы, что сейчас необходимо рынку и что вы можете предложить. Сейчас поговорим о бюджете. Предстоит расход на патентные пошлины, услуги юристов, технических специалистов, а также на поддержание патентов в силе. Проведение патентных исследований. Зачем? Убедиться, что ваша идея новая, не нарушает чужие права, и вы можете получить на нее патент. Четвертый шаг – это выбор географии защиты. Патент действует только на территории, выдавшей его страны, поэтому необходимо выбрать интересующую вас территорию. Там, где вы планируете производить или продавать продукт, или, возможно, где находится ваш конкурент. Механизмы защиты. В нашей стране регистрация прав происходит через Роспатент. Также есть PCT – договор о патентной кооперации. Удобный инструмент для регистрации прав сразу во многих странах. Составление и подача заявки. Роль патентного поверенного. Почему это важно? Юридическая грамотность формулировок определяет силу патента. Структура хорошей патентной заявки. Формула изобретения – его сердце. Чем шире формула, тем больше защита. Чем уже, тем легче получить патент, но его проще обойти. Сроки. Процесс от подачи до получения патента может занимать от 1 до 3 лет. После регистрации необходимо следить за сроками по поддержанию патента в силе. Необходимо следить за своевременной оплатой ежегодных пошлин. И немного поговорим о типичных ошибках. Публикация до подачи заявки, например, статья в блоге или выступление до подачи заявки, уничтожает новизну, если данное событие произошло более 6 месяцев с момента подачи заявки. Далее мы уже говорили, слишком узкая формула изобретения. Конкурент легко может ее обойти, изменить незначительно. Значительную деталь. Контролируйте свои активы, и они станут источником вашего дохода.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки. Кикуни очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный и приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла.
6: теперь точно знаю я. Куплю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете.ру адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

дивиденды. Поскольку получили за прошлый год убыток 2,3 миллиарда рублей против прибыли 8,2 годом ранее. Но, казалось бы, сильно больше прибыли было до этого, чем убытка сейчас. Но, как мы понимаем, сейчас у самолета и у его инвесторов ситуация аховая. Рейс задержали, питание отменили, пассажиров попросили сохранять долгосрочный горизонт ожидания, когда же они куда-то улетят. И сам самолет обращался в правительство с просьбой о помощи. Но здесь понятно, девелоперы очень чувствительны к ипотеке, к ставке, к скорости продаж. А сегодня при текущей ставке покупателей у них сильно меньше. Но по разным оценкам 3-4 раза меньше, чем было ранее. И это зачастую для них уже за гранью того, как они могут выживать. Государство продает до 24% акций Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продаж. Хотят приватизировать Аэрофлот. Понятно, государству нужны деньги. Хотят что-то продать ненужное. Вопрос, хочет ли кто-то купить что-то ненужное. Надо понимать, что большой объем акций, которые выходят на рынок в виде предложения, это такой заметный навес, который для действующих инвесторов не слишком позитивен, может быть. Активы индивидуальных инвестиционных счетов дошли почти до 1 триллиона рублей. Выросли они на 9% в первом квартале этого года. Всего открыто 6,5 миллионов счетов ЕИС, но 74% из них пустые. Как абонемент на спортзал, кто в январе покупает, абонементы есть, а движение средств пока в планах. То есть на всякий случай открыли этот самый ИИС. Хотя в целом, конечно, индивидуальный инвестиционный счет, если у вас есть какие-то налоги, которые за вас платит работодатель, либо еще некоторые виды налогов тоже можно вычет по ним получить, это очень даже оправдано. То есть вы гарантированно получаете в рамках вот этого размера вычета, гарантированно получаете доходность 13%. Ну, плюс то, что сверху вы еще, допустим, купонами по облигациям получите, очень даже прилично. Например, берете федеральные облигации с доходностью, пусть там 12% годовых, плюс 13% НДФЛ, вот 25% гарантированной доходности. Прекрасно. Но это есть ли есть налоги. Страховку по долгим вкладам хотят поднять до 2 миллионов рублей. А ранее для уже безотзывных сертификатов от 3 лет действовал лимит 2,8 миллионов. Но сейчас хотят повысить страховое возмещение под долгосрочным рублевым вкладом до 2 миллионов рублей. Государству и банкам нужны более длинные деньги, а взамен пытаются вот как-то застраховать, чтобы большую привлекательность сделать. Но сегодня, на мой взгляд, депозиты уже не столь интересны. И если уж использовать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, то те же облигации дают сегодня более интересную цифру. Центральный банк в шоке от цен на квартиры. Уже официально директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ заявил, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Цитирую, «Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать». И это нам из Центрального банка говорят, который призван регулировать, собственно, инфляцию и рост цен. Сейчас, по разным оценкам, чтобы купить однушечку в Москве на вторичном рынке, в среднем нужно откладывать всю зарплату 13 лет. А в ипотеку это уже получается не кредит, а тест на финансовую выносливость. Дотянешь ли до эти 13 лет? При этом цены особо пока не снижаются. Где-то снижаются, но не так сильно, как хотелось бы, как они до этого выросли. Налоговая ждет отчеты по зарубежным счетам до 1 июня. Если у вас есть какие-либо зарубежные счета, вы обязаны предоставить отчет о движении средств. То есть выписку, куда, как деньги, как поступили, ушли оттуда. А в определенном формате она заполняется в личном кабинете налогоплательщиков. Стейблкоины хотят вывести из серой зоны. Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают легализацию иностранных стейблкоинов, но важная деталь – только дружественных России юрисдикций, поэтому USDT сюда вряд ли подойдет. Но не просто так легализовать, а легализация означает идентификацию, лимит и отчетность. То есть есть у вас USDT, ты отчитайся, а иначе печалька. Некастодиальные кошельки не хотят отпускать на свободу. Власти не готовы разрешать россиянам свободное использование некастодиальных кошельков. То есть это те, которые анонимные, давайте упрощу, где приватные ключи хранятся у пользователя, а не у биржи или банка. То есть никто, кроме пользователя, не знает, кому принадлежит этот кошелек. Для регулятора это, конечно, неприятно, что не могут залезть к вам в карман ваш кошелек и узнать, а сколько же там лежит. Государство очень хочет видеть все ваши деньги. А получается так, некастодиальный кошелек – это когда ключи у вас. Регулятор смотрит на это и вежливо так спрашивает. А можно у нас тоже будет дубликат ключей от вашего финансового подъезда? Центральный банк выиграл суд против Евроклир на 18 триллионов аж рублей. Победа в суде есть, а денег нет. Но вы держитесь там. Потому что думаю, что в Евроклир на это спокойненько ответит. Поняли?

0: списали, положили рядом с остальными замороженными вопросами. Туристический налог собирает меньше, чем сам стоит. Вот как вводят у нас новые налоги, причем это уже неоднократно. Похожая ситуация с налогами на малый бизнес. За первый квартал 2026 года туристический налог, который ввели, по предварительным оценкам принес около 320 миллионов рублей. Внимание, а затраты на его администрирование, контроль и разбирательство с жалобами оценили в 500 миллионов. То есть заработали 320, потратили 500 на этот самый налог. А ведь для бизнеса это не только налог, это еще и отчетность, споры, настройка систем, время. Странная ситуация, да? Как будто курьера наняли за 1000 рублей, чтобы он привез 200. Немецкий импортер «Лада» обанкротился после 50 лет. Представляете? Немецкий импортер «Лада Deutschland» обанкротился после примерно 50 лет работы на рынке ФРГ. Официальные продажи «Лада» в Евросоюзе прекратились еще в 2019 году. Самое удивительное, мне кажется, в этой новости не то, что они обанкротились, а то, что они до этого полвека продержались. То есть устойчивость была прям почти как подвеска. Ну, в завершении давайте чем-то вас порадую. Мороженое подешевело на 15% в крупных российских торговых сетях. Еще приятная новость. Манго почти сравнялась с яблоками. Ну, не знаю, с какой стороны приятно. То, что яблоки как манго стоят, или то, что манго как яблоки. Импортные фрукты начали дешеветь. Нектарины и персики из Турции подешевели примерно на 25% за год. Апельсины на 20%. Вот манго подешевели. Причина укрепления рубля. То, что закупают за валюту, а валюта нынче сильно дешевле. Вот так бытовой пример, как курс валюты превращается не только в графики, но и ценники в магазинах. Рынок препаратов от ожирения растет до десятков миллиардов. Пока много где проблемы, сжимается бизнес, то рынок препаратов для похудения набирает вес. Уже оценивается почти в 50 миллиардов рублей, а в 2026 году может вырасти до 75 миллиардов. По разным оценкам, избыточный вес есть у десятков миллионов россиян, а современную терапию получает только часть аудитории. Вот так рынок препаратов от ожирения растет такими темпами, что ему самому скоро понадобится программа контроля веса. Удачи и финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь. Выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: станет 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства нашей республики Магомед Рамазанов обратился к жителям Дагестана с поздравлением по случаю праздника Курбан-Байрам. Он сердечно поздравил всех мусульман и подчеркнул, что этот праздник наполнен глубоким духовным смыслом, символизирует веру, милосердие, гуманизм и преданность нравственным идеалам. Рамазанов отметил, что в Дагестане с поколения в поколение сохраняются традиции добрососедства, уважительного отношения между представителями разных народов и конфессий. Также Магомед Рамазанов пожелал жителям республики мира, добра, благополучия, душевной гармонии, крепкого здоровья и успеха во всех добрых начинаниях. Ну и коммунальщики Махачкалы с самого раннего утра подготовили площадку для жертвоприношения к празднику Курбан-Байрам. Все 4 утвержденные локации уже готовы к работе. Необходимые подготовительные мероприятия были завершены еще накануне. Площадки будут работать бесперебойно по 29 мая включительно. Вот где можно будет провести обряд. Во-первых, в духовном центре имени пророка Иссы, это улица Красноярская, дом 16. Во-вторых, в комно-спортивном клубе «Зебра» по улице Ремесленников, 45/1, рядом с торговым центром «Кирго». В-третьих, в микрорайоне Новый Хушет по улице Гаджиева и, наконец, на территории мясокомбината по улице Лаптиева 3/1. Ну и вопросы по ликвидации последствий стихии в Дагестане и в Чеченской Республике обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии под руководством директора департамента МЧС Олега Мануйла. В ходе встречи временно исполняющий заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что на текущий момент выплаты перечислены более 30 тысячам жителям Дагестана. Отмечается высокая динамика оказания помощи. Только за последнюю неделю средства получили 6400 человек. Кроме того, в республике, я напомню, что полностью завершены работы по восстановлению всех систем жизнеобеспечения. Но число участников системы «Честный знак» в Дагестане заметно выросло. По данным временно исполняющего министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова, сейчас в системе зарегистрировано свыше 23 тысяч участников. Рост составил 39%. Практически все госучреждения уже подключены к системе. Школы и медучреждения достигли 100% охвата. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подчеркнул важность внедрения маркировки «Честный знак». Она помогает предупреждать нарушения в формате оборота продукции. Ну и Владимир Путин прибудет сегодня вечером в Казахстан с государственным визитом, высшим по статусу. Поездка главы государства там более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок. Я также сообщу о том, что визит Владимира Путина продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двухсторонней поездки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Ну а в Дагестане в данный момент проходят съемки специальных выпусков программы «Island Vision» для телеканала «Russian Today» с участием британского журналиста Питера Скотта. Об этом сообщили в Министерстве туризма нашей республики. Я напомню, что в понедельник съемочная группа еще посетила Дербент, где запечатлила цитадель Нарынкала, Экраплан Лунь, парк Низами Гинджеви и выступление ансамбля «Дербент». Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей с праздником Курбан-Байрам. Мира и благополучия в ваши дома. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
2: Деньги дороги, как память.
1: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
2: Закрома Родины.
1: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год к году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается... Если мы получаем через телекоммуникационные сети, через интернет, она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично, в личном кабинете, либо через Контурсбиз получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинают: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, вот этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают. Если вдруг вы каким-то образом там до такой степени перешли все, что можно. Помните, когда у Елены Олеговны Блиновской все арестовали? Потому что, ну, там сделали все для того, чтобы к ним налоговая относилась как к преступникам. Стали убегать и ноги на стол, как говорится. Поэтому, чтобы этого не было, ведите себя, ну, по-человечески, адекватно. То есть получили акт, стали разбираться, стали выяснять и все. Арестовывать счет сейчас никто не будет. Поэтому не переживайте, не дергайтесь. Нет ничего такого страшного, чтобы прямо вот садить с ума. Но я вам точно скажу, когда вам нужно уже переживать и дергаться в случае камеральной проверки. Если вдруг вы попадаете под ситуацию, когда у вас обнальные схемы, и вы понимаете, что это обнальные схемы, то, скорее всего, в рамках камеральных проверок в отношении вас еще и возбудятся следственные органы. Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые, ну, оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС, а теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении акта прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. Если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест, управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. И в завершении выпуска. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чол клоуни в холив. Герой умирает в седле. Бахерчи чол клоуни в холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
17: Притчи народов мира.
18: Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя его чувствовать себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане». Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт, его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. В его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
19: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
17: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятие спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: «Кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине». Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и муфтий республики шейх Ахмед Абдуллаев совершили праздничный иднамаз по случаю Курбан-байрама в центральной джамамечети Махачкалы. В молитве также приняли участие временно исполняющий министра по национальной политике и делам религии Тамерлан Абуталибов, а также многочисленные жители города. Я напомню, что сегодня мусульмане со всего мира отмечают один из главных исламских праздников Курбан-байрам, который символизирует окончание хаджа и жертвоприношения. В центральной джамамечети, собравшуюся тысячу верующих, была вознесена молитва о мире и благополучии. Но в Хасавюрте приостановлена подача воды из-за технической неисправности на насосной станции «Сулак». Как сообщил единый оператор, сбой в работе оборудования привел к временному прекращению водоснабжения Хасавюрта. В некоторых районах будет перебой с подачей воды, ремонтные бригады уже приступили к устранению неисправности. Завершить работы и восстановить водоснабжение в Хасавюрте в полном объеме планируют до конца сегодняшнего дня. Годовая инфляция в Дагестане в апреле 2026 года составила более 4%, что ниже среднероссийского показателя в 5% является одним из самых низких значений в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщается в сводке Центрального банка России. Как уточнили в регуляторе со ссылкой на данные Росстата, за месяц потребительские цены в республике снизились на 0,5% по сравнению с мартом. Аналитики связывают эту динамику с удешевением отдельных позиций в продовольственной корзине. Но объем бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Дагестане в этом году, достиг более 25 миллиардов рублей, что на 700 миллионов превышает показатели предыдущего года, об этом сообщили в правительстве региона. Магомед Рамазанов подчеркнул ключевое значение исполнительской дисциплины при работе с нацпроектами. Он обратил внимание присутствующих, что масштаб охвата этих инициатив очень широк, от помощи семьям и укрепления общественного здоровья. Но в Махачкале компания «Гранси» привлечена к административной ответственности за перемещение товаров и сотрудников через границу постоянной зоны таможенного контроля без разрешения таможни. Как установила Махачкалинская транспортная прокуратура, компания в морском пункте пропуска «Махачкала» самовольно, без согласования с руководством Кавказского невротического таможенного поста, доставляла продукты питания и другие товары на морские суда. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян, оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1, серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он 3 выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы, боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата, либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Чтобы получить выплату пенсионных накоплений, нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист. Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 тысяч рублей. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест, управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. И в завершении выпуска. Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками – клубникой, персико-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат» и яблочный пирог, пишет газета «Ру». В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч. Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.
1: Личный

0: В торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Мысли вслух.
4: Ты давал себе обещание бросить. Может, 5 раз, может, 20. И каждый раз одно и то же. Держишься несколько дней, потом что-то происходит, и ты снова там, откуда начинал. И самое страшное не то, что ты сорвался. Самое страшное, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что у других получается, а у тебя нет. Что ты слабее, что это навсегда. Ты не слабый, ты просто воюешь не с тем врагом. Японцы поняли это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думают большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю – значит не сдержанный. Залипаю в телефон часами – значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь – не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя. Был один японский мастер каллиграфии. Он годами пытался победить свой гнев. Медитировал, постился, заставлял себя молчать. И чем сильнее боролся, тем яростнее становился. Пока старый наставник не сказал ему одну фразу – перестань сражаться с волной. Научись просто видеть ее. Вот откуда начинается японский подход. Мы не подавляем, мы замечаем, мы перенаправляем. Это путь, который не ломает психику, а берет ее за руку и мягко выводит из ловушки. Теперь о силе воли. Большинство людей пытаются изменить жизнь именно через нее, и именно поэтому проигрывают. Самураи говорили так: то, что требует усилия каждый день, обречено. То, что встроено в ритуал, становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивления мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не «как мне сломать эту привычку», а «что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился?» Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все. Пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему: «Ты снова пытаешься победить. Попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил: «Пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. Когда захочешь курить, не запрещай себе. Просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи. Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, а осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе: я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль, просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желание по-прежнему сильное, вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик. Кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К 7-8 минуте заметно легче, к 10-й волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя – поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили: тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться. Я обязан продержаться. Если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть. Ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили: не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе: я выдержу. Пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд, не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я» — автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех, не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг, там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же: перед ударом – пауза, перед шагом – пауза, перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное – что делать после срыва? Ты сорвешься, хотя бы однажды, скорее всего, несколько раз, и это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания. Без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разрушь ее сцену. Куришь на балконе – ходи в другое место. Ломай связку балкон-сигарета. Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип муддин. Муддин – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера, они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил, завтра точно сделаю. Самураи знали, эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил, настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен – путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя. Ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия, замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней, выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна, не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и муфти республики шейх Ахмед Абдуллаев совершили праздничный иднамаз по случаю Курбан-байрама в центральной джума-мечети Махачкалы. В молитве также приняли участие временно исполняющий министра по национальной политике и делам религии Тамерлан Абуталибов, а также многочисленные жители города. Я напомню, что сегодня мусульмане со всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам, который символизирует окончание хаджа и жертвоприношения. В центральной джума-мечети, собравшуюся тысячу верующих, была вознесена молитва о мире и благополучии. Но в Хасавюрте приостановлена подача воды из-за технической неисправности на насосной станции «Сулак». Как сообщил единый оператор, сбой в работе оборудования привел к временному прекращению водоснабжения Хасавюрта. В некоторых районах будет перебой с подачей воды, ремонтные бригады уже приступили к устранению неисправности. Завершить работы и восстановить водоснабжение в Хасавюрте в полном объеме планируют до конца сегодняшнего дня. Годовая инфляция в Дагестане в апреле 2026 года составила более 4%, что ниже среднероссийского показателя в 5% является одним из самых низких значений в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщается в сводке Центрального банка России. Как уточнили в регуляторе, со ссылкой на данные Росстата, за месяц потребительские цены в республике снизились на 0,5% по сравнению с мартом. Аналитики связывают эту динамику с удешевением отдельных позиций в продовольственной корзине. Но объем бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Дагестане в этом году, достиг более 25 миллиардов рублей, что на 700 миллионов превышает показатели предыдущего года, об этом сообщили в правительстве региона. Магомед Рамазанов подчеркнул ключевое значение исполнительской дисциплины при работе с нацпроектами. Он обратил внимание присутствующих, что масштаб охвата этих инициатив очень широк, от помощи семьям и укрепления общественного здоровья. Но в Махачкале компания «Гранси» привлечена к административной ответственности за перемещение товаров и сотрудников через границу постоянной зоны таможенного контроля без разрешения таможни. Как установила Махачкалинская транспортная прокуратура, компания в морском пункте пропуска «Махачкала» самовольно, без согласования с руководством Кавказского невротического таможенного поста, доставляла продукты питания и другие товары на морские суда. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества показка растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир. Одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди 3 поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: 70 триллионов рублей ждут снижения ключевой ставки. Федеральные облигации снова продают мечту о 30% годовых. Доллару рисуют 65 рублей, а налоговая ждет ваши отчеты по зарубежным счетам. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. И переходим к новостям. 70 триллионов рублей могут пойти с вкладов на рынок. Это сбережения, которые лежат сейчас на банковских счетах, и при снижении ключевой ставки, по мере того, как депозиты и накопительные вклады будут давать все меньшую и меньшую доходность, часть денег куда-то пойдет. Потому что будет уже как-то очень печально сидеть, допустим, кто помнит еще времена, когда депозит давал 6% годовых, смотришь, и тоска берет, особенно кто помнит еще ставки там 20 с лишним процентов, и куда-то они потекут, в недвижимость, в акции, на рынок акций, может быть, куда-то еще. Деньги, конечно, идут на рынок не из романтики, а из математики. Когда вклад становится менее привлекательным, инвестор начинает считать уже премию за риск. Федеральные облигации вновь продолжают быть интересным инструментом. Потенциально могут дать доходность до 30% годовых с учетом купонов и роста стоимости облигаций. Это если ставка пойдет вниз. Однако, если инфляция задержит снижение ставки, это надо учитывать, длинные бумаги, наоборот, могут просесть. Поэтому 30% на безопасных гособлигациях звучит красиво, но настроение портит потенциальная инфляция. Да, она вроде бы замедляется, но ЦБ с большой осторожностью на это смотрит. Поэтому, чтобы работать с длинными облигациями, обязательно изучите, как они себя ведут при разных сценариях. Иначе можно влететь в ситуацию, что вы как бы залезли туда, куда не понимаете. Доллару снова рисуют 65 рублей. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, допустил доллар уже по 65. Причем к концу лета, если сохранится текущая динамика, когда Минфин не столь много валютной выручки покупает, то есть абсорбирует в себя, в фонд национального благосостояния, избыточные доллары, а приток валюты, наоборот, большой. Но что мы сейчас с вами наблюдаем, из-за высоких цен на нефть, приток валюты довольно высокий и, ну, еще пока продолжается столь же высокий. И этот сильный рубль, который мы имеем сегодня, вроде бы для кого-то не так уж и плохо, допустим, доллар по 65 для туриста звучит как музыка. А для компаний-экспортеров, у которых выручка в долларах, а расходы в рублях, это тоже музыка, но почему-то траурная. Поэтому локально с долларами сейчас надо быть осторожным. Кредиты наличными все еще стоят почти 30% годовых. Средняя полная стоимость кредита наличными опустилась чуть ниже 30%, но продолжает быть высокой. При этом, по данным ЦБ, доля просрочки в портфеле кредитов наличными на 1 апреля достигла 18%, увеличившись на 2 процентных пункта. То есть банки осторожны не просто так. Люди все меньше и меньше возвращают эти самые кредиты. Для банков это тоже, кстати, потенциальная проблема. Они, с одной стороны, очень хорошо зарабатывают на потребкредитах, там высокая маржа, но при этом качество заемщиков сейчас ухудшается, требует все больших и больших резервов от банков. При этом банки заработали, но резервы могут съесть часть прибыли. Банки все больше и больше зарабатывают доходность, но все больше и больше из-за ухудшающегося кредитного портфеля им надо в свои резервы отчислять, то есть они не могут эти деньги себе оставить и использовать. При этом тот же Сбер продолжает очень приличную дивидендную доходность показывать на уровне 11-12% годовых, что, в общем-то, на уровне депозита, но еще и с потенциалом роста. У ВТБ там пока интрига, вскоре, через несколько дней, должны они окончательно определиться, какие будут дивиденды, но следующие кварталы может сдерживать рост резервов, то есть дальше может все не так уж и сладко быть по банкам, хотя историческое правило, что при любой непонятной ситуации, покупая акции Сбера, продолжает работать неплохо. Из интересного, из дивидендов, МТС рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, что получается при текущей цене около 15% годовых, что, ну, весьма-весьма неплохо. Связь связью, а инвесторы тоже хотят пополнить свой баланс, и 15%, ну что ж, порадуемся. А вот самолет девелопер рекомендовал не платить дивиденды, поскольку получили за прошлый год убыток 2,3 миллиарда рублей против прибыли 8,2 годом ранее. Но, казалось бы, как бы сильно больше.

Продают до 24% акций Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продаж. Хотят приватизировать Аэрофлот. Понятно, государству нужны деньги. Хотят что-то продать ненужное. Вопрос, хочет ли кто-то купить что-то ненужное. Надо понимать, что большой объем акций, которые выходят на рынок в виде предложения, это такой заметный навес, который для действующих инвесторов не слишком позитивен, может быть. Активы индивидуальных инвестиционных счетов дошли почти до 1 триллиона рублей. Выросли они на 9% в первом квартале этого года. Всего открыто 6,5 миллионов счетов ИИС, но 74% из них пустые. Как абонемент на спортзал, кто в январе покупает, абонементы есть, а движение средств пока в планах. То есть на всякий случай открыли этот самый ИИС. Хотя в целом, конечно, индивидуальный инвестиционный счет, если у вас есть какие-то налоги, которые за вас платит работодатель, либо еще некоторые виды налогов тоже можно вычет по ним получить, это очень даже оправдано. То есть вы гарантированно получаете в рамках вот этого размера вычета, гарантированно получаете доходность 13%. Ну, плюс то, что сверху вы еще, допустим, купонами по облигациям получите, очень даже прилично. Например, берете федеральные облигации с доходностью, ну, пусть там 12% годовых, плюс 13% НДФЛ, вот 25% гарантированной доходности. Прекрасно. Но это есть ли есть налоги. Страховку по долгим вкладам хотят поднять до 2 миллионов рублей. А ранее для уже безотзывных сертификатов от 3 лет действовал лимит 2,8 миллионов. Но сейчас хотят повысить страховое возмещение под долгосрочным рублевым вкладом до 2 миллионов рублей. Государству и банкам нужны более длинные деньги, а взамен пытаются вот как-то застраховать, чтобы большую привлекательность сделать. Но сегодня, на мой взгляд, депозиты уже не столь интересны. И если уж использовать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, то те же облигации дают сегодня более интересную цифру. Центральный банк в шоке от цен на квартиры. Уже официально директор Департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ заявил, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Цитирую, «Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать». И это нам из Центрального банка говорят, который как бы призван регулировать, собственно, инфляцию и рост цен. Сейчас по разным оценкам, чтобы купить однушечку в Москве на вторичном рынке, в среднем нужно откладывать всю зарплату 13 лет. А в ипотеку это уже получается не кредит, а тест на финансовую выносливость. Дотянешь ли до эти 13 лет? При этом цены особо пока не снижаются. Ну, где-то снижаются, но не так сильно, как хотелось бы, как они до этого выросли. Налоговая ждет отчеты по зарубежным счетам до 1 июня. Если у вас есть какие-либо зарубежные счета, вы обязаны предоставить отчет о движении средств. То есть выписку, куда, как деньги, как поступили, ушли оттуда. А в определенном формате она заполняется в личном кабинете налогоплательщиков. Стейблкоины хотят вывести из серой зоны. Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают легализацию иностранных стейблкоинов, но важная деталь – только дружественных России юрисдикций, поэтому USDT сюда вряд ли подойдет. Но не просто так легализовать, а легализация означает идентификацию, лимит и отчетность. То есть есть у вас USDT, ты отчитайся, а иначе печалька. Некастодиальные кошельки не хотят отпускать на свободу. Власти не готовы разрешать россиянам свободное использование некастодиальных кошельков. То есть это те, которые анонимные, давайте упрощу, где приватные ключи хранятся у пользователя, а не у биржи или банка. То есть никто, кроме пользователя, не знает, кому принадлежит этот кошелек. Для регулятора это, конечно, неприятно, что не могут залезть к вам в карман, в ваш кошелек и узнать, а сколько же там лежит. Государство очень хочет видеть все ваши деньги. А получается так, некастодиальный кошелек, это когда ключи у вас. Регулятор смотрит на это и вежливо так спрашивает. А можно у нас тоже будет дупликат ключей от вашего финансового подъезда? Центральный банк выиграл суд против Евроклир на 18 триллионов аж рублей. Победа в суде есть, а денег нет. Но вы держитесь там. Потому что думаю, что в Евроклир на это спокойненько ответит. Поняли, записали, положили рядом с остальными замороженными вопросами. Туристический налог собирает меньше, чем сам стоит. Вот как вводят у нас новые налоги. Причем это уже неоднократно. Похожая ситуация с налогами на малый бизнес. За первый квартал 2026 года туристический налог, который ввели, по предварительным оценкам принес около 320 миллионов рублей. Внимание, а затраты на его администрирование, контроль и разбирательство с жалобами – оценили в 500 миллионов. То есть заработали 320, потратили 500 на этот самый налог. А ведь для бизнеса это не только налог, это еще и отчетность, споры, настройка систем, время. Странная ситуация, да? Как будто курьера наняли за 1000 рублей, чтобы он привез 200. Немецкий импортер «Лада» обанкротился после 50 лет. Представляете? Немецкий импортер

0: Актер Лада Дойчланд обанкротился после примерно 50 лет работы на рынке ФРГ. Официальные продажи Лада в Евросоюзе прекратились еще в 2019 году. Самое удивительное, мне кажется, в этой новости не то, что они обанкротились, а то, что они до этого полвека продержались. То есть устойчивость была прям почти как подвеска. Ну, в завершении давайте чем-то вас порадую. Мороженое подешевело на 15% в крупных российских торговых сетях. Еще приятная новость. Манго почти сравнялась с яблоками. Ну, не знаю, с какой стороны приятно, то, что яблоки как манго стоят, или то, что манго как яблоки. Импортные фрукты начали дешеветь. Нектарины и персики из Турции подешевели примерно на 25% за год. Апельсины на 20%. Вот манго подешевели. Причина укрепления рубля. То, что закупают за валюту, а валюта нынче сильно дешевле. Вот так бытовой пример, как курс валюты превращается не только в графики, но и ценники в магазинах. Рынок препаратов от ожирения растет до десятков миллиардов. Пока много где проблемы, сжимается бизнес, то рынок препаратов для похудения набирает вес. Уже оценивается почти в 50 миллиардов рублей, а в 2026 году может вырасти до 75 миллиардов. По разным оценкам, избыточный вес есть у десятков миллионов россиян, а современную терапию получает только часть аудитории. Вот так рынок препаратов от ожирения растет такими темпами, что ему самому скоро понадобится программа контроля веса. Удачи, финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
19: Диалог FM. Это этикет.
7: В метрополитене важно думать об окружающих, иначе этот вид транспорта превратится в хаос. Этикет рекомендует снимать рюкзаки со спины, чтобы не толкнуть по случайности других пассажиров.
19: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
2: Деньги дороги, как память.
1: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
2: Закрома Родины.
1: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
4: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое, высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Сбербанк рассматривает возможность запуска кредитования в палладии, расширяя линейку займов в драгоценных металлах. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. По итогам первого квартала доля таких кредитов составила около 1% от корпоративного портфеля Сбера. Напомним, что продукт стартовал в 2024 году с золота. Позже в линейку добавились серебро и платина. По словам топ-менеджера, это нишевой инструмент для компании отрасли, где сама добыча является хеджирующим элементом, а интеграция палладия расширит возможности для клиентов. Яндекс запустил комбинированную доставку до двери, в которой роботы и курьера действуют в паре. Ровер берет на себя основную часть пути заказа, а курьер поблизости забирает пакет и поднимает его в квартиру. Подключить тариф смогут компании-партнеры Яндекс.Доставки. Как отмечает компания, новый формат позволит бизнесу снизить расходы на логистику и решить проблему нехватки курьеров в периоды высокого спроса на доставку. При этом курьеры сохранят прежний уровень дохода без необходимости тратить время на длинные передвижения. Майнинг крипты в московском регионе могут запретить до 2032 года. Об этом говорит замминистра энергетики Евгений Грабчак. По данным Минэнерго, на территории Москвы и Московской области уже подключены 65 ЦОД общей мощностью 734 мегаватт. Отметим, что ранее правительство ввело круглогодичный запрет майнинга на территории Бурятии и Забайкалья. Экспорт смартфонов из Китая в Россию достиг максимума за полтора года. Стоимость экспорта составила 211,1 миллиона долларов США. При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%. За первые 4 месяца этого года Россия импортировала смартфонов на 651,4 миллиона долларов США, то есть на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году. Отметим, что в марте этого года Россия также почти вдвое в годовом выражении нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. Россияне стали массово отказываться от работы в одной компании и переходят на портфельную занятость, совмещая несколько проектов, ролей или подработок вместо одной полной ставки. Об этом пишет Forbes. За последние 4 года число вакансий с проектной и частичной занятостью выросло примерно вдвое, тогда как предложения с полной занятостью прибавляют значительно медленнее. Количество резюме в этом сегменте увеличилось на 60%. А доля соискателей, готовых работать в нескольких форматах, достигла 28%. Тренд охватывает уже более 134 профессий, от рабочих специальностей до IT и аналитики. Наибольший прирост готовности к проектной работе показали сфера добычи сырья, сельское хозяйство, рабочий персонал, производство и сервис. Среди самых активных соискателей – машинисты, разнорабочие, начальники участков, механики, аналитики данных и маркетологи. По данным опросов, несколько работ уже совмещают 75% россиян. А в этом году подрабатывать планировали 57% жителей страны. Фандэй массово закрывает магазины по всей России. Ликвидировано уже около 50 точек, узнали «Известия». Все из-за обвала спроса и роста арендных ставок. Напомним, что Фандэй принадлежит «Спортмастеру». При этом сложности наблюдаются у всех трех брендов группы, куда также входит «Остин», который закрыл уже 62 точки. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Бывший главный тренер Челси Энцо Мореско возглавил Манчестер Сити, сообщает инсайдер. 46-летний итальянский специалист подписал контракт до лета 2029 года. Он будет участвовать в обсуждении трансферов в Сити перед будущим сезоном. Первая ракетка мира итальянец Яник Синнер легко преодолел первый круг открытого чемпионата Франции, победив француза Климана Табюра в трех сетах. В прошлом году Синнер дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Алькарасу. В женском одиночном разряде пятая ракетка мира американка Джессика Пегула неожиданно проиграла 83-й ракетке мира австралийке Кимберли Бирл в трех партиях. Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг соревнований, взяв верх 6-3-7-6 над Лаурой Зигимон из Германии. Хоккеисты Швеции в последний момент смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, обыграв прямого конкурента, команду Словакии, со счетом 4-2, хотя первыми и пропустили. Сборная Словакии осталась за бортом, а шведы теперь сыграют в 1/4 финала со Швейцарией. Финнам предстоит встретиться с Чехией, а в соперниках у США – канадцы. Латвия и Норвегия между собой выяснят, кто из них пробьется в полуфинал турнира. Из матчей заключительного тура группового этапа обратим внимание на победу Швейцарии над Финляндии 4-2. Хозяева соревнований швейцарцы ни разу еще не проигрывали на этом чемпионате. В Национальной баскетбольной ассоциации полуфинальная серия между клубами Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс завершилась быстро. Нью-Йорку потребовалось всего 4 матча, чтобы выйти впервые за 27 лет в финал. Точку в этом противостоянии баскетболисты Нью-Йорк Никс поставили в гостях, обыграв 130-93 Кливленд. В далеком 99-м году Никс уступил в финале Сан-Антонио, а вообще команда блистала еще в 70-х и в тот период дважды становилась чемпионом. Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» 32-летняя Алексия Путелес объявила, что этим летом покинет клуб. Алексия выступала за «Барсу» 14 лет. В составе команды она стала 10-кратной чемпионкой Испании, 4 раза выигрывала Лигу чемпионов, завоевала 10 кубков королевы, 4 раза выигрывала суперкубок страны, а также дважды взяла золотой мяч. Кроме этого, футболистка с 2013 года защищает цвета национальной команды Испании. В ее составе Путелес становилась чемпионкой мира в 23-м году, дважды выигрывала Лигу наций УЕФА и серебряные медали чемпионата Европы 2025 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как закрыть ИП? Рассматриваем вариант, при котором гражданин, зарегистрировавшийся индивидуальным предпринимателем, передумал вести предпринимательскую деятельность. Что нужно сделать, чтобы закрыть ИП? Первое – это уволить всех сотрудников, которые у вас числятся, если таковые есть. Второе – снять онлайн-кассу с учета. Третье – подготовить и подать документы в налоговую или МФЦ. А какие это документы? Заявление, квитанция об оплате госпошлины и паспорт индивидуального предпринимателя. Все. Где нужно подавать эти документы? Либо в МФЦ, или в той самой налоговой, где вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. Четвертое. Обязательно заплатить все налоги и сдать отчетность на ту дату, которой вы закрываетесь. Важно, если закрыть ИП и не заплатить налоги, то вся задолженность перейдет с ИП на вас, как на физическое лицо. И вы будете отвечать всем своим имуществом. Имейте это в виду. Пятое. Надо закрыть все расчетные счета в банках. И, наконец, шестое. Личный лайфхак от меня – это сохранить все эти документы. Минимум лет так на 5. Кто может закрыть ИП? Вы сами, как человек, который открыл. Налоговая, если, не дай бог, индивидуальный предприниматель умер, и в налоговую поступила эта информация из отделения ЗАГС, закрывает ИП налоговая. И, наконец, также сама налоговая, если вы в течение 15 месяцев не сдаете отчетность. Принудительно закрывается ИП. Когда вы можете закрыть ИП? В любой момент. Хоть на следующий день после открытия. Взяли и передумали. Безусловно, налоговая в этом случае озадачится, а почему это происходит. Но ничего вам за это не будет. Вы можете закрыть ИП, который сами же и открыли, в любое время. И, наконец, а что же будет, если вы прекратили предпринимательскую деятельность, но ИП не закрыли? Данному ИП придется продолжать делать фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, поскольку отсутствие доходов не является основанием неуплаты фиксированных взносов. Именно поэтому, если бизнес уже не работает, то затягивать со снятием ИП с учета налогового не стоит.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка и или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете дверь и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу мысль-эмоция-мысль, который создает то, что автор называет состоянием бытия. Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни».

0: сегодня я пригласил сюда человека, у которого я сам хожу как клиент, да, это вот Рая, мой психолог. Хочу познакомить ее с вами тоже, друзья.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Рая, на самом деле, очень удивительный человек, потому что мы когда первый раз познакомились с ней, мне резко хорошо стало на душе. Я такой, ой-ой-ой, тут что-то человек чувствует, понимает на другом уровне. И сегодня, я думаю, вы это тоже почувствуете и поймете. И самая главная тема, которую мы выбрали, я думаю, она будет максимально полезна для всех. И сегодняшний у нас подкаст будет посвящен теме денег,
1: да,
0: денежному мышлению. И вот как зарабатывать больше, да? То есть это так звучит уже немножко, наверное, триггеряще, да? Сейчас все про это говорят. Но тут именно давайте погрузимся глубоко, зайдем не в инструменты, да, там уже многие знают, как там пользоваться соцсетями, таргеты и так далее. Давайте зайдем с точки зрения психологии.
1: Хорошо. На самом деле вся система человека, она закладывается в детстве, и финансовая в том числе. Какие бы у вас инструменты не были, насколько бы вы не были финансово грамотны, если в детстве есть ограничивающие убеждения негативные, то они сработают.
0: Пример вот какой?
1: Неважно, сколько вы зарабатываете, миллионы тенге или миллионы долларов, то есть эти убеждения могут сработать. Например, вы вкладываете деньги не в те проекты, вы их теряете, вы постоянно отдаете долг, и вам не возвращают, вы постоянно берете какие-то кредиты, вы не можете накапливать, то есть вы сливаете деньги. Про что это? Ну, по сути, вы просто избавляетесь от денег, потому что наше подсознание, оно заранее просчитывает, как все сложится. То есть для подсознания нет времени, оно путает реальность, для него нет будущего, прошлого. Поэтому, когда мы сливаем деньги, это про то, что деньги для нас небезопасны. Потому что у психики, у подсознания нет цели, чтобы мы стали богатыми и успешными. Единственная цель, чтобы мы выжили.
0: Выжили, да, да. Понял. Вот давайте рассмотрим сейчас такую, наверное, как я предполагаю, самую часто распространенную проблему. Это вот кредиты, рассрочки, долги, в общем, да, одним словом.
1: Да.
0: Это правда номер один, да, проблема? Вот, ну, я так догадываюсь.
1: Да, в основном с этим обращаются. Я, работая с людьми в практике, вывела статистику, да, то есть очень много людей, несколько тысяч людей. А у этих людей, у которых кредиты, долги, основное и ведущее чувство – это чувство вины. Чувство долга и чувство вины. Чувство вины ментально, оно переходит также на финансовые долги. То есть, как вообще закладывается финансовая система человека? Она закладывается в детстве. Она, вот наш мозг – это как сверхточный компьютер. Какая-то история произошла в детстве, и там было очень много эмоций. То есть даже не первое соприкосновение с деньгами, а самое эмоциональное соприкосновение, оно закладывается как программа. И наш мозг в течение всей нашей жизни будет создавать похожие истории, чтобы мы проживали похожие эмоции, потому что он не знает, как строить по-другому отношения с деньгами. То есть для него деньги – это чувство вины, это безысходность, это эмоциональные качели, и все. И человек не осознает, например, когда я работаю с людьми постарше, да, плюс 60, они тоже сейчас работают, и я вижу, как эти сценарии повторяются на протяжении всей жизни. Ты, например, Арман, еще молодой, эти сценарии, да, возможно, один раз повторились, а может быть, даже не повторились, а там просто это замкнутый круг.
0: И что делать с этим?
1: Например, вот человек, допустим, если привык с самого детства к эмоциональным качелям, да, обратите внимание, вот деньги поступили, то есть этот человек что делает? Он сразу раскидывает, оплатил здесь, там, все оплатил.
0: И нет.
1: И да, нет денег, и ему нормально. Это такое состояние для него знакомые. Он по-другому не знает, что там деньги, все хорошо. То есть для него состояние эмоциональных качелей – это норма.
0: То есть идея такая, что я резюмирую, да, что, грубо говоря, у нас у каждого есть какая-то первая сильная ассоциация эмоциональная,
1: да,
0: в детстве
1: именно,
0: с деньгами.
1: Именно.
0: И мы по итогу потом во взрослой жизни повторяем это неосознанно.
1: Да.
0: И задача, во-первых, это первый шаг – осознать, да?
1: Осознать,
0: то есть
1: именно.
0: Увидеть, что я реально вот это вот делаю.
1: Очень важно прослеживать свои состояния, да? То есть осознать, а что я чувствую? Вопрос, который можно задать, да, чтобы именно понять, проследить свои сценарии травмы. Первое – что я чувствую? Каким я себя чувствую? Допустим, что ты чувствуешь, когда долги?
0: Когда я долги, я чувствую себя…

0: Я супергероем, который должен что-то решить.
1: Можно по-другому быть супергероем?
0: Да, можно быть героем, когда ты выигрываешь что-то.
1: Да. А эмоция какая? Вот ты чувствуешь себя супергероем, это каким я себя чувствую? А эмоция какая?
0: У меня такое типа дыхание, получается, собирается, да, захватывается из-за того, что появляется долг. Я такой, я сейчас его типа выиграю. То есть страх, который переходит потом в такое что-то
1: мотивацию.
0: Типа... Мотивацию.
1: Это в коучинге называется мотивация от.
0: Да.
1: То есть в твоем именно мышлении что-то должно произойти, от чего ты будешь отталкиваться.
0: Да, у меня всегда
1: это
0: так.
1: Это очень энергозатратно.
0: Вот у кого так, кто любит разрушить
1: да.
0: все и потом создавать с нуля. Вот
1: да.
0: Всем привет.
1: Поэтому если это проследить, да, понять, откуда это пошло, проследить ту самую историю, осознать, если сама самостоятельно не получается, возможно, психика вытеснула
0: да.
1: на уровень подсознания, то это с психологом, да, с экспертом обязательно проследите для того, чтобы разорвать этот сценарий. А смотри, Арман, когда мы разрываем эти сценарии, то за ними нас ждет успех.
0: Супер.
1: Да.
0: Давайте тогда вот сейчас вот первую часть так за финалю. Практика, да, такая, вот как я понял примерно,
1: да.
0: что первый шаг, выпишите, какие денежные события повторяются в вашей жизни.
1: Да.
0: То есть это могут быть долги, это могут быть быстрое избавление от денег. Какие еще могут... Давайте накидаем, чтобы люди могли увидеть свою.
1: Долги, избавляетесь от денег, шопинг тот же, какие-то неудачные проекты, партнеры, мошенники. Это все бессознательно, мы сами выбираем.
0: Есть люди, у которых всегда что-то крадут.
1: Теряют постоянно.
0: Да.
1: Если сценарий человек постоянно теряет, он обычно тоже родом из детства, то есть он в детстве потерял
0: Всё,
1: деньги.
0: Все, сейчас не будем погружаться в карту, просто давайте накидаем, какие есть.
1: Да. Вот. То есть теряют деньги, не в тот проект вкладывают, мошенники,
0: да.
1: Деньги ассоциируются с ссорами, со слезами.
0: Страх есть,
1: Страх больших денег. То есть человек себя обычно ограничивает, и наш мозг, он нас загоняет в рамки наших сценариев, паттернов и программ. Поэтому он перестает замечать возможности, которые у него есть, потому что у нас мышление, по сути, туннельное.
0: Окей.
1: То есть оно именно в рамках этих сценариев.
0: Окей, то есть все, первый этап, выпишите, вот сейчас мы накидали разные варианты, выпишите, какой у вас повторяется.
1: Да.
0: Второй момент, выпишите, как вы себя чувствуете в этих событиях, когда они происходят. И третье, что
1: каким
0: было?
1: Вы себя чувствуете.
0: Каким вы себя чувствуете.
1: То есть какие эмоции вы испытываете. Так вот, а даже можно дополнительно, допустим, подумайте о том, если бы у вас был миллион долларов, что бы вы с ним сделали? Вот первые 2-3 секунды, вот эти эмоции, это есть ваше отношение к деньгам. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя было 10 миллионов долларов?
0: 10 миллионов
1: да.
0: долларов, о, хорошо.
1: Это какая эмоция первая пошла? Вот первые пару
0: так,
1: секунд.
0: Я сразу начал думать, мне нужно сесть и расписать, куда это все распределить. У меня такое...
1: Так,
0: опа.
1: Надо избавиться, да? Распределить.
0: Распределить, да.
1: Да,
0: да надо избавиться.
1: Да.
0: Вот и все. Сегодня, кажется, мы далеко не уедем. Будем вот так вот, да, поймали.
1: Поэтому, возможно, пока этих 10 миллионов нет.
0: А я сейчас вспомнил картинку из детства. У меня папа, он, получается, когда к нему приходили деньги большие, он, получается, нам сразу покупал какие-то подарки и родственникам всем помогал и раздавал их за день-два.
1: Вот, вот. Это паттерн, который у тебя тоже заложился. То есть следующий момент, за счет которых закладывается финансовая система, это родительские программы.
0: Опа, все, мы перешли во вторую часть, да?
1: Да.
0: Супер, как у нас все идет в потоке, вообще кайф.
1: Да.
0: То есть получается, сейчас вот, ребята, вы зафиксировали первый этап,
1: обнаружили. Личная история, первый этап.
0: Кстати, отдельная, наверное, это была практика, что будет, если миллион долларов к вам придет?
1: Да, первые 2-3 секунды – это есть ответ. Потому что все же хотят миллион долларов, на
0: да.
1: самом деле не готовы, многие не готовы.
0: Супер.
1: Мы практически проваливаемся в эти сценарии. Допустим, приведу свой пример. Да? Я поняла, что за последние 2-3 года мы с мужем достигли всех тех целей, которые поставили на ближайшие 10 лет. Даже вот дом, о котором мы мечтали, мы его купили, хотя мы планировали через 5-6 лет, потому что произошло землетрясение, мы жили на 19 этаже и пришлось спускаться. И в результате я просто потеряла интерес какие-то цели ставить, что-то, да. Почему? Потом я осознала, проследила, это родительский паттерн. То есть после 40 мой папа, он, у него очень высокий потенциал, был бешеный прям потенциал, да, и до сих пор. А в результате после 40, когда он помог всем родственникам, все распределил, весь бизнес, он перестал заниматься бизнесом, то есть он ничего уже нового не создавал. И то же самое у меня было, когда я присоединилась к этому сценарию. По сути, у нас есть возрастные сценарии, куда мы проваливаемся бессознательно. Например, у меня была девушка, да, которая к 33 годам, у нее папа разорился. В 32 года она долларовый миллионер, и прорабатываясь, она говорит: «Рая, мои деньги у всех, кроме меня, и мне комфортно, я понимаю, что это не так». И когда мы прослеживаем, говорю: «Тебе сколько лет?» Она говорит: «Ну, 32 с копейками». «Папа в каком возрасте разорился?» Она говорит: «В 33». То есть мозг не знает, как дальше строить отношения с деньгами после 33 лет.
0: То есть тут все так индивидуально, уникально, да?
1: Да.
0: А вот как, ну, методологически, да, вот как выявить сейчас, что нужно сделать? Выписать, может, как родители с деньгами относились?
1: Да, да, именно отношения с деньгами, какие были у родителей, какие у них были финансовые неудачи, то есть неудачные какие-то истории, да, мы в этом же возрасте можем бессознательно повторять их и даже не замечать. Даже я, будучи психологом, бессознательно присоединилась. Потом, когда мне подсветили мои же психологи: «Рая, у тебя же сейчас начинается депрессия, и это не твоя депрессия». Когда ты разрываешь сценарий, за этим тебя ждет успех, потому что ты проживаешь свой путь, свой сценарий. После этого у меня пошли разные предложения, то есть я вышла совершенно на другой уровень. Хотя я отговорки каким, то есть мы даже не осознаем, что это депрессия, это сценарий. У меня были отговорки, что у меня строится дом, мой ребенок идет в первый класс, мне сейчас не до бизнеса, мне нужно этим заняться. Хотя я не из той категории женщин, да, которые могут просто дома сидеть, потому что мне нужно реализовываться. И в результате, когда я осознала, то есть я вернулась к себе. То есть наша суть, наша цель – это вернуть себя себе, прожить свою жизнь, прожить свой путь, а не повторить чей-то.
0: Окей. И вот теперь, как мне выписать сейчас отношения родителей с деньгами? Как это сделать?
1: Ну, допустим, вспомнить, как родители относились к деньгам. Например, папа приходил уставший после работы. Заложился сценарий «деньги равно усталость». Папа с мамой ругались из-за денег. Заложился сценарий «деньги равно ссоры, слезы», ну и так далее. А папа, допустим, или мама зарабатывали через тяжкий труд. Есть сценарий, что деньги нужно зарабатывать через тяжкий труд. А как они влияют? То есть бессознательно ты будешь загонять себя в эти рамки, и ты не будешь замечать те варианты, где можно легко заработать деньги. Ты будешь просто пропускать эти возможности.
0: Супер.
1: Неосознанно.
0: То есть можно вот так сейчас записать, да, вот ребятам как практику, что какие у моей, допустим, мамы были отношения с деньгами, и начать сейчас выписывать все мысли.
1: Да.
0: После этого написать, какие у моего папы были отношения с деньгами,
1: супер,
0: и начать выписывать все мысли.
1: И эти паттерны, они у нас есть в любом случае, да? А когда мы в стрессе, что-то происходит в нашей жизни, эти паттерны, программы, сценарии, они включаются на автомате. Следующее, как закладываются деньги, есть такие программы, которые у нас общие, например, СССР, допустим, школа, садик. Во время СССР, то есть стабильность, да, была важна. Не высовывайся, все богатые спекулянты, все богатые воры.
0: Как предприниматели называли?
1: Спекулянты.
0: Спекулянт.
1: Да.
0: Спекулянт – это же очень негативная фраза,
1: да,
0: слово,
1: да,
0: в смысле.
1: Мой руки там, деньги грязные и так далее. Эти сценарии есть у всех, кто вырос в эти времена, да, бессознательно они у нас есть. Поэтому, когда мы хотим, да, допустим, денег на сознательном уровне, это 6-7% сознательная часть, да, бессознательно 93% нашей психики, подсознания, оно делает все возможное, чтобы этих денег не было. То есть мы зарабатываем, и потом мы сливаем их, потому что я же не хочу быть спекулянтом.
0: Или там, я же не хочу стать плохим.
1: Да, да.
0: Тоже же было в советское время, тоже такое,
1: да,
0: что типа,
1: да,
0: там… Ну, я, ну ладно, может, не советская, не знаю, просто часто слышал такие убеждения, что плохие люди. Или,
1: да,
0: в фильмах, да,
1: да,
0: типа богатые люди, плохие люди.
1: Да, а вот как раз следующее, что откуда мы берем установки, это масс-медиа. СМИ, книги, телевидение, музыка, песни, да, то есть везде они же пропагандируют бедность. Тот же «Титаник», главный герой, он бедный. А злодей, он богатый. То есть какая установка заложится у людей, у миллионов, миллиардов людей, да, бессознательно? Что богатство – это плохо,
0: да.
1: А бедность – это классно, это герой.
0: Но сейчас да? Как будто наоборот в соцсетях.
1: Сейчас да,
0: сейчас
1: с Инстаграмом
0: культ
1: все.
0: Культ богатства.
1: Да, да.
0: А вот можно сейчас назад вернуться, чтобы вот я не хочу пропустить, чтобы вдруг
1: классно.
0: Там тоже для кого-то будет польза большая. Допустим, то, что в обществе, допустим, в нашем, какие убеждения да, хранятся, как их обнаружить практически?
1: Их, вообще, как все установки, да, я хочу дать практику в конце, да?
0: Да.
1: Сейчас мы по списку пройдемся, или могу сейчас, в принципе,
0: окей, я не знаю, как будет методологически правильно.
1: Да. Мы можем после того, как пройдемся по всем вариантам, да,
0: всё.
1: Как это закладывается, я дам практику. Как
0: а
1: это...
0: можем тогда хотя бы сейчас накидать, так скажем, такие
1: нужно
0: ветки?
1: Нужно записать.
0: Да.
1: Записать, вспомнить, в какое время я жил. Ну, например, это могут быть религиозные убеждения, это могут быть семейные, да, допустим, менталитет у нас в Казахстане свой, там, что сглазят, что там позавидуют и так далее. Это тоже установка. Религиозная, допустим, что богатство, человек, то есть практикующий там верующий человек, он должен быть аскетичным, да, материальные блага для него не столь важны. Хотя, на самом деле, если с точки зрения, допустим, ислама, два столпа ислама, они про богатство. То есть тот же хадж, он стоит сколько? 3 миллиона. Тот же закят, да, чтобы его платить, тоже нужны деньги. Это тоже ограничивающее убеждение. То есть люди, когда приходят к вере, люди какой-то ментальности, они бессознательно отказываются от денег. То есть ограничивают себя, свои возможности, чтобы не было больше денег, чтобы не стать богатыми, потому что это плохо.
0: То есть общественность есть, потом еще какие-то группы разные, да?
1: Да.
0: Все, окей. Я думаю, если у вас какие-то возникли тут мысли, воспоминания, выпишите. Двигаемся дальше, да? Что еще есть?
1: То есть все эти установки, да, когда они закладываются, у нас включаются защитные механизмы психики. То есть происходит внутренний конфликт. Каким образом? Сознательная часть – я хочу быть богатым, я хочу зарабатывать миллион долларов. Бессознательная часть – это небезопасно, это опасно, туда нельзя идти. А что происходит в результате? Человек работает, грубо говоря, пашет на нескольких работах, все делает, при этом он бессознательно избавляется от денег, сливает их, заходит не в те проекты, где он потеряет деньги, не тех партнеров берет, где также его могут подставить или еще что-то, да? То есть он просто сливает это. Почему? Потому что здесь уже другой момент. У каждого из нас есть финансовая емкость.
0: Так, что это такое?
1: Это безопасный доход, который наша психика нам дозволяет иметь. То есть, когда мы переходим вот эту границу, мы избавляемся от этой суммы.
0: О, давайте сейчас практически. Вот запишите, какой у вас максимум, какую сумму вы, вот до какой суммы вы, грубо говоря, допрыгиваете, чувствуете, а дальше у вас такое...
1: Да.
0: Типа страх появляется или какие-то другие ощущения.
1: Сейчас можно высчитать, да, на самом деле... финансовую емкость каждого человека. Допустим, финансовая емкость – это твой доход суммарно, да, то есть общий, где-то в среднем доход за последние полгода, за месяц. Если взять, например, у человека миллион тенге, да, в месяц он зарабатывает, то это его фактическая финансовая емкость. А чтобы понять, к чему готова его психика, да, это потенциальная финансовая емкость, нужно умножить на 2. То есть 2 миллиона психика ему позволит нормально, поэтапно расти. А если он заработает 5 миллионов, то 2 он использует по потребностям, по назначению, а все остальное он сольет.
0: Да, я так и делал, когда резко вырастал.
1: Вот. Если ты посчитаешь, потом проследишь, Арман, именно эту сумму ты и сливал, скорее всего.
0: Офигеть! Я реально сейчас вспоминаю, как именно... Получается так, у меня один раз получилось за один месяц сделать X10. Ну вот реально, за один месяц. И вроде бы все хорошо, ну нужно радоваться. Я думал, что я буду радоваться, но вместо этого я испытал дикий стресс и деньги распределил за день.
1: Распределил. Твоя сразу. Основная установка.
0: Да.
1: Она идет от папы.
0: Все понял. Я прямо вот так и... Мне надо было быстро их раскидать. И у меня реально потом на счету была та сумма, которая у меня была, ну вот X2 реально, от того, что я обычно делаю.
1: Поэтому можно, да, посчитать свою финансовую именно емкость. Это средняя за полгода, а фактически какой сумме вы на данном этапе вашей жизни готовы, это x2. Но вот x10 можно тоже сделать поэтапно. Поэтапный рост, он самый экологичный для психики, самый безопасный.
0: Можно я сейчас зафиксирую, что вдруг кто-то там, может, мы так иногда обсуждаем параллельно, я просто боюсь, что можно потерять самое главное. Вот тут было что самое главное, только что сказано, да, что по сути то, что вы сейчас зарабатываете условно миллион, и вот x2, то есть 2 миллиона, это есть комфортный для вас заработок, для вашей психики. Это и есть ваша емкость на данный момент, но ее можно увеличивать.
1: Да, ее можно расширять, ее можно увеличивать, то есть расти поэтапно. Ты сделал x2, делай еще. Да, уже ты 2 миллиона заработал, ты уже можешь 4 заработать. То есть тот самый 10 миллионов, как бы та самая цель, которую ты поставил, ты это сделаешь за несколько месяцев, да, если будешь поэтапно к этому двигаться.
0: То есть x10, вот эта романтизация резкого,
1: небезопасна для психики. Да.
0: Это на самом деле не прям уж и хорошо.
1: Не экологично. Поэтому часто у предпринимателей бывают такие вот скачки, да, рост-падение. Это стресс для психики, потому что деньги, они безопасны. То есть включается вся система, вся защита, включается защитные механизмы психики, включаются, нужно избавиться от денег. И ты начинаешь распределять.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Сбербанк рассматривает возможность запуска кредитования в Палладии, расширяя линейку займов в драгоценных металлах. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. По итогам первого квартала доля таких кредитов составила около 1% от корпоративного портфеля Сбера. Напомним, что продукт стартовал в 2024 году с золота. Позже в линейку добавились серебро и платина. По словам топ-менеджера, это нишевой инструмент для компании отрасли, где сама добыча является хеджирующим элементом, а интеграция Палладия расширит возможности для клиентов. Яндекс запустил комбинированную доставку до двери, в которой роботы и курьера действуют в паре. Ровер берет на себя основную часть пути заказа, а курьер поблизости забирает пакет и поднимает его в квартиру. Подключить тариф смогут компании-партнеры Яндекс.Доставки. Как отмечает компания, новый формат позволит бизнесу снизить расходы на логистику и решить проблему нехватки курьеров в периоды высокого спроса на доставку. При этом курьеры сохранят прежний уровень дохода без необходимости тратить время на длинные передвижения. Майнинг крипты в московском регионе могут запретить до 2032 года. Об этом говорит замминистра энергетики Евгений Грабчак. По данным Минэнерго, на территории Москвы и Московской области уже подключены 65 ЦОД общей мощностью 734 мегаватт. Отметим, что ранее правительство ввело круглогодичный запрет майнинга на территории Бурятии и Забайкалья. Экспорт смартфонов из Китая в Россию достиг максимума за полтора года. Стоимость экспорта составила 211,1 миллиона долларов США. При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%. За первые 4 месяца этого года Россия импортировала смартфонов на 651,4 миллиона долларов США, то есть на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году. Отметим, что в марте этого года Россия также почти вдвое в годовом выражении нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. Россияне стали массово отказываться от работы в одной компании и переходят на портфельную занятость, совмещая несколько проектов, ролей или подработок вместо одной полной ставки. Об этом пишет Forbes. За последние 4 года число вакансий с проектной и частичной занятостью выросло примерно вдвое, тогда как предложения с полной занятостью прибавляют значительно медленнее. Количество резюме в этом сегменте увеличилось на 60%, а доля соискателей, готовых работать в нескольких форматах, достигла 28%. Тренд охватывает уже более 134 профессий, от рабочих специальностей до IT и аналитики. Наибольший прирост готовности к проектной работе показали сфера добычи сырья, сельское хозяйство, рабочий персонал, производство и сервис. Среди самых активных соискателей – машинисты, разнорабочие, начальники участков, механики, аналитики данных и маркетологи. По данным опросов, несколько работ уже совмещают 75% россиян, а в этом году подрабатывать планировали 57% жителей страны. Фандэй массово закрывает магазины по всей России. Ликвидировано уже около 50 точек, узнали «Известия». Все из-за обвала спроса и роста арендных ставок. Напомним, что Фандэй принадлежит «Спортмастеру». При этом сложности наблюдаются у всех трех брендов группы, куда также входит «Остин», который закрыл уже 62 точки. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автемирхан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Три разных ООшки, а юридический адрес один. Тот же город, та же самая улица, тот же дом и офис. Или разные адреса, но фактически сидят они все в одном помещении. Налоговый обязательно это заметит, обратит внимание, конечно же, раскатает как дробление. Конечно, закон не запрещает нескольким организациям находиться по одному адресу. Особенно если большой бизнес-центр, то ради бога. Но, когда у вас, допустим, компания-продавец, компания-производитель, компания-курьер, компания-управляющая и так далее, все в одной комнате находятся, да еще и независимые типа на бумаге, налоговая только сильнее убеждается, что это один бизнес, разделенный на несколько штук, просто ради оптимизации налогов. Инспектора обычно замечают. В учетных данных у всех один и тот же адрес. Зачастую небольшое помещение, где физически невозможно, реально невозможно автономное существование компаний. И этот вот кирпичик – доказательство того, что компании связаны как раз и в суде потом проходит как обвинение очень сильно. Например, у вас ситуация. К нам приходит клиент, где руководитель, он же собственник компании, завел в себе три предприятия для продаж, как склад и для доставки. По документам, разная компания. Фактически реально сидели все в одном офисе, 30-метровом, где все сидели за соседними столами. Налога при проверке выяснилось, что бухгалтерия у них одна общая, сотрудники те же самые, помещение единое. В итоге камеральная проверка, даже не во выездной, начислили очень большую сумму по штраф. Недоимка большая, штраф большой, пеня тоже. По статистике, более 15% всех этих вот кейсов дробления укрепляются фактом единого адреса. Если офис маленький, то это еще позволяет инспектору заявить, что нет реальной возможности разделить эти компании. Если налоговая видит, что все ваши компании зарегистрированы по одному адресу и реально ведут деятельность, кстати, даже не могут не зарегистрированы, просто находятся в одном помещении, то сомнения возникают автоматически. В результате что? До начисления налогов, возникновение такой большой приличной суммы недоимки по всему бизнесу, а не по отдельной компании, потеря льготных режимов по упрощенке, патенту и по страховым взносам, штрафы, пени и так далее. На что бы я обратил ваше внимание, чтобы в это не попасть? Старайтесь дифференцировать адреса, то есть разбить их. Если у вас все-таки компании и вы стараетесь их сделать автономными, сделайте их по разным адресам. Если компании реально самостоятельны, пускай помещения разные арендуют. Хотя бы разные комнаты в бизнес-центре уже на ходу конец. Но лучше, конечно, максимально разделить. И, конечно, если вы хотите обосновать реальную необходимость, реальную независимость этих компаний, у них, если даже один и тот же адрес, покажите договоры аренды, разделенные рабочие зоны, раздельные сотрудники, то есть максимально сделайте их автономными, чтобы не попадать потом под лишнее доначисление. И, конечно, избегайте прописки на минимальном пространстве. Если у вас там несколько компаний, либо ИПшки, маленькие помещения, 15-20-30 метров, это же бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить депутатам проносить с собой телефоны в зал пленарных заседаний. Он указал на необходимость изменения существующего порядка в ходе заседания накануне, трансляция которого велась на сайте Думы. В конце января фотографам запретили снимать пленарное заседание в Госдуме. Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде депутатов. Он объяснил введенный запрет желанием не делать из работы показуху. Фотокамеры, по его словам, осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находиться под прицелом объективов. Для решения проблемы с дефицитом кадров российским работодателям нужно активнее трудоустраивать людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Также решить вопрос нехватки рабочих рук в будущем помогут роботы. В этом ориентироваться нужно на опыт Китая, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что для россиян предусмотрели повышение пенсии в случае, если человек продолжает работать еще 5-10 лет по достижении пенсионного возраста. На этом фоне никаких ограничений для пожилых людей в плане трудоустройства быть не должно, убеждена Бессараб. Она также предложила повысить индексацию выплат работающим пенсионерам с 3 до 10. И в завершении выпуска: в период экзаменов ученику важно придерживаться правильного питания и употреблять достаточное количество белка. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. По ее словам, особенно важно, чтобы в период экзаменов ребенок полноценно завтракал, а также не пропускал обед и ужин. При этом последний прием в день пищи не должен перегружать пищеварительную систему, чтобы не ухудшать качество сна. Врач также напомнила о необходимости употреблять достаточное количество белка. Растущему организму нужно большое количество этого вещества для построения тканей. Восполнить эту потребность помогут полноценные белковые блюда, которые школьник должен есть 3 раза в день. Не менее важно следить за режимом питания. Во время экзаменов рекомендуется отдавать предпочтение компотам, морсам, сокам, кисломолочным напиткам и квасу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

интересно, конкретно, правдиво, и ее легко слушать. Принцип уместности. Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации. Принцип присутствия. Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух. Принцип краткости. Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше. Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений. Пассивность. Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами. Обесценивание. Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе. Переопределение. Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций. Слишком высокий уровень детализации. Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях. Излишняя рационализация. Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта. Излишняя эмоциональность. Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть. Обобщение. Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость. Абстракции. Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались. Недостаток прямоты. Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем. Недостаток честности. Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен. Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие. Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе. Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи. Замените фразу «да, но» на «да и». Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите «да, но». Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как «да и» — хороший способ построить ее. Используйте правило четырех предложений. Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно. Управление конфликтами. Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха. Источники конфликта. Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы. Это проблема производства против «это проблема продаж». Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить.

0: изменить статус-кво. Путаница в ролях.
1: Это моя работа?
0: Против.
1: Это твоя работа.
2: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
1: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
0: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
1: Понимать друг друга.
0: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
1: Коммуницировать.
0: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
1: Быть надежным и честным.
0: Наша коммуникация ничего не стоит, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
0: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
0: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
0: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
2: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
0: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
1: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
0: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
1: Человек никогда не проблема.
0: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
1: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
0: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
0: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
21: Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества по КАСКО растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Летом из Махачкалы откроются новые регулярные рейсы по востребованным туристическим направлениям. По информации пресс-службы аэропорта, для пассажиров станут доступны 4 новых международных маршрута. В Анталью вылеты уже стартовали. В Минск из дагестанской столицы можно будет улететь по вторникам и субботам. В Ош рейсы станут доступны с 3 июня, а в Душанбе с 6 июня. Также расширится и внутреннее авиасообщение. Появятся рейсы в Красноярск, Череповец и Ульяновск, Чебоксары, а также в Киров, Нижнекамск и Ижевск. Госдума приняла закон об аресте имущества. Арестовывать имущество будут у уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов России. Закон вступит в силу с сентября месяца этого года. У майнеров крипты могут отбирать имущество и штрафовать на сумму до 2,5 миллиона рублей. Такой закон приняла Госдума в первом чтении. По данным Федеральной налоговой службы, незаконным майнингом крипты в России могут заниматься более 45 тысяч физических лиц и юридических. Платный набор в вузы сократится на 47 тысяч мест. Это затронет направление с низким спросом на рынке труда. Наибольшее сокращение ожидается по специальностям юриспруденция, менеджмент и экономика. Медицинские справки и больничные будут выдавать через мессенджер МАКС. Туда будут приходить сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие медицинские документы. Пока система работает только в нескольких регионах, но в будущем ее распространят на всю страну. С сегодняшнего дня в России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали самые ходовые бренды – Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, Adata и другие. Из списка исключили даже зубные щетки Oral-B. В Минпромторге отметили, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его пытаются провести без разрешения. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян. Оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты «Югры» во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1, серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он 3 выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Разные мысли.
1: Успех не то, что могут дать нам другие люди. Каждый должен сам стремиться стать успешным. В каждом препятствии скрыта возможность. Используйте неудачу как мотивацию доказать, что вы можете это сделать. Если не ставишь перед собой больших и безумных целей, никогда не узнаешь, как далеко мог бы зайти. Успешные люди не тратят время и энергию на оправдания и сожаления. Они берут ответственность на себя, даже если виноват кто-то другой. Человек поднимется настолько высоко, насколько будет уверен в себе. Заставляйте себя быть лучше, чем вы есть сейчас. Если человек думает, что он проиграет, он обязательно проиграет. Нужно сосредоточиться не на победе, а на том, что к ней приведет. Не обращайте внимания на скептиков и критиков. Скорее всего, они не сделают и доли того, что делаете вы. Не поддавайтесь страхам и тревогам. Продолжайте стремиться, двигаться вперед, выделяться и преследовать новые цели. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Разные мысли.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест, управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы, по его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. И в завершении выпуска. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: 70 триллионов рублей ждут снижения ключевой ставки. Федеральные облигации снова продают мечту о 30% годовых. Доллару рисуют 65 рублей, а налоговая ждет ваши отчеты по зарубежным счетам. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. И переходим к новостям. 70 триллионов рублей могут пойти с вкладов на рынок. Это сбережения, которые лежат сейчас на банковских счетах, и при снижении ключевой ставки, по мере того, как депозиты и накопительные вклады будут давать все меньшую и меньшую доходность, часть денег куда-то пойдет. Потому что будет уже как-то очень печально сидеть. Допустим, кто помнит еще времена, когда депозит давал 6% годовых. Смотришь, и тоска берет. Особенно, кто помнит еще ставки там 20 с лишним процентов. И куда-то они потекут. В недвижимость, в акции, на рынок акций, может быть, куда-то еще. Деньги, конечно, идут на рынок не из романтики, а из математики. Когда вклад становится менее привлекательным, инвестор начинает считать уже премию за риск. Федеральные облигации вновь продолжают быть интересным инструментом. Потенциально могут дать доходность до 30% годовых с учетом купонов и роста стоимости облигаций. Это если ставка пойдет вниз. Однако, если инфляция задержит снижение ставки, это надо учитывать. Длинные бумаги, наоборот, могут просесть. Поэтому 30% на безопасных гособлигациях звучит красиво, но настроение портит потенциальная инфляция. Да, она вроде бы замедляется, но ЦБ с большой осторожностью на это смотрит. Поэтому, чтобы работать с длинными облигациями, обязательно изучите, как они себя ведут при разных сценариях. Иначе можно влететь в ситуацию, что вы как бы залезли туда, куда не понимаете. Доллару снова рисуют 65 рублей. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, допустил доллар уже по 65. Причем к концу лета, если сохранится текущая динамика, когда Минфин не столь много валютной выручки покупает, то есть абсорбирует в себя, в фонд национального благосостояния, избыточные доллары, а приток валюты, наоборот, большой. Но что мы сейчас с вами наблюдаем, из-за высоких цен на нефть, приток валюты довольно высокий и, ну, еще пока продолжается столь же высокий. И этот сильный рубль, который мы имеем сегодня, вроде бы для кого-то не так уж и плохо. Допустим, доллар по 65 для туриста звучит как музыка. А для компаний-экспортеров, у которых выручка в долларах, а расходы в рублях, это тоже музыка, но почему-то траурная. Поэтому локально с долларами сейчас надо быть осторожным. Кредиты наличными все еще стоят почти 30% годовых. Средняя полная стоимость кредита наличными опустилась чуть ниже 30%, но продолжает быть высокой. При этом, по данным ЦБ, доля просрочки в портфеле кредитов наличными на 1 апреля достигла 18%, увеличившись на 2 процентных пункта. То есть банки осторожны не просто так. Люди все меньше и меньше возвращают эти самые кредиты. Для банков это тоже, кстати, потенциальная проблема. Они, с одной стороны, очень хорошо зарабатывают на потребкредитах, там высокая маржа, но при этом качество заемщиков сейчас ухудшается, требует все больших и больших резервов от банков. При этом банки заработали, но резервы могут съесть часть прибыли. Банки все больше и больше зарабатывают доходность, но все больше и больше из-за ухудшающегося кредитного портфеля им надо в свои резервы отчислять, то есть они не могут эти деньги себе оставить и использовать. При этом тот же Сбер продолжает очень приличную дивидендную доходность показывать на уровне 11-12% годовых, что, в общем-то, на уровне депозита, но еще и с потенциалом роста. У ВТБ там пока интрига, вскоре, через несколько дней, должны они окончательно определиться, какие будут дивиденды, но следующие кварталы может сдерживать рост резервов. То есть дальше можно

было до этого, чем убытка сейчас. Но, как мы понимаем, сейчас у самолета и у его инвесторов ситуация аховая. Рейс задержали, питание отменили, пассажиров попросили сохранять долгосрочный горизонт ожидания, когда же они куда-то улетят. И сам самолет обращался в правительство с просьбой о помощи. Но здесь понятно, девелоперы очень чувствительны к ипотеке, к ставке, к скорости продаж. А сегодня при текущей ставке покупателей у них сильно меньше. Но по разным оценкам 3-4 раза меньше, чем было ранее. И это зачастую для них уже за гранью того, как они могут выживать. Государство продает до 24% акций Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продаж. Хотят приватизировать Аэрофлот. Понятно, государству нужны деньги. Хотят что-то продать ненужное. Вопрос, хочет ли кто-то купить что-то ненужное. Надо понимать, что большой объем акций, которые выходят на рынок в виде предложения, это такой заметный навес, который для действующих инвесторов не слишком позитивен, может быть. Активы индивидуальных инвестиционных счетов дошли почти до 1 триллиона рублей. Выросли они на 9% в первом квартале этого года. Всего открыто 6,5 миллионов счетов ИИС, но 74% из них пустые. Как абонемент на спортзал, кто в январе покупает, абонементы есть, а движение средств пока в планах. То есть на всякий случай открыли этот самый ИИС. Хотя в целом, конечно, индивидуальный инвестиционный счет, если у вас есть какие-то налоги, которые за вас платит работодатель, либо еще некоторые виды налогов тоже можно вычет по ним получить, это очень даже оправдано. То есть вы гарантированно получаете в рамках вот этого размера вычета, гарантированно получаете доходность 13%. Ну, плюс то, что сверху вы еще, допустим, купонами по облигациям получите очень даже прилично. Например, берете федеральные облигации с доходностью, ну пусть там 12% годовых, плюс 13% НДФЛ, вот 25% гарантированной доходности. Прекрасно. Но это есть ли есть налоги. Страховку по долгим вкладам хотят поднять до 2 миллионов рублей. А ранее для уже безотзывных сертификатов от 3 лет действовал лимит 2,8 миллионов. Но сейчас хотят повысить страховое возмещение под долгосрочным рублевым вкладом до 2 миллионов рублей. Государству и банкам нужны более длинные деньги, а взамен пытаются вот как-то застраховать, чтобы большую привлекательность сделать. Но сегодня, на мой взгляд, депозиты уже не столь интересны. И если уж использовать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, то те же облигации дают сегодня более интересную цифру. Центральный банк в шоке от цен на квартиры. Уже официально директор Департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ заявил, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Цитирую, «Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать». И это нам из Центрального банка говорят, который как бы призван регулировать, собственно, инфляцию и рост цен. Сейчас, по разным оценкам, чтобы купить однушечку в Москве на вторичном рынке, в среднем нужно откладывать всю зарплату 13 лет. А в ипотеку это уже получается не кредит, а тест на финансовую выносливость. Дотянешь ли до эти 13 лет? При этом цены особо пока не снижаются. Ну, где-то снижаются, но не так сильно, как хотелось бы, как они до этого выросли. Налоговая ждет отчеты по зарубежным счетам до 1 июня. Если у вас есть какие-либо зарубежные счета, вы обязаны предоставить отчет о движении средств. То есть выписку, куда, как деньги, как поступили, ушли оттуда. А в определенном формате она заполняется в личном кабинете налогоплательщиков. Стейблкоины хотят вывести из серой зоны. Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают легализацию иностранных стейблкоинов, но важная деталь – только дружественных России юрисдикций, поэтому USDT сюда вряд ли подойдет. Но не просто так легализовать, а легализация означает идентификацию, лимиты и отчетность. То есть есть у вас USDT, ты отчитайся, а иначе печалька. Некастодиальные кошельки не хотят отпускать на свободу. Власти не готовы разрешать россиянам свободное использование некастодиальных кошельков. То есть это те, которые анонимные, давайте упрощу. Где приватные ключи хранятся у пользователя, а не у биржи или банка. То есть никто, кроме пользователя, не знает, кому принадлежит этот кошелек. Для регулятора это, конечно, неприятно, что не могут залезть к вам в карман в ваш кошелек и узнать, а сколько же там лежит. Государство очень хочет видеть все ваши деньги. А получается так, некастодиальный кошелек – это когда ключи у вас. Регулятор смотрит на это и вежливо так спрашивает. А можно у нас тоже будет дупликат ключей от вашего финансового подъезда? Центральный банк выиграл суд против Евроклир на 18 триллионов аж рублей. Победа в суде есть, а денег нет. Но вы держитесь там. Потому что думаю, что в Евроклир на это спокойненько ответит. Поняли, записали, положили рядом с остальными замороженными вопросами. Туристический налог собирает меньше, чем сам стоит. Вот как вводят у нас новые налоги. Причем это уже неоднократно.

0: похожая ситуация с налогами на малый бизнес. За первый квартал 2026 года туристический налог, который ввели, по предварительным оценкам принес около 320 миллионов рублей. Внимание! А затраты на его администрирование, контроль и разбирательство с жалобами оценили в 500 миллионов. То есть заработали 320, потратили 500 на этот самый налог. А ведь для бизнеса это не только налог, это еще и отчетность, споры, настройка систем, время. Странная ситуация, да? Как будто курьера наняли за 1000 рублей, чтобы он привез 200. Немецкий импортер «Лада» обанкротился после 50 лет. Представляете? Немецкий импортер «Лада Deutschland» обанкротился после примерно 50 лет работы на рынке ФРГ. Официальные продажи «Лада» в Евросоюзе прекратились еще в 2019 году. Самое удивительное, мне кажется, в этой новости не то, что они обанкротились, а то, что они до этого полвека продержались. То есть устойчивость была прям почти как подвеска. Ну, в завершении давайте чем-то вас порадуем. Мороженое подешевело на 15% в крупных российских торговых сетях. Еще приятная новость. Манго почти сравнялась с яблоками. Ну, не знаю, с какой стороны приятно. То, что яблоки как манго стоят, или то, что манго как яблоки. Импортные фрукты начали дешеветь. Нектарины и персики из Турции подешевели примерно на 25% за год. Апельсины на 20%. Вот манго подешевели. Причины укрепления рубля. То, что закупают за валюту, а валюта нынче сильно дешевле. Вот так бытовой пример, как курс валюты превращается не только в графики, но и ценники в магазинах. Рынок препаратов от ожирения растет до десятков миллиардов. Пока много где проблемы, сжимается бизнес, то рынок препаратов для похудения набирает вес. Уже оценивается почти в 50 миллиардов рублей, а в 2026 году может вырасти до 75 миллиардов. По разным оценкам, избыточный вес есть у десятков миллионов россиян, а современную терапию получает только часть аудитории. Вот так рынок препаратов от ожирения растет такими темпами, что ему самому скоро понадобятся программы контроля веса. Удачи и финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо, и именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никола Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию. Она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Летом из Махачкалы откроются новые регулярные рейсы по востребованным туристическим направлениям. По информации пресс-службы аэропорта, для пассажиров станут доступны 4 новых международных маршрута. В Анталью вылеты уже стартовали. В Минск из дагестанской столицы можно будет улететь по вторникам и субботам. В Ош рейсы станут доступны с 3 июня, а в Душанбе с 6 июня. Также расширится и внутреннее авиасообщение. Появятся рейсы в Красноярск, Череповец и Ульяновск, Чебоксары, а также в Киров, Нижнекамск и Ижевск. Госдума приняла закон об аресте имущества. Арестовывать имущество будут у уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов России. Закон вступит в силу с сентября месяца этого года. У майнеров крипты могут отбирать имущество и штрафовать на сумму до 2,5 миллиона рублей. Такой закон приняла Госдума в первом чтении. По данным Федеральной налоговой службы, незаконным майнингом крипты в России могут и заниматься более 45 тысяч физических лиц и юридических. Платный набор в вузы сократится на 47 тысяч мест. Это затронет направление с низким спросом на рынке труда. Наибольшее сокращение ожидается по специальностям юриспруденция, менеджмент и экономика. Медицинские справки и больничные будут выдавать через мессенджер Макс. Туда будут приходить сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие медицинские документы. Пока система работает только в нескольких регионах, но в будущем ее распространят на всю страну. С сегодняшнего дня в России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали самые ходовые бренды – Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, Adata и другие. Из списка исключили даже зубные щетки Oral-B. В Минпромторге отметили, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его пытаются провести без разрешения. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка, опять же, напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Бояться надо не тех, кто не согласен с вами, а тех, кто не согласен с вами и боится вам об этом сказать. Наполеон Бонапарт, французский император и полководец, заложивший основы современного французского государства.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Гүлямайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гүлямайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гэнь авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гэнь авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата, либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Чтобы получить выплату пенсионных накоплений, нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист. Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 тысяч рублей. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест, управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. И в завершении выпуска. Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками – клубникой, персико-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат» и яблочный пирог, пишет газета «Ру». В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на

0: томаты.
1: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги. Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
2: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
3: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
4: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
5: Персик слаще из нектаров,
6: абрикос еще вкусней.
7: Винограда и граната
8: всех насыщеннее вкусней.
9: Слива с яблоком вкусней.
10: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
11: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
12: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
13: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
14: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
15: Притчи народов мира.
16: Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» – окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба путника нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: «Вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело». Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», – подумал каменщик и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают два голоса – женский и мужской. «Проклятие!» – воскликнул он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил».

0: Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшим на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», – ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» – радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден!» И начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, у меня есть 3 калача, подаренных мне царем!» Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во втором калаче и в третьем.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Это простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах. Кто их клиенты? И чего хотят их клиенты? И как им максимально помочь? Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду, какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Его встретил лично президент республики Касым Жомарт Токаев. Во время визита планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Дешевый импорт в России начали добивать новой системой контроля. С 1 июня импортеров из стран ЕАЭС обязали платить НДС и акцизы еще до ввоза товара. Без специального QR-кода фуры теперь просто не пустят через границу. Бизнес уже ждет резкого роста цен. Импортеры предупреждают, что техника, одежда и другие товары могут подорожать на 30-50% к концу года. Особенно жесткая система подтверждения ожидания поставки товаров ударит по параллельному импорту и мелким поставщикам. Теперь 22% стоимости груза придется замораживать заранее, а любые сбои в системе способны буквально парализовать поставки. Эксперты говорят прямо: эпоха дешевого серого импорта заканчивается. Дипломные работы в России могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вузы вернутся к устному экзамену, чтобы объективно оценить знания студентов. Минздрав готовит продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Об этом сообщает глава Росздравнадзора. Если законопроект примут, будет невозможно купить рецептурный препарат по бумажному рецепту. Мошенники предлагают фейковую подработку на лето подросткам. Они звонят от лица частных компаний и предлагают несуществующую подработку на летние каникулы с выгодными условиями и гибким графиком. В случае заинтересованности подростку присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где при вводе личных данных злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам его родителей. Напоминаем, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Эксперты порекомендовали проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Volga K40 станет самой доступной моделью бренда. Данный кроссовер будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Продажи всего модельного ряда Volga начнутся в июне. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство — кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки — от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц — до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%, пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%, клонирование людей для роста населения – 12%. Сохранение жизни перевешивает страх. 51% воспользовались по технологии клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные – Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опоздание – признак неуважения к чужому времени. Если задерживаетесь больше, чем на 5 минут, обязательно предупредите. При этом «я буду через 5 минут» означает ровно 5 минут, а не полчаса. Если точно знаете, что не успеваете, лучше сразу перенести встречу.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: 70 триллионов рублей ждут снижения ключевой ставки. Федеральные облигации снова продают мечту о 30% годовых. Доллару рисуют 65 рублей, а налоговая ждет ваши отчеты по зарубежным счетам. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. И переходим к новостям. 70 триллионов рублей могут пойти с вкладов на рынок. Это сбережения, которые лежат сейчас на банковских счетах, и при снижении ключевой ставки, по мере того, как депозиты и накопительные вклады будут давать все меньшую и меньшую доходность, часть денег куда-то пойдет. Потому что будет уже как-то очень печально сидеть, допустим, кто помнит еще времена, когда депозит давал 6% годовых. Смотришь, и тоска берет. Особенно, кто помнит, еще ставки там 20 с лишним процентов. И куда-то они потекут. В недвижимость, в акции, на рынок акций, может быть, куда-то еще. Деньги, конечно, идут на рынок не из романтики, а из математики. Когда вклад становится менее привлекательным, инвестор начинает считать уже премию за риск. Федеральные облигации вновь продолжают быть интересным инструментом. Потенциально могут дать доходность до 30% годовых с учетом купонов и роста стоимости облигаций. Это если ставка пойдет вниз. Однако, если инфляция задержит снижение ставки, это надо учитывать, длинные бумаги, наоборот, могут просесть. Поэтому 30% на безопасных гособлигациях звучит красиво, но настроение портит потенциальная инфляция. Да, она вроде бы замедляется, но ЦБ с большой осторожностью на это смотрит. Поэтому, чтобы работать с длинными облигациями, обязательно изучите, как они себя ведут при разных сценариях. Иначе можно влететь в ситуацию, что вы как бы залезли туда, куда не понимаете. Доллару снова рисуют 65 рублей. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, допустил доллар уже по 65. Причем к концу лета, если сохранится текущая динамика, когда Минфин не столь много валютной выручки покупает, то есть абсорбирует в себя, в фонд национального благосостояния, избыточные доллары, а приток валюты, наоборот, большой. Но что мы сейчас с вами наблюдаем, из-за высоких цен на нефть, приток валюты довольно высокий и, ну, еще пока продолжается, столь же высокий. И этот сильный рубль, который мы имеем сегодня, вроде бы для кого-то не так уж и плохо, допустим, доллар по 65 для туриста звучит как музыка. А для компаний-экспортеров, у которых выручка в долларах, а расходы в рублях, это тоже музыка, но почему-то траурная. Поэтому локально с долларами сейчас надо быть осторожным. Кредиты наличными все еще стоят почти 30% годовых. Средняя полная стоимость кредита наличными опустилась чуть ниже 30%, но продолжает быть высокой. При этом, по данным ЦБ, доля просрочки в портфеле кредитов наличными на 1 апреля достигла 18%, увеличившись на 2 процентных пункта. То есть банки осторожны не просто так. Люди все меньше и меньше возвращают эти самые кредиты. Для банков это тоже, кстати, потенциальная проблема. Они, с одной стороны, очень хорошо зарабатывают на потребкредитах, там высокая маржа, но при этом качество заемщиков сейчас ухудшается, требует все больше и больше резервов от банков. При этом банки заработали, но резервы могут съесть часть прибыли. Банки все больше и больше зарабатывают доходность, но все больше и больше из-за ухудшающегося кредитного портфеля им надо в свои резервы отчислять, то есть они не могут эти деньги себе оставить и использовать. При этом тот же Сбер продолжает очень приличную дивидендную доходность показывать на уровне 11-12% годовых, что, в общем-то, на уровне депозита, но еще и с потенциалом роста. У ВТБ там пока интрига, вскоре, через несколько дней, должны они окончательно определиться, какие будут дивиденды, но следующие кварталы может сдерживать рост резервов. То есть дальше может все не так уж и сладко быть по банкам. Хотя историческое правило, что при любой непонятной ситуации, покупая акции Сбера, продолжает работать неплохо. Из интересного, из дивидендов, МТС рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, что получается при текущей цене около 15% годовых, что, ну, весьма-весьма неплохо. Связь связью, а инвесторы тоже хотят пополнить свой баланс. И 15%, ну что ж, порадуемся. А вот самолет девелопер рекомендовал не платить дивиденды, поскольку получили по за прошлый год убыток 2,3 миллиарда рублей против прибыли 8,2 годом ранее. Но, казалось бы, как бы сильно больше прибыли было до этого, чем убытка сейчас. Но, как мы понимаем, сейчас у самолета и у его инвесторов ситуация аховая. Рейс задержали, питание отменили, пассажиров попросили сохранять долгосрочный горизонт ожидания, когда же они куда-то улетят. И сам самолет обращался в правительство с просьбой о помощи. Но здесь понятно, девелоперы очень чувствительны к ипотеке, к ставке, к скорости продаж. А сегодня при текущей ставке покупателей у них сильно меньше. Но по разным оценкам 3-4 раза меньше, чем было ранее. И это зачастую для них уже за гранью того, как они могут выживать. Государство продает до 24% акций Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продаж. Хотят приватизировать Аэрофлот. Понятно, государству нужны деньги, хотят что-то продать ненужное. Вопрос, хочет ли кто-то купить что-то ненужное. Надо понимать, что большой объем акций, которые выходят на рынок в виде предложения, это такой заметный навес, который для действующих инвесторов не слишком позитивен, может быть. Активы индивидуальных инвестиционных счетов дошли почти до 1 триллиона рублей. Выросли они на 9% в первом квартале этого года. Всего открыто 6,5 миллионов счетов ИИС, но 74% из них пустые. Как абонемент на спортзал, кто в январе покупает, абонементы есть, а движение средств пока в планах. То есть на всякий случай открыли этот самый ИИС. Хотя в целом, конечно, индивидуальный инвестиционный счет, если у вас есть какие-то налоги, которые за вас платит работодатель, либо еще некоторые виды налогов тоже можно вычет по ним получить, это очень даже оправдано. То есть вы гарантированно получаете в рамках вот этого размера вычета, гарантированно получаете доходность 13%. Ну, плюс то, что сверху вы еще, допустим, купонами по облигациям получите очень даже прилично. Например, берете федеральные облигации с доходностью, ну, пусть там 12% годовых, плюс 13% НДФЛ, вот 25% гарантированной доходности. Прекрасно. Но это есть ли есть налоги. Страховку по долгим вкладам хотят поднять до 2 миллионов рублей. А ранее для уже безотзывных сертификатов от 3 лет действовал лимит 2,8 миллионов. Но сейчас хотят повысить страховое возмещение под долгосрочным рублевым вкладом до 2 миллионов рублей. Государству и банкам нужны более длинные деньги, а взамен пытаются вот как-то застраховать, чтобы большую привлекательность сделать. Но сегодня, на мой взгляд, депозиты уже не столь интересны. И если уж использовать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, то те же облигации дают сегодня более интересную цифру. Центральный банк в шоке от цен на квартиры. Уже официально директор Департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ заявил, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Цитирую, «Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать». И это нам из Центрального банка говорят, который как бы призван регулировать, собственно, инфляцию и рост цен. Сейчас, по разным оценкам, чтобы купить однушечку в Москве на вторичном рынке, в среднем нужно откладывать всю зарплату 13 лет. А в ипотеку это уже получается не кредит, а тест на финансовую выносливость. Дотянешь ли до эти 13 лет? При этом цены особо пока не снижаются. Ну, где-то снижаются, но не так сильно, как хотелось бы, как они до этого выросли. Налоговая ждет отчеты по зарубежным счетам до 1 июня. Если у вас есть какие-либо зарубежные счета, вы обязаны предоставить отчет о движении средств. То есть выписку, куда, как деньги, как поступили, ушли оттуда. А в определенном формате она заполняется в личном кабинете налогоплательщиков. Стейблкоины хотят вывести из серой зоны. Минфин, ЦБ и Госдума обсуждают легализацию иностранных стейблкоинов, но важная деталь – только дружественных России юрисдикций, поэтому USDT сюда вряд ли подойдет. Но не просто так легализовать, а легализация означает идентификацию, лимиты и отчетность. То есть есть у вас USDT, ты отчитайся, а иначе печалька. Некастодиальные кошельки не хотят отпускать на свободу. Власти не готовы разрешать россиянам свободное использование некастодиальных кошельков. То есть это те, которые анонимные, давайте упрощу, где приватные ключи хранятся у пользователя, а не у биржи или банка. То есть никто, кроме пользователя, не знает, кому принадлежит этот кошелек. Для регулятора это, конечно, неприятно, что не могут залезть к вам в карман в ваш кошелек и узнать, а сколько же там лежит. Государство очень хочет видеть все ваши деньги. А получается так, некастодиальный кошелек – это когда ключи у вас. Регулятор смотрит на это и вежливо так спрашивает. А можно у нас тоже будет дупликат ключей от вашего финансового подъезда? Центральный банк выиграл суд против Евроклир на 18 триллионов аж рублей. Победа в суде есть, а денег нет. Но вы держитесь там. Потому что думаю, что в Евроклир на это спокойненько ответит. Поняли, записали, положили рядом с остальными замороженными вопросами. Туристический налог собирает меньше, чем сам стоит. Вот как вводят у нас новые налоги. Причем это уже неоднократно. Похожая ситуация с налогами на малый бизнес. За первый квартал 2026 года туристический налог, который ввели, по предварительным оценкам принес около 320 миллионов рублей. Внимание, а затраты на его администрирование, контроль и разбирательство с жалобами – оценили в 500 миллионов. То есть заработали 320, потратили 500 на этот самый налог. А ведь для бизнеса это не только налог, это еще и отчетность, споры, настройка систем, время. Странная ситуация, да? Как будто курьера наняли за 1000 рублей, чтобы он привез 200. Немецкий импортер «Лада» обанкротился после 50 лет. Представляете? Немецкий импортер «Лада Deutschland» обанкротился после примерно 50 лет работы на рынке ФРГ. Официальные продажи «Лада» в Евросоюзе прекратились еще в 2019 году. Самое удивительное, мне кажется, в этой новости не то, что они обанкротились, а то, что они до этого полвека продержались. То есть устойчивость была прям почти как подвеска. Ну, в завершении давайте чем-то вас порадую. Мороженое подешевело на 15% в крупных российских торговых сетях. Еще приятная новость. Манго почти сравнялась с яблоками. Ну, не знаю, с какой стороны приятно, то, что яблоки как манго стоят, или то, что манго как яблоки. Импортные фрукты начали дешеветь. Нектарины и персики из Турции подешевели примерно на 25% за год. Апельсины на 20%. Вот манго подешевели. Причины укрепления рубля. То, что закупают за валюту, а валюта нынче сильно дешевле. Вот так бытовой пример, как курс валюты превращается не только в графики, но и ценники в магазинах. Рынок препаратов от ожирения растет до десятков миллиардов. Пока много где проблемы, сжимается бизнес, то рынок препаратов для похудения набирает вес. Уже оценивается почти в 50 миллиардов рублей, а в 2026 году может вырасти до 75 миллиардов. По разным оценкам, избыточный вес есть у десятков миллионов россиян, а современную терапию получает только часть аудитории. Вот так рынок препаратов от ожирения растет такими темпами, что ему самому скоро понадобится программа контроля веса. Удачи, финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.

0: и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
4: Деньги дороги, как память.
3: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
4: Закрома Родины.
3: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса Check-Index компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным – значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе – не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке, чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал: «Сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать». В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Сенека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы: почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась. Кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал: «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос: а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя: к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость, Ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стойки знали, не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Его встретил лично президент республики Касым Жомарт Токаев. Во время визита планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Дешевый импорт в России начали добивать новой системой контроля. С 1 июня импортеров из стран ЕАЭС обязали платить НДС и акцизы еще до ввоза товара. Без специального QR-кода фуры теперь просто не пустят через границу. Бизнес уже ждет резкого роста цен. Импортеры предупреждают, что техника, одежда и другие товары могут подорожать на 30-50% к концу года. Особенно жесткая система подтверждения ожидания поставки товаров ударит по параллельному импорту и мелким поставщикам. Теперь 22% стоимости груза придется замораживать заранее, а любые сбои в системе способны буквально парализовать поставки. Эксперты говорят прямо: эпоха дешевого серого импорта заканчивается. Дипломные работы в России могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вузы вернутся к устному экзамену, чтобы объективно оценить знания студентов. Минздрав готовит продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Об этом сообщает глава Росздравнадзора. Если законопроект примут, будет невозможно купить рецептурный препарат по бумажному рецепту. Мошенники предлагают фейковую подработку на лето подросткам. Они звонят от лица частных компаний и предлагают несуществующую подработку на летние каникулы с выгодными условиями и гибким графиком. В случае заинтересованности подростку присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где при вводе личных данных злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам его родителей. Напоминаем, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Эксперты порекомендовали проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Volga K40 станет самой доступной моделью бренда. Данный кроссовер будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Продажи всего модельного ряда Volga начнутся в июне. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два младенца родились одновременно. Один в бедной, а другой в богатой семье. Два ангела-хранителя поднялись на небеса, чтобы наполнить из небесных источников чаши жизни для своих младенцев. Один ангел был допущен к источнику богатства, а второй – к источнику бедности. С горьким вздохом он наполнил чашу жизни из этого источника, но не до краев, надеясь, что кроме бедности его младенцу достанется еще что-нибудь. Когда оба ангела спускались на землю, мимо пролетал ангел любви. Хрустальные слезы любви капали из его глаз. Одна из них упала в неполную чашу. Вторая чаша была уже полна, и в нее ничего не попало. Встретились оба ангела на земле. «Посмотри, я несу своему младенцу богатство», — похвастался первый ангел. «Твой напиток горчит», — заметил второй ангел. К источнику богатства всегда примешаны зависть, предательство и одиночество. «Неужели бедность и лишение слаще?» — возмутился первый ангел. «Нет, они горьки. Но небесная капля любви, которую ангел любви влил в мою чашу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит жизнь светом».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
6: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из 1 цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка и или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Одной из самых распространенных ошибок является резка хлеба ножом. По правилам этикета хлеб не режут. От ломтика отламывают небольшой кусочек и отправляют в рот. Также не рекомендуется накалывать его вилкой.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
5: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2
4: да,
5: и все.
4: Да,
5: окей.
4: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
5: да.
4: Или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
5: А как, да? Зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировать?
4: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
5: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
4: да.
5: Давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
4: да,
5: то, что мешает.
4: Именно, именно.
5: И уже только это дает большой рост.
4: Да.
5: Супер.
4: Да.
5: Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому. Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
4: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
5: О.
4: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
5: да.
4: Большие деньги. С чем у тебя ассоциируется? Вот 5 ассоциаций. Большие деньги. Первое, что приходит, негативное.
5: Негативная? Опасность.
4: Да.
5: Опасность.
4: Опасность.
5: А
4: что значит опасность?
5: Заберут.
4: Заберут.
5: Да.
4: У кого забирали деньги?
5: У моего дедушки, прадедушки.
4: Ну вот.
5: Раскулачивали.
4: Да,
5: его.
4: Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать,
5: да.
4: То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
5: Okay.
4: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел. Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы, когда мы…

0: Да.
1: Оно сфокусировано на опасности. Подбери слово
0: комфорт.
1: Комфорт.
0: Да.
1: Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
0: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, я сижу, расслабленно. Гармония, она нужна.
1: Гармония,
0: такая,
1: отлично.
0: Да.
1: Поэтому, что здесь можно сделать? Техника какая? Практика. Каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть, большие деньги тире опасность. Что
0: да.
1: еще было?
0: Опасность, это про страх, про негативные,
1: да,
0: моменты?
1: Да, негативные.
0: Опасность, риски.
1: Риски.
0: Да.
1: Что значит риски?
0: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
1: всякое –
0: может
1: это
0: кто-то
1: что?
0: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи. Да.
1: А что может плохое произойти?
0: Украсть, обмануть, вот эта история.
1: У кого-то крали, обманывали в детстве?
0: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
1: Вот, да.
0: Когда заработали деньги большие. Папа,
1: вот.
0: О, прикольно.
1: У тебя есть сценарий, если да, я заработаю большие деньги,
0: меня
1: то есть
0: обкрадут.
1: Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
0: Офигеть.
1: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
0: Делаем то же самое прямо сейчас, супер
1: да.
0: полезно.
1: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае, с твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками,
0: да?
1: Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от этих денег. Да,
0: да. Согласен.
1: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово безопасность, то есть там уже опасность есть.
0: Да.
1: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
0: Вот у меня слово возникло «везение».
1: То есть вот сформулирую, мои это, большие деньги.
0: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
1: Что ты чувствуешь, когда ты это проговоришь?
0: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
1: твой мозг не верит.
0: Да, это нереально.
1: Тогда
0: да,
1: это неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
0: Окей.
1: Да. Давай подберем другие
0: так,
1: слова.
0: Так, если у меня до этого был риск, да, то сейчас что у меня может быть?
1: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
0: Так, риск.
1: Для чего тебе нужны деньги?
0: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
1: Хорошо, тогда сформулирую. Мои большие деньги
0: помогают мне проживать разный интересный опыт.
1: Что ты чувствуешь?
0: Вот это правда.
1: Идет энергия.
0: Это идет энергия,
1: всё,
0: да.
1: Это твое, значит.
0: Все,
1: да.
0: Все, согласен.
1: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
0: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположный.
1: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот
0: уникальный
1: откат случиться.
0: Опыт
1: да, это уникально.
0: Все, все, все.
1: Индивидуально.
0: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
1: да.
0: Она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
1: Да, супер. Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег»,
0: да.
1: Она не рабочая, она
0: ага.
1: не работает.
0: Ага.
1: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
0: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки.
1: Далее,
0: идет.
1: Да, далее. То есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
0: так.
1: нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца. Неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
0: Полгода.
1: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
0: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей.

0: вашей новой установкой. К примеру, допустим, я как говорил, комфорт. Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
1: Да.
0: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
1: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает, то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да, это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
0: И сказать,
1: ощутить новые эмоции.
0: Я не раскидывал деньги.
1: Да.
0: Я выжил, это было безопасно.
1: Да.
0: Супер, новый опыт.
1: Да.
0: Классно, классно.
1: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, it's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
0: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему, у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие... Вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
1: Угу.
0: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь... И это реально влияет. Что вот такое есть?
1: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания. То есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это
0: прикольно.
1: Первое состояние. Да.
0: Вот можно я тут добавлю?
1: Да.
0: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние его
1: именно, да.
0: на миллиарды
1: классно,
0: долларов.
1: Да.
0: Прикольно.
1: Да,
0: может
1: да.
0: быть, это тоже как-то
1: именно.
0: Связано.
1: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует, это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
0: Ой, классная мысль.
1: Обязательно.
0: Можно я тут добавлю? У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
1: супер.
0: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовалось.
1: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
0: Вот.
1: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала, допустим. Сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
0: Супер.
1: Все, что я расписала,
0: забирайте.
1: У меня в жизни реализовалось.
0: Классно. Все, забирайте себе эту практику, заведите тетрадку, блокнот там, не знаю. Ну, не в заметках, именно вот рукой написать, да? Мне кажется, в этом
1: даже
0: не кайф.
1: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
0: да.
1: Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
0: супер.
1: В заметках.
0: Классно.
1: Это тоже
0: классно.
1: Работает.
0: Отлично. Так, что еще?
1: постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику «большие деньги тире», потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень. И что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
0: Прикольно.
1: Этого прикольно. Не будет.
0: Можно я от себя добавлю? Да. Я бы еще добавил насмотренность. Угу. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми,
1: да.
0: у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
1: Да.
0: Я вот был на одном мастер-майнде вот у Михаила Дашкиева, угу. и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И
1: все
0: уже
1: верно.
0: Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
1: все
0: факт.
1: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас с Кариной недавно подписалась, и вы появились в моей жизни, да?
0: Да.
1: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. Угу. А что будет, там, чтобы мы выжили?
0: Да.
1: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
0: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
1: да,
0: только
1: да.
0: из-за того, что, чтобы мы выжили.
1: Да.
0: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
1: да.
0: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там, условно, сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него угу. говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
1: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком. Сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте. И тут же вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия придет,
0: да,
1: пойдет, другое
0: правда.
1: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта Супер. Картинка закрепится.
0: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
1: Именно,
0: то
1: этому
0: есть,
1: надо учиться.
0: Это не то,
1: каждый
0: что...
1: день.
0: То есть ни у кого базово его прям нет такого,
1: нет.
0: что вот все такие ходят и целый день там.
1: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
0: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути, просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
1: да,
0: позитивно мыслить.
1: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
0: да.
1: на самом деле. Да?
0: Я понял.
1: Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного. Того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательные подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
0: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый, он 51-го года у меня, и мне, когда я был очень маленький, мне говорили, твой дедушка, и я всегда плакал из-за этого, я прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно, каждый день вот Богу молился, плакал просто, и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее, и прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
1: Классно.
0: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
1: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
0: Да.
1: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
0: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее. Это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. Вот. Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Угу. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю,
1: да,
0: тоже.
1: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир – это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир – это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
0: Все, я думаю, вот это был просто финал.
1: Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Сбербанк рассматривает возможность запуска кредитования в палладии, расширяя линейку займов в драгоценных металлах. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. По итогам первого квартала доля таких кредитов составила около 1% от корпоративного портфеля Сбера. Напомним, что продукт стартовал в 2024 году с золота. Позже в линейку добавились серебро и платина. По словам топ-менеджера, это нишевой инструмент для компании отрасли, где сама добыча является хеджирующим элементом, а интеграция палладия расширит возможности для клиентов. Яндекс запустил комбинированную доставку до двери, в которой роботы и курьера действуют в паре. Ровер берет на себя основную часть пути заказа, а курьер поблизости забирает пакет и поднимает его в квартиру. Подключить тариф смогут компании-партнеры Яндекс.Доставки. Как отмечает компания, новый формат позволит бизнесу снизить расходы на логистику и решить проблему нехватки курьеров в периоды высокого спроса на доставку. При этом курьеры сохранят прежний уровень дохода без необходимости тратить время на длинные передвижения. Майнинг крипты в московском регионе могут запретить до 2032 года. Об этом говорит замминистра энергетики Евгений Грабчак. По данным Минэнерго, на территории Москвы и Московской области уже подключены 65 ЦОД общей мощностью 734 мегаватт. Отметим, что ранее правительство ввело круглогодичный запрет майнинга на территории Бурятии и Забайкалья. Экспорт смартфонов из Китая в Россию достиг максимума за полтора года. Стоимость экспорта составила 211,1 миллиона долларов США. При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%. За первые 4 месяца этого года Россия импортировала смартфонов на 651,4 миллиона долларов США, то есть на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году. Отметим, что в марте этого года Россия также почти вдвое в годовом выражении нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. Россияне стали массово отказываться от работы в одной компании и переходят на портфельную занятость, совмещая несколько проектов, ролей или подработок вместо одной полной ставки. Об этом пишет Forbes. За последние 4 года число вакансий с проектной и частичной занятостью выросло примерно вдвое, тогда как предложения с полной занятостью прибавляют значительно медленнее. Количество резюме в этом сегменте увеличилось на 60%. А доля соискателей, готовых работать в нескольких форматах, достигла 28%. Тренд охватывает уже более 134 профессий, от рабочих специальностей до IT и аналитики. Наибольший прирост готовности к проектной работе показали сфера добычи сырья, сельское хозяйство, рабочий персонал, производство и сервис. Среди самых активных соискателей – машинисты, разнорабочие, начальники участков, механики, аналитики данных и маркетологи. По данным опросов, несколько работ уже совмещают 75% россиян. А в этом году подрабатывать планировали 57% жителей страны. Фандэй массово закрывает магазины по всей России. Ликвидировано уже около 50 точек, узнали «Известия». Все из-за обвала спроса и роста арендных ставок. Напомним, что Фандэй принадлежит «Спортмастеру». При этом сложности наблюдаются у всех трех брендов группы, куда также входит «Остин», который закрыл уже 62 точки. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Бывший главный тренер Челси Энцо Мореско возглавил Манчестер Сити, сообщает инсайдер. 46-летний итальянский специалист подписал контракт до лета 2029 года. Он будет участвовать в обсуждении трансферов в Сити перед будущим сезоном. Первая ракетка мира итальянец Яник Синнер легко преодолел первый круг открытого чемпионата Франции, победив француза Климана Табюра в трех сетах. В прошлом году Синнер дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Алькарасу. В женском одиночном разряде пятая ракетка мира американка Джессика Пегула неожиданно проиграла 83-й ракетке мира австралийке Кимберли Бирл в трех партиях. Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг соревнований, взяв верх 6-3-7-6 над Лаурой Зигимон из Германии. Хоккеисты Швеции в последний момент смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, обыграв прямого конкурента, команду Словакии, со счетом 4-2, хотя первыми и пропустили. Сборная Словакии осталась за бортом, а шведы теперь сыграют в 1/4 финала со Швейцарией. Финнам предстоит встретиться с Чехией, а в соперниках у США – канадцы. Латвия и Норвегия между собой выяснят, кто из них пробьется в полуфинал турнира. Из матчей заключительного тура группового этапа обратим внимание на победу Швейцарии над Финляндии 4-2. Хозяева соревнований швейцарцы ни разу еще не проигрывали на этом чемпионате. В Национальной баскетбольной ассоциации полуфинальная серия между клубами Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс завершилась быстро. Нью-Йорку потребовалось всего 4 матча, чтобы выйти впервые за 27 лет в финал. Точку в этом противостоянии баскетболисты Нью-Йорк Никс поставили в гостях, обыграв 130-93 Кливленд. В далеком 99-м году Никс уступил в финале Сан-Антонио, а вообще команда блистала еще в 70-х и в тот период дважды становилась чемпионом. Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» 32-летняя Алексия Путелес объявила, что этим летом покинет клуб. Алексия выступала за «Барсу» 14 лет. В составе команды она стала 10-кратной чемпионкой Испании, 4 раза выигрывала Лигу чемпионов, завоевала 10 кубков королевы, 4 раза выигрывала суперкубок страны, а также дважды взяла золотой мяч. Кроме этого, футболистка с 2013 года защищает цвета национальной команды Испании. В ее составе Путелес становилась чемпионкой мира в 23-м году, дважды выигрывала Лигу наций УЕФА и серебряные медали чемпионата Европы 2025 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете 7 основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он назывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Летом из Махачкалы откроются новые регулярные рейсы по востребованным туристическим направлениям. По информации пресс-службы аэропорта, для пассажиров станут доступны 4 новых международных маршрута. В Анталью вылеты уже стартовали. В Минск из дагестанской столицы можно будет улететь по вторникам и субботам. В Ош рейсы станут доступны с 3 июня, а в Душанбе с 6 июня. Также расширится и внутреннее авиасообщение. Появятся рейсы в Красноярск, Череповец и Ульяновск, Чебоксары, а также в Киров, Нижнекамск и Ижевск. Госдума приняла закон об аресте имущества. Арестовывать имущество будут у уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов России. Закон вступит в силу с сентября месяца этого года. У майнеров крипты могут отбирать имущество и штрафовать на сумму до 2,5 миллиона рублей. Такой закон приняла Госдума в первом чтении. По данным Федеральной налоговой службы, незаконным майнингом крипты в России могут заниматься более 45 тысяч физических лиц и юридических. Платный набор в вузы сократится на 47 тысяч мест. Это затронет направление с низким спросом на рынке труда. Наибольшее сокращение ожидается по специальностям юриспруденция, менеджмент и экономика. Медицинские справки и больничные будут выдавать через мессенджер Макс. Туда будут приходить сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие медицинские документы. Пока система работает только в нескольких регионах, но в будущем ее распространят на всю страну. С сегодняшнего дня в России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали самые ходовые бренды – Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, Adata и другие. Из списка исключили даже зубные щетки Oral-B. В Минпромторге отметили, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его пытаются провести без разрешения. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, я сегодня хочу вас познакомить с удивительным человеком, моим добрым товарищем, ресторатором, уже писателем даже. Да, Уильям Ламберти. Интересная судьба, родился в Германии, потом долго жил в Италии, но всю жизнь посвятил индустрии гостеприимства. Ему удалось постажироваться и поработать в целой серии мишленовских 2-3-звездных ресторанах по всей Европе. Но когда он переехал в Москву, он здесь произвел просто фурор. И своей книгой, которую издал, когда работал в галерее Новикова. И своими спорами с Новиковым по поводу кухни. И своими потрясающими совершенно ресторанами, которых уже много в Москве. И знаменитый «Уголек», и первый твой ресторан
2: «Уильямс»,
1: да, который ты открыл сам. И один из самых ярких, интересных шефов и уже рестораторов, бизнесменов в Москве. Меня как психолога больше интересует вопрос не кухни, а судьбы. Это моего друга Игоря Писарского больше волнует кухонная тема. Угу. А ты был в его книжке, кстати, вот с интервью с ведущими шеф-поварами?
2: Нет еще.
1: Нет еще? Mm-mm. Надо будет это исправить.
2: Ну, если приглашаю, почему нет?
1: Конечно, да, сделаем. Ты переехал в Москву из Италии. И вот ты рассказывал, что тебя сначала очень коробило обилие водки, чеснока, лука, коньяка с лимоном.
2: Удивило. Удивило, да.
1: Вот расскажи разницу в вкусовых предпочтениях итальянцев и русских. Вот что принципиально отличает русских и итальянцев? Расскажи свое впечатление. Вот ты приехал в Москву. В 90-е? Ты же приехал в 90-е.
2: В 90-е. Конца 96-го.
1: В 96-м. И тогда, я помню, что ты тогда, я просто недалеко живу, в Эльдорадо ты, да?
2: Тогда
1: сначала начал работать в Эльдорадо, да?
2: Верно,
1: и
2: да.
1: Это было невероятно для 96-го года, Москвы. Повар, итальянец, работал с мишленовскими лучшими поварами мира. И тогда Эльдорадо, я помню, народ туда просто ломился, потому что итальянец настоящий. Расскажи свои впечатления.
2: Во-первых, я хочу сказать, которые все люди, которые думают, которые нет русской кухни, да, потому что вообще здесь нет продуктов и так далее, они немножко, на мой взгляд, неправильно думают, потому что я могу сказать то же самое по поводу итальянской кухни. Итальянская кухня тоже родилась в времени, многие, скажем так, были забыты внутри Италии. Она всегда была аппетитна, как Россия, но судьба немножко другая. Если мы смотрим Италию до 1800 года, то есть до 19 века, да, когда не родилась цель Италия, были разные страны внутри, которые руководили. Французские,
1: да.
2: Испанские и так далее, и так далее. Ну, в принципе, вся история плюс-минус знаю. Поэтому все эти забытия создали немножко вот такой итальянской кухни, потому что если мы говорим о итальянской кухне, центр Италии – это типичная ватиканская кухня, римская кухня, да? Нижняя кухня – это более испанская история, и дальше, если мы идем в север, это французский, немецкий и так далее, и так далее. Поэтому это комплекс, который создал именно вот эту, ну, скажем так, микс. Удачный, могу сказать, потому что, как ни крутить, итальянская кухня является одной из самых популярных сейчас, да, везде. Но для туристов, да, скажем так, для кого-то нехорошо знает гастрономия, итальянская кухня всегда вот эти 10 блюд. Пицца, паста, морепродукты.
1: Минестрони.
2: А дальше потом непонятно. Когда ты начинаешь делать чистый итальянский кухня, прямо как мы едим дома, иногда вот, не нравится. Они не понимают, почему я там был, было так, а здесь немножко по-другому. Я всегда делаю такой пример, да, паста, которую едят в ресторан, много соуса, такое, но мы дома так не едим. У нас называется паста-шута. Паста-шута значит сухой макарони. То есть больше паста, чем сос. И 3 тонны пармезана сверху, потому что так нас принято. А русская кухня то же самое. Если мы хотим анализировать, да. И потом есть другой фактор, который как создают вкус человек. Ну, человек родился в Италию, есть какие определенные параметры. Человек родился в России, есть какие определенные параметры. Родился в Англии, грубо говоря, есть другие параметры и так далее, и так далее. Поэтому все вот эти рецепторы, которые зафиксированы внутри, когда он был маленький, они остаются до конца жизни. И это единственный параметр, который человек есть, и можно определиться, это вкусно, это невкусно.
1: Не вкусно, а вкусно, а на самом деле это просто привычно-непривычно, да?
2: Ну, я бы сказал, вкусно-невкусно, чем привычно-непривычно, потому что он все равно будет сравнить, а как это было, а как сейчас. Понятно, которые являются какие новые рецепты, новый вкус ему нравится, но все равно он будет сравнить, только когда он был маленький, поэтому... Я, как итальянец, когда пришел здесь и начал ваши, не знаю, селедка по шубам. Я даже селедка не видел мою жизнь, поэтому мою первую оценку было очень странно. Не могу сказать, вкусно, не вкусно. Странно, было странно. То же самое, как коньяк с лимоном в свои времена. Сейчас редко бывает, но такие мишленовские рестораны, коньяк очень дорогой, и с лимоном внутри выглядит достаточно странновато. А здесь приняли прямо как норма. То же самое, как ты сказал по поводу чеснок, да, ламоноги убивают все вкус, ламоноги наоборот отдают вкус, все достаточно индивидуально, поэтому для меня было много времени привык на какой новый, вообще, скажем так, этап жизни, новый вкус людей и как создать новое творчество кулинарное, потому что действительно мне было надо прикрутить опять все, что научился назад, и создать что-то новое на другой базе, вот, то есть вообще как вкусовой рецептор русского народа.
1: Скажи, вот меня как психолога, психотерапевта, прям пленили твои метафоры, вот эта метафора, что ты метафорически, вот это в психологии, в физиологии это называется синестезия, а в психологии называется эйдетика, когда у человека образы и рецепторы смешиваются в некий комплекс, вот как у маленьких детей, да? Ты говоришь человеку яблоко, маленькому человеку, он его почти ест, у него уже там хруст за зубами. Меня поразили твои метафоры, что, например, дружба – это свежеиспеченный хлеб с сыром и с колбасой. Вот. Где ты, как ты это чувствуешь? Вот интересно, как у тебя эта синестезия работает?
2: Работа именно так, через все, что есть в столом, потому что это стиль моей жизни вообще априори. То есть для меня это не просто работа, это реально стиль жизни. Я дома, когда кушаю, да, мне нравится, который стол должен быть полный, все должно быть вкусно. Все, ну, по-домашнему, но все равно, даже когда я готовлю, дома должно быть все. Неважно, это будет использовать сегодня или через 6 месяцев, но должно быть все, потому что для меня это творчество, это очень важно даже в момент, когда я готовлю дома. И момент, когда я кушаю, ну, представлю себя свою жизнь и начинаю немножко, как сказать, да, вот, ой, дружба похожа немножко на такой вкус, либо на такой блюдо.
1: А мама – это паста из выращенных мамой томатов.
2: Мама – это…
1: Сразу прям мама это комплекс воспоминаний.
2: Ну, давай скажем так. Я изначально, да, было на понимание больше от мамы, а сейчас в последнее время на понимание больше всего от традиции, чем мама. Потому что кухня мама всегда остается кухня мама. Это сравнить невозможно. И давайте не могу спорить, который у каждого человека своя мама готовит лучше, чем все остальные. Это однозначно так. И так должно быть, я считаю. Абсолютно так должно быть. Потому что… Это все равно такой база, где всегда должна возвращаться обратно человек. Это очень важная и жизненная форма, и кулинарная форма, если мы говорим по гастрономии. Поэтому вот для меня всегда есть такие предметы, на которые ассоциирую жизнь от вкусной, да, от каких вкусных ассоциаций. Потому что много раз в жизни тоже было такое забытие, ай, похоже на... Когда был маленький, когда я был с этой, с другой, а я это делаю немножко через едой. Мне это нравится и создают у меня какие интересные идеи и какой новый образ жизни, честно говоря.
1: У всех Когда говорим про Италию, мы вспоминаем Чиполлино.
2: У нас нет такого.
1: У вас нет, у нас есть. Чиполлино. Это, ну, с детства, да, это персонаж. Ну, я думаю, что Чиполлино в Советском Союзе стал таким популярным благодаря не только замечательной книге, но и потрясающему мультфильму с невероятной, просто гениальной музыки. И ты фактически вошел вот в эту стилистику Джанни Родари, Чиполлино, и написал свою аранжаду вместо панцовца.
2: Аранжаду, да.
1: Да. И у тебя там персонаж, который там Аранча твой, он, это ж ты.
2: Это я.
1: Ну, концов, это ж да. Ты, да, он преодолевает препятствия, да, он уходит из там родного гнезда и путешествует, попадает в приключения, его жизнь провоцирует, и он преодолевает эти провокации. И вот это твой альтер-эго. Что ты закладывал, какую мысль, какую философию закладывал в эту книгу, каким выводом ты хотел бы, чтобы приходил читатель?
2: Во-первых, я хотел создать одну книгу. Много раз меня попросили писать книгу и хотели автобиографию. Но я всегда читал, который это достаточно очень банальную историю. Просто чистая автобиография – это банальная история. Поэтому я решил сделать такой метафорический сказку. Почему именно метафора? Потому что каждый день часто бывает, когда я пытаюсь всегда сказать что-то, и, наверное, ты тоже на твою работу, а тебя человек не понимает. Тогда надо сравнить с чем-то, ну, надо рассказывать немножко по-другому.
1: Психотерапевты поэтому очень любят метафоры.
2: И человек тогда он понял, да, правду.
1: Потом метафора очень хорошо запоминается.
2: Конечно, ты скажешь то же самое, но немножко по-другому. И рассказывая автобиографию, рассказывая одну историю, да, человека, как я, который очень сильно трудился в своей жизни, были очень много проблем и так далее, и так далее. Зачем надо рассказывать конкретно, как это были? Ну, у всех есть проблемы, у всех есть сложности, у всех есть пытаться найти свое место по солнцу, честно говоря. Да? Поэтому я решил это делать через метафору, через сказку, потому что, во-первых, я люблю, во-первых, я кормлю ребенка, который есть внутри меня. Вот. И во-вторых, мне было всегда очень такое интересно рассказывать по-другому, да, понять людей, которые жизнь, она не такая сладкая, как кажется. Но если у тебя есть идея, желание, цели, надо туда добиться. Неважно, какие препятствия ты будешь встречаться на твоей жизни. Если ты это веришь, это получится. Зависит только от тебя. Потому что много людей, к сожалению, с первой проблемой начинают сразу бросать. Если было так просто, тогда мы были все гении, мы были все миллиардерами и так далее, и так далее. Люди не понимают, которые надо работать, надо трудиться, надо действительно думать, надо тоже иногда менять тактика, надо тоже менять ваше поведение. Много что-то надо менять ради цели, если это ты действительно
1: хочешь. И потом очень важно, чтобы эта цель была именно твоя.
2: Абсолютно, должна быть твоя. Вот. Но, к сожалению, с эти времена люди не могут, понимая их цели, не могут понять свое место в жизни, вот почему называется место по солнцу. Потому что мы живем такая эра, ты лучше меня знаете, со всеми социальными сетями, люди думают, которые жизнь...
1: Да, очень много выборов, очень много возможностей, очень много информации, человек теряется в этом.
2: А люди не понимают конкретно, что такое жизнь, что человек внутри себя. И на это уже я работаю параллельно еще на два книги. Вот, одну тоже метафорически будет, тоже сказка для детей. Вот, и другой будет просто новая, как называется... История будущего. Вот, история будущего и будущего человечества.
1: Интересно.
2: Вот. Кстати, да. Я извиняюсь, тебе перебил. Аранжада сейчас уходит тоже на английский, на итальянский язык скоро.
1: Здорово.
2: Идет на продажу за границу. Посмотрим.
1: Посмотрим.
2: Как что будет.
1: Сейчас вот Кармалоджик тоже переводится на другие языки. Я тоже так волнуюсь немножечко, как будет воспринято.
2: Я бы принес большой радости. Почему нет? Это какой другой возможности.
1: Вот смотри. Сейчас ты вот сказал про судьбу, вот в этом мы с тобой там в одном направлении идем, каждый со своей стороны, но в одном направлении, там размышления о судьбе, может это возраст, да, может быть это жизненный опыт, может быть это уже потребность что-то отдать, да, не только брать, да, от учителей, от рынка знаний, но уже отдавать, И вот ты сейчас сказал это слово «судьба», что судьба – это же основная метафора и моей книги «Кармалоджик», да, «Судьба в твоих руках», и зависит от четырех вещей. От того, насколько ты адекватно понимаешь, как устроен этот мир, и соблюдаешь эти правила. От того, насколько ты умело, разумно используешь имеющиеся у тебя ресурсы и умеешь их развивать. Третье – от того, насколько ты умеешь меняться, адаптироваться и учиться, то, о чем только что сказал. И четвертое – от того, насколько ты разумно распоряжаешься своим временем. И вот если ты взял под контроль четыре этих процесса, то твоя жизнь, она в твоих руках. А это, если это иногда не так, то все равно так полезно думать. И вот судьба – это все-таки некая предопределенность, либо это так случилось?
2: Хороший вопрос. Я был бы сказать недопределенности. Не может быть так случилось, потому что являет много факторов. Абсолютно. Во-первых, не факт, который каждый человек достигается до их цели, до их судьбы. Потому что здесь играет много факторов. И большой фактор – это когда ты был маленький, как тебя научили принимать жизнь. То есть ваши первые два твои человека, то есть папа, мама, как они тебе начинают ваши рассказы, как дальше будет жизнь, это формулирует тебе уже твои мысли, ты сразу понимаешь дальше, как идти. Если вот, вот этот фактор, который считает, это очень-очень серьезный фактор, он неправильно созданный, судьба ты не найдешь. Ты не реализуешь твою судьбу. Как ни крутить, ты можешь платить, судьба не реализуется. Поэтому приходится поменять. Одно из моментов, который ты сказал, например, да, родители мне никогда не сказали, например, да, да, ты будешь гением, ты будешь достигаться до твоей цели, и так далее, и так далее. Потому что они не верили на эту работу. То есть для них это была не профессия, не понимание, как вообще можно заработать конкретно деньги на жизнь с этой профессией. Поэтому для них это было всегда такое, как, ну ладно, попробовать, но не было у меня никогда какой поддержку на данный момент. И я не мог найти поддержку тоже на других людей. Поэтому во время процесса…
1: У тебя же мама, я так помню, социальный работник?
2: Социальный работник,
1: потом да. Она в Сицилии, да? Совершенно а папа военный?
2: Папа военный, да, работа корабль. Поэтому их было непонятно история. Поэтому один
1: момент… Да, они получают зарплату.
2: Ну и все. Все да, да. Их это было, надо получить зарплату.
1: Это стабильно, это гарантированно.
2: И понятно.
1: Это понятно.
2: И понятно.
1: Да.
2: А другие…
1: Это навсегда.
2: Непонятно, да. Даже я помню, когда у меня было сколько? 16, да, самостоятельно заработал уже мои деньги, купила дорогую одежду, отец мой строил скандал, как с такими можно…
1: Слушай, у меня было то же самое. Мой папа приехал в Москву. А я до 30 с чем-то лет жил по общежитиям, по углам, нищий ученый. И мой папа приехал ко мне в Москву, на окраине Москвы, там плюгавенькая там еще там квартира на 24 этаже панельного дома. И он приехал в эту квартиру в Москве, и он так вызвал меня на разговор и говорит: «Не может ученый честно заработать на такую квартиру». Я ему говорю: «Пап, слушай, ну мир изменился. Давай я тебе помогу. Ты очень известный инженер. Ты вот сидишь сейчас без дела, а ты бы мог создать фирму, например, проектировать, не знаю, коттеджные поселки. У тебя был крупнейший институт за Уралом, проектный. Тебя уважали. У тебя огромное количество связей и специалистов, которые с тобой будут работать. Ты возглавлял институт этот». И он так с обидой на меня посмотрел, говорит: «Леша, меня учили для того, чтобы я работал на свою страну, а не для того, чтобы я зарабатывал деньги». И это был такой приговор мне. То же самое, да?
2: Ну, приблизительно, потому что видели ваши ботинки, которые я купил, это было не квартира, это ботинки, которые в свое время стоили 260 тысяч лир, еще было лир, а зарплата мой отец была 850 тысяч лир, почти половина зарплаты. И он не мог понять, как можно ботинки стоить так дорого, половина зарплаты, и скандал был просто невероятный. Я говорю: «Ну, в конце концов, я заработаю эти деньги, почему не могу себе позволить покупать?» Ну, было такого, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой из серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Мысли вслух.
4: Переговоры – это не разговор. Это столкновение интересов, замаскированное под вежливость. Если смотреть на переговоры через призму Макиавелли, то это не обмен аргументами, а борьба за власть, где деньги – лишь видимая часть айсберга. Макиавелли не писал учебник по деловым переговорам. Он писал о власти. Но власть и деньги в реальном мире почти всегда связаны. Если внимательно прочитать его идеи, становится очевидно, каждый контракт – это маленькая война. Каждая сделка – это перераспределение силы. Первое, что нужно понять, в переговорах выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто контролирует позицию. Макиавелли писал, что государь должен оценивать не только свои силы, но и слабости противника. Тот, кто знает, чего боится оппонент, уже держит часть его решения в своих руках. Большинство людей приходит на переговоры с вопросом «Какую цену мне предложат?». Стратег приходит с другим вопросом. Какая у них точка уязвимости? Переговоры – это анализ страха. Страх потерять сделку, страх упустить возможность, страх показаться слабым, страх потерять лицо перед начальством, страх остаться без поставщика, страх сорвать сроки. Макиавелли подчеркивал, если невозможно быть любимым и бояться одновременно, лучше быть тем, кого боятся, но не ненавидят. В переговорах это означает следующее. Вы должны создать ощущение, что с вами нельзя играть, но с вами выгодно сотрудничать. Вторая ключевая идея – контроль над повесткой. Кто задает рамку разговора, тот формирует исход. Если вы позволяете другой стороне определить критерии оценки, сроки, формат, вы уже играете на их территории. Макиавелли советовал правителю выбирать поле битвы, не вступать в сражение там, где враг силен. В переговорах это означает не обсуждать цену, пока не определена ценность. Большинство людей начинают торг с цифры. Это стратегическая ошибка. Цена – это производная от восприятия ценности. Если вы не усилили восприятие своей позиции, любое число будет казаться завышенным. Поэтому опытный переговорщик сначала усиливает зависимость. Он показывает последствия отказа. Он создает образ будущего, в котором его предложение – решение проблемы. Это не ложь. это фокусировка внимания. Макиавелли писал, что правитель должен уметь направлять восприятие подданных. Реальность важна, но восприятие часто важнее. Третья идея – асимметрия информации. Тот, кто знает больше, диктует условия. В переговорах нельзя входить неподготовленным. Нужно знать рынок, альтернативы, болевые точки оппонента, его внутренние ограничения. Если вы не знаете, какие KPI стоят перед вашим визави, вы не знаете, на какие рычаги давить. Макиавелли советовал государю иметь надежную разведку.
5: Без информации стратегия превращается в гадание. В современном бизнесе разведка – это анализ компании, изучение ее финансового положения, понимание структуры принятия решений. Иногда сделка зависит не от цены, а от того, кто подпишет документ. Четвертый принцип – демонстрация силы через готовность уйти. Самая мощная позиция в переговорах – это реальная альтернатива. Если вы не готовы отказаться, вы зависимы. А зависимость – это слабость. Макиавелли писал, что союзники уважают сильного.
6: Если государь отчаянно нуждается в поддержке, его условия будут диктовать другие. В переговорах это означает: никогда не показывайте, что вам жизненно необходима эта сделка. Даже если необходимо, создайте альтернативы. Иногда достаточно убедительно показать, что у вас есть другие варианты. Пятый принцип – управление эмоциями. Большинство сделок рушится не из-за цифр, а из-за эго. Люди хотят чувствовать превосходство, они хотят выиграть. Макиавелли понимал человеческую природу. Он знал, что амбиции и горбение часто сильнее логики. Стратег может уступить в мелочи, чтобы выиграть в главном. Он позволяет оппоненту сохранить лицо, если это укрепляет долгосрочную позицию. Переговоры – это игра статуса. Если вы напрямую унижаете или давите слишком агрессивно, вы создаете ненависть. А ненависть разрушает будущие сделки. Теперь давайте разберем стратегию создания дефицита. Если ресурс воспринимается как редкий, его ценность растет. Это базовая экономика. Но в переговорах дефицит можно конструировать. Ограниченное время, ограниченное предложение, ограниченная доступность. Макиавелли советовал использовать обстоятельства в свою пользу.
7: Если у вас есть преимущество, подчеркните его. Но дефицит должен быть правдоподобным. Ложный дефицит легко раскрывается и разрушает доверие. Следующий принцип – постепенное повышение ставок. Не выкладывайте все карты сразу. Начинайте с базового предложения. Оставляйте пространство для движения. Макиавелли писал, что правитель не должен раскрывать все намерения заранее. Непредсказуемость усиливает позицию. В переговорах это означает: не показывайте максимальную готовность слишком рано. Кто торопится, тот проигрывает. Если дедлайн давит только на вас, ваша позиция слаба. Макиавелли понимал силу времени. Иногда выгоднее затянуть решение, чтобы изменить баланс сил. В переговорах пауза – инструмент. Молчание – давление. Отсрочка – способ проверить серьезность намерений. Далее мы разберем более жесткие инструменты. Стратегическую двусмысленность, использование союзников, искусство ультиматума, создание ложных альтернатив и метод постепенного выжимания максимальной цены без разрушения отношений. Потому что переговоры по Макиавелли – это не искусство компромисса, это искусство управления силой. Теперь перейдем к более жестким инструментам. Если первая часть – это фундамент позиции, то вторая – это механика давления. Макиавелли считал, что власть

быть реальным или хотя бы правдоподобным. Ложные блефы в долгосрочной игре разрушают репутацию. Третий инструмент – якорение. Первое озвученное число создает психологическую рамку. Даже если оно будет скорректировано, оно влияет на восприятие. Если вы называете цену первым, вы формируете диапазон. Если позволяете это сделать другой стороне, вы играете внутри их рамки. Макиавелли писал, что государь должен первым проявлять инициативу, когда это возможно. Инициатива – это преимущество. Поэтому в переговорах важно понимать, кто задал первый ориентир и выгоден ли он вам. Четвертый инструмент – постепенное выжимание. Это не агрессивное давление, это поэтапное увеличение требований по мере укрепления позиций. Сначала фиксируется базовое соглашение, затем добавляются дополнительные условия – сроки оплаты, объемы, эксклюзивность, бонусы, гарантии. Макиавелли советовал не обременять подданных слишком резко. Лучше вводить изменения постепенно, чтобы они воспринимались как естественные. В переговорах это означает: не требуйте максимум сразу. Дайте сделке закрепиться. Затем расширяйте ее. Пятый инструмент – искусство ультиматума. Ультиматум – опасное оружие. Он эффективен только тогда, когда вы готовы его реализовать. Макиавелли предупреждал: угроза, которую невозможно выполнить, делает правителя смешным. Если вы говорите «это последнее предложение», оно действительно должно быть последним, иначе вы теряете авторитет. Ультиматум работает, когда у вас есть альтернатива, когда другая сторона понимает, что вы действительно можете уйти. Шестой инструмент – создание ложного выбора. Вместо вопроса «согласны ли вы?» используется конструкция: «Вам удобнее вариант А или вариант Б?» Это ограничивает пространство решения. Макиавелли понимал, если вы контролируете рамку выбора, вы контролируете исход. Люди чувствуют свободу, но выбирают внутри заданных границ. Седьмой инструмент – управление тишиной. Молчание после предложения – мощное давление. Люди стремятся заполнить паузу, часто уступая. Тот, кто выдерживает тишину, демонстрирует устойчивость. Макиавелли писал, что государь должен быть сдержанным в словах. Избыточные объяснения ослабляют позицию. В переговорах излишняя аргументация часто сигнализирует о неуверенности. Восьмой инструмент – разделение личности и позиции. Атаковать предложение не значит атаковать человека. Если вы делаете конфликт личным, вы создаете ненависть. Макиавелли предупреждал: ненависть опаснее страха. Поэтому стратег говорит: условия в текущем виде нам не подходят. Вы предлагаете несправедливые условия. Это сохраняет пространство для продолжения диалога. Девятый инструмент – работа с дефицитом времени. Если дедлайн давит только на вас, вы слабы. Если дедлайн давит на обе стороны, позиция выравнивается. Иногда выгодно позволить срокам подгореть, чтобы усилить ощущение срочности у оппонента. Но это требует хладнокровия. Теперь важный психологический момент. Переговоры – это игра терпения. Большинство уступок происходит в конце, когда одна сторона устала. Макиавелли писал, что государь должен быть выносливым. Тот, кто быстрее устает, уступает. В долгих переговорах выигрывает не самый громкий, а самый устойчивый. Теперь ключевой вывод. Манипулировать позицией – это не значит обманывать. Это значит понимать структуру силы. Кто зависит от сделки больше? Кто рискует больше при ее срыве? Кто контролирует ресурсы? Переговоры – это баланс рычагов. Если вы хотите выжать максимум денег, вы должны увеличить восприятие своей незаменимости и уменьшить восприятие собственной зависимости. Это достигается через альтернативы, контроль

0: рамки, дефицит, терпение, готовность уйти. И вот теперь главный вопрос. Вы входите в переговоры как проситель или как государь, который выбирает союз? Мир не распределяет деньги по справедливости. Он распределяет их по балансу власти. Если вы хотите больше, усиливайте позицию, а не аргументы. Аргументы убеждают, позиция заставляет соглашаться.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает настолько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Его встретил лично президент республики Касым Жомарт Токаев. Во время визита планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Дешевый импорт в России начали добивать новые системы контроля. С 1 июня импортеров из стран ЕАЭС обязали платить НДС и акцизы еще до ввоза товара. Без специального QR-кода фуры теперь просто не пустят через границу. Бизнес уже ждет резкого роста цен. Импортеры предупреждают, что техника, одежда и другие товары могут подорожать на 30-50% к концу года. Особенно жесткая система подтверждения ожидания поставки товаров ударит по параллельному импорту и мелким поставщикам. Теперь 22% стоимости груза придется замораживать заранее, а любые сбои в системе способны буквально парализовать поставки. Эксперты говорят прямо: эпоха дешевого серого импорта заканчивается. Дипломные работы в России могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вузы вернутся к устному экзамену, чтобы объективно оценить знания студентов. Минздрав готовит продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Об этом сообщает глава Росздравнадзора. Если законопроект примут, будет невозможно купить рецептурный препарат по бумажному рецепту. Мошенники предлагают фейковую подработку на лето подросткам. Они звонят от лица частных компаний и предлагают несуществующую подработку на летние каникулы с выгодными условиями и гибким графиком. В случае заинтересованности подростку присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где при вводе личных данных злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам его родителей. Напоминаем, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Эксперты порекомендовали проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Volga K40 станет самой доступной моделью бренда. Данный кроссовер будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Продажи всего модельного ряда Volga начнутся в июне. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян, оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1, серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он 3 выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лилюхун инт, урчен нину. Птицы весна, детям мать. Лилюхун инт, урчен нину. Март сэшэрэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Март сэшэрэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. Нину цэлэ урчахлу, цэравунгу хэхэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цэлэ урчахлу, Аравунгу хахейсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Личный коуч.
2: Факты не главное. Студент изучает два типа информации – факт и концепцию. Факт – это часть информации. Предположим, вы студент факультета психологии. Профессор на лекции говорит, что Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа. Это факт, который нужно запомнить. А знание того, что такое психоанализ – это концепция. Все, что привело Фрейда к его открытиям и теориям, которые он позже наименовал психоанализом, это тоже концепция. Само слово «психоанализ» не несет смысловой нагрузки. Да, психоанализ, и что? Поэтому в каждом знании важно понять суть. Узнать факты легко, достаточно задать вопрос в Google, а концепцию важно понять. И для этого нужно приложить активное усилие. Учеба — это не прочитывание одной и той же информации снова и снова, хотя в школе нас учат именно этому. Если для вас это работает, поздравляю! Продолжайте в том же духе. Большинству это не помогает. Давайте проверим. Наверняка вы слышали эти термины в школе. Макрофаги, тропосфера, логарифм. Выберите два термина и попробуйте вкратце изложить их суть своими словами. Ну как? Получилось? Возможно, вы помните, что макрофаг – это клетка крови, а тропосфера – один из слоев атмосферы. Это факты, но какова их концепция? Что делают макрофаги? Что именно происходит в тропосфере? Вы учили это наизусть, но в голове ничего не отложилось, потому что вы не поняли концепцию. Но зачастую для учебы нам нужно именно вызубрить факты. Знаменательные даты, элементы или названия костей скелета. В этом случае Лабделл рекомендует использовать мнемотехнику. Мнемотехника – это метод эффективного запоминания информации, основанный на построении ассоциаций. Самый известный пример мнемотехники – использование сокращений, но существует и множество других способов.
1: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она под

0: меняет смысл. Вместо вопроса «Зачем я это делаю?» появляется вопрос «Сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением, занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево. Делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хастла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни. Без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм, и когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза, а пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому что ему лень, а потому что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать право жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону, потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью. Она измеряется тем, был ли ты в ней.
1: Мысли вслух.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба. Между крупным банком и ведущей цифровой платформой совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. Есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Так же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница. Очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Мы, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? А он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с этим согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались... Я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить, иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичные оскорбления и унижения. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист. Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающий себя человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила, что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникает неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет на личные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщин даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасная. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. Да ты все время хочешь. Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или потери желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – ты это не заслужил или ты этого не заслужила. Человек не обязан заслуживать. Вот это дашь на дашь, вот это покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «Вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не выпускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух. Либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет. Потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем-чем в твоей жизни разбираешься только ты.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени, он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоафицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, которому было примерно 25 лет. Он выглядел очень счастливым и взволнованным. Он сидел возле окна и обращался к отцу: «Папа, смотри на деревья, они едут за нами». Его слова звучали, как слова ребенка, а старик сидел и улыбался, обнимая сына и хлопая по плечу. Я подумал, что этот парень немного не в себе. Через некоторое время тот парень уснул, и я шепнул на ухо старику: «Извините, но я думаю, было бы неплохо, если вы обратитесь к психиатру и покажете вашего сына». Старик улыбнулся: «Мы и так едем из больницы, но не из психиатрической. Мой сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ-5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для катания?
2: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон. Это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых, это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон. То есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь. Район Шерегеша — это вот тоже классное место.
1: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
2: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш. Первые два основных места. И на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красная Сопка.
1: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
2: Сейчас больше такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить время отпусков, я не знаю, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, я не знаю. И у нас очень много таких коллективов, которые прямо приезжают семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша, погрузить его в мир там, зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать марафон. До обеда раз уже пробежал там 15 километров на беговых лыжах. И это вот каждый день. Поэтому нас просят там улучшать там спортзал, создавать какие-то дополнительные вот эти условия. У нас есть там ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная там тематика. То есть для людей эти вот все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности. Люди прям, вот тренд в этом. Как бы никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы. Это прям точно.
1: Как ты учитываешь изменения клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе? Какие действия ты предпринимаешь?
2: Конечно, отслеживаем все эти моменты и, соответственно, там, я не знаю, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
1: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
2: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то базовая часть, которая создает тебе эти условия.
1: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
2: Ну, я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество. Мы регулярно участвуем во всякого рода тендерах.
1: В грантах.
2: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство там дополнительной гостиницы у себя на базе.
1: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно?
2: Да, я понимаю, именно так.
1: Можешь
2: и
1: как-то
2: есть.
1: Это образмерить?
2: Условно мы там получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны там, не знаю, добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить там 2 гостиничных комплекса.
1: Ну, то есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль, на твоем примере, правильно?
2: Да.
1: Какие-то есть льготные кредиты еще?
2: Честно могу сказать, что нас намного не хватает, потому что направлений очень много. И мы, у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением. Это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как хелиски с лодки, с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься, если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
1: Супер.
2: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть, там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь,

0: какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру, ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
1: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас отойдем в сторону от уже Хелиски, ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку. Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
0: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то ценник, наверное, в районе 500-700 тысяч за неделю.
1: На человека.
0: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансферы, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное, можно хорошо провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю.
1: Но билеты не входят, правильно?
0: Билеты не входят. Если заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
1: То есть государство дотирует, правильно?
0: Государство
1: несмотря
0: дотирует,
1: на то, что
0: да. Если ты, если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
1: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: И, ну, то есть получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
0: Ну, да, есть такое.
1: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
0: Привлекательным для...
1: Да, для широких туризма, масс, да, там, для... скажем так, жители европейской части России.
0: Угу.
1: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
0: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
1: То есть там уже дальше через Москву надо?
0: Да, да, там это все через Москву.
1: Какая рентабельность у туристического бизнеса? Если ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч, вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
0: Если говорить о общей организации, у нас там рентабельность
1: 15%.
0: 15%? Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать CBS-программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого. Потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
1: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
0: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях. Какие-то красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как, дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые... Сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института развития интернета, там, различных платформ. Там, премьер сейчас

0: там еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом. Там больше 8 рейтинг. Это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
1: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
0: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы, но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые 2 дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации, пока люди не вникнут, как все организовано. Люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нет в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивается.
1: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
0: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. Меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые... эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
1: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
0: Первое и, наверное, самое важное — это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить. Удивить теми какими-то своими возможностями. Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость. В этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей. И поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой. И я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
1: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
0: Это какая-то смелость принять решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь... ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
1: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
0: Ну, 500-700 тысяч.
1: 500-700 тысяч.
0: Без билетов, да.
1: Ну, билеты, ну и билеты 50. Мы посчитали 50 тысяч.
0: Да.
1: То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
0: Да.
1: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
0: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
1: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структуру твоей себестоимости поездок. То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
0: По хелевским программам это вертолет.
1: Так.
0: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был 30%.
1: 30% за
0: 30%
1: один год.
0: 30% просто. Супер. Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
1: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
0: рост
1: года.
0: Рост ежегодный там 10%.
1: Но в прошлом году выросли на 30%.
0: Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20. Вот сейчас в этом году мы прибавили.
1: А оборудование?
0: Оборудование, которое есть. Те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное, все привязано к доллару и к сложному сейчас привозу как бы в Россию. Конечно, там рост прям такой.
1: Тогда можно спрогнозировать, вот дальше будет дорожать стоимость туристических поездок?
0: Я уверен, что ниже цена уже, ну, не изменится. Ну, то есть она по-любому, возможно, если там глобальная ситуация стабилизируется, ну и цена вот эта замерзнет на этом уровне. Потому что она уже выращена, принята.
1: Но пока в любом случае весь этот рост издержек ты вынужден перекладывать в цену, потому что, как мы выяснили, у тебя маржинальность бизнеса относительно невысокая, там 15%. Я правильно понимаю, что если, я так понял, в среднем на 20-30% ежегодно растет стоимость издержек, то у тебя также ежегодно увеличивается на 20-30% и стоимость поездки?
0: Да, ну это 20-30% это только вот последний год, последние годы.
1: За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там 350-450 тысяч, да?
0: Да.
1: То есть рост достаточно сильный.
0: Рост сильный, да.
1: И твой прогноз, что этот рост в целом, он дальше тоже будет продолжаться?
0: Он сохранится. Я надеюсь, что он просто выйдет на как бы, те параметры, которые были до кризисов, чтобы хотя бы это было там в районе 10%. Это терпимо. Но как бы, если это будет каждый год так повышаться, я не знаю. Возможно, придется как-то менять структуру.
1: Ну, ты знаешь, сейчас говорят, что появляется, есть такое понятие, ну, даже новый средний класс. Да. Вот, потому что ну, бурно растут какие-то индустрии, связанные с военно-промышленным комплексом, связанные, кстати, в том числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов идет, которые раньше вообще не катались, вообще не ездили, какой-то появился новый сегмент людей, которые теперь могут себе это позволить?
0: У нас очень сильно поменялся круг клиентов. Появилось очень много молодых людей, программистов, айтишников, каких-то верхнеуровневых там, менеджеров. Но это молодые люди, там, от 20 до 35 лет.
1: То есть появились такие новые как бы, сегменты аудитории в компаниях, которые связаны или с активным развитием цифровых продуктов, или там крипта, или какие-то компании, связанные с ростом в тех отраслях, где сейчас бурно растет экономика, как военно-промышленный комплекс или туризм, например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь?
0: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
1: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью, вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело, и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
0: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
1: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть несколько золотых правил, которые приблизят вас к цели вырастить здоровую, полноценную личность. И первое правило звучит так. Личный пример – лучший способ воспитания. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями. Вы их не замечаете. Значительную часть модели поведения ребенок получает из семьи еще в раннем детстве, просто подражая родителям. Поэтому нужно работать над собой и стать примером для ребенка. Если вы будете воспитывать словами, но не действиями, то не удивляйтесь, что ребенок действует точь-в-точь, как вы. Если вы курите, ваш ребенок в подростковом возрасте наверняка потянется к сигарете. Если не умеете достойно решать семейные конфликты, не удивляйтесь, что у вашего ребенка будут проблемы с друзьями. Если не занимаетесь спортом, вряд ли воспитаете чемпиона. Если не помните, как добрали в руки книгу, заставить ребенка читать или наслаждаться чтением тоже не получится. Хотите чего-то добиться от своих детей? Начинайте с себя. А они, вдохновившись примером, обязательно последуют за вами. Второе правило. Проявляйте родительскую любовь. Основой любой семьи является муж и жена, папа и мама. Ребенок с детства должен понимать, что на первом месте стоит общение мамы с папой, папы с мамой. Именно на примере родителей ребенок должен увидеть, как выглядят взаимоотношения, пропитанные уважением, заботой и искренней любовью. Лишь поняв это, малыш сможет почувствовать себя в безопасности. Любовь мамы и папы для ребенка – это почва под ногами. Это то, что позволяет ему сформировать картину мироустройства, ведь семья для малыша – его маленький мир. Именно на любви формируется целый ряд морально-этических категорий – благодарность, взаимопомощь, порядочность, честность, сочувствие, поддержка и другое. И чтобы залить этот фундамент, нужно правильно выражать свою любовь так, чтобы посылка дошла до адресата. Еще одно правило, о котором многие забывают, это важность родительского авторитета. Не стоит пытаться быть ребенку другом, в таком формате трудно выстроить границы и укрепить родительский авторитет. А он вам понадобится в серьезных ситуациях, которые неизбежно будут случаться в процессе взросления ребенка. Ваше мнение должно что-то значить для него. Мнение авторитетного родителя всегда более ценно. У него больше жизненного опыта. Он может помочь решить проблему, защитить. Но ни в коем случае не путайте понятия авторитетный и авторитарный. Авторитет достигается не давлением и запретами, а личным примером, мудростью, готовностью выслушать, понять, принять. Таким родителям дети бегут со своими проблемами и прислушиваются к советам. Это должно быть вашей целью. Это важные правила воспитания детей родителями. Есть одна пословица, я ее очень люблю. Начинайте воспитание детей с себя. И для этого у вас есть все необходимые ресурсы. Важно только направить их в нужное русло. Четвертое правило. Ребенок и индивидуальность. Каждый человек хочет и должен прожить свою жизнь, собственную жизнь. Ребенок – это уже отдельное существо, он уже самостоятельный. Родителям нужно осознать, что ребенок – отдельная личность. Он не часть нас и не наше продолжение. Вы не сможете прожить за него жизнь. Он должен научиться делать выбор, принимать решения, ошибаться. Предоставьте ребенку самостоятельность. Не контролируйте каждый его шаг. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. И последний совет. Определяйте правила. Без правил дети не могут жить. Задача родителей – четко установить границы дозволенного. Правила для ребенка делают мир более понятным, а значит, более безопасным. Правила должны быть четкими, пересматриваться по мере взросления ребенка. Каждый запрет аргументируйте, но и за нарушения наказывайте разумно. Не перегибайте палку с запретами и непонятными для ребенка правилами. Каждое ваше ограничение должно быть обосновано. Если оно вызывает вопросы, терпеливо объясните свою позицию. Фраза «так мама сказала» должна исчезнуть из обихода. С другой стороны, вседозволенность никак не согласовывается с понятием воспитания. Даже если вы растили ребенка без особых запретов, самое время изменить подход. Постарайтесь не упустить момент, когда он еще реагирует на ваши просьбы, иначе потом уже не получится обосновать необходимость слушать родителей. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Все в ваших руках.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь. И ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди.
2: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
1: Да.
2: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
1: Да, не то.
2: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
1: Угу.
2: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем... Во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
1: уже
2: себе
1: полпобеды, да?
2: Сил. Да.
1: Полдела.
2: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко. Сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить, моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми мелочами.
1: Да, так это же, я же от того, это бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются, потом...
2: Кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там... Это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
1: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли там куда-то в ресторан, или я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то. Она расстроилась, я говорю, а что ты расстроилась? Она говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что не путай. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы... Это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть в своей позиции я разрешаю сказать мне, а не, нет,
2: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
1: Манипуляция.
2: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
1: Да,
2: прийти к решению.
1: Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такой не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
2: Да, двойная, разрешить двойная. Равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом, это такая позитивная история.
1: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические, это, кстати, классические, это я опросы делал. Есть две позиции. Первое, мужчина, раз уж мы предприниматели говорим, да и не только, наверное, предприниматели, работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация, особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
2: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
1: Нет, наверняка как есть... мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились, потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
2: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
1: Богатый.
2: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
1: Это потом... обратная сторона.
2: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше... отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
1: Это вот...
2: То есть, знаешь, два момента.
1: Да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие манипуляции, она так или иначе там и там и какая-то есть. Но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть немножко в другое русло, как будто разворачиваешь эту модель. То есть, да. Так или иначе, как бы любой конфликт — это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
2: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
1: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
2: Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
1: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся. Да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег. А мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью. Да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит. Где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех. А потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе определим бюджет семейный, и ты, например, будешь, мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
2: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это
1: хорошая мысль.
2: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме. Да. У них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги — это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
1: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
2: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Ага. Да, что если не о деньгах-то идет и речь? А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, но это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывай, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае сами как покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами что стоит.
1: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить эти отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
2: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет, годовщина свадьбы, значит, с Марией.
1: Какого числа?
2: 10 сентября.
1: Эх, у меня 30-го.
2: Тоже сентябрь, да? А он, мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, а 10 сентября свадьба.
1: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
2: Вот.
1: Совпали, да, едем дальше.
2: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии, на старте взаимоотношений, это понимание, что я сам... Вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда что замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль был, два человека. Она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я. На перекур, короче, вышли тогда. И вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил, работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то... И я тоже такой, и это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего хорошего.
1: Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно же?
2: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
1: Угу.
2: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну там по поведению бывают, конечно, замечания, там учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю, меня бы, наверное, часто ругали, там красный дневник бывает очень часто, все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе, это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше, меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы. Алкоху наливал, в общем. Ну так вот, и что только не делал тогда, в общем. И за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия. Это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж, и жена, потому что очень сильно размывается вот это общее и раздельное, и здесь, конечно, сложная ситуация, по сути, то есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема, очень сильно размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь, хочешь ты не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнеры поговорим. Там ядерная бомба просто.
2: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: у нас
1: да,
2: нельзя
1: да.
2: было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
1: Угу.
2: У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы протянуть 10 лет, да?
2: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся.
2: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы очень часто слышим о выходе из зоны комфорта, но очень немногие понимают, что это за зона такая и почему из нее важно выходить. Большой миф заключается в том, что зона комфорта – это некое состояние или место, в котором вы чувствуете себя физически и эмоционально лучше всего. В действительности, очень часто зона комфорта – это как раз не самое комфортное место на Земле. Очень часто зона комфорта у людей совпадает с местом полного одиночества, нужды, обид, скуки и сожалений. Это довольно некомфортное с точки зрения эмоций состояние. Так что давайте переназовем зону комфорта в знакомую зону. Комфорт, который мы описываем, не является продуктом физического или эмоционального комфорта. Это наше ощущение привычности эмоций и физического местоположения. Люди ведь не остаются на низкооплачиваемой работе и нездоровом образе жизни, потому что это ощущается комфортно. Они остаются там потому, что это уже известно. Подсознательное ощущение известности ситуации – вот что держит людей. Чувство знания того, что произойдет дальше, а значит и адекватного действия в ответ на произошедшее. Это просто-напросто инстинкт самосохранения, раздутый до огромных размеров. Следуя этой логике, легко понять, что из себя представляет дискомфорт. Дискомфорт – это шаг в неизвестное и незнакомое, с большим риском проигрыша и даже тотального поражения. С самого детства нас предостерегают от проигрыша. Не делай, вдруг не получится. Не будь выскочкой, вдруг не прав. Не проявляй инициативу, могут засмеять. И так далее. Поэтому все, что касается проигрыша, замешательства, разочарования, потенциального позора и неудачи, ассоциируются у нас с действиями, которые нельзя выполнять. Так как все-таки выйти из зоны комфорта? Если вкратце, то перестать зарывать голову в песок и не пытаться избежать трудностей. Вместо того, чтобы спрашивать, а вдруг будет хуже, говорите себе, пойду узнаю, хуже ли это того, что у меня есть. Выход из зоны комфорта – это жизнь в постоянном познании. Сегодня ваш учитель – это тренажерный зал, даже если вы растолстели и вам стыдно туда идти. Завтра вы идете на собеседование, послезавтра вы расстаетесь с ненужным окружением, но все это лишь уроки жизни. Ощущение дискомфорта должно стать вашим нормальным состоянием. Пробуйте так много нового, чтобы вы вообще забыли, каково это – прозябать в известном. Вашей зоной комфорта станет зона дискомфорта, ведь организм адаптируется ко всему. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%. Пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%. Клонирование людей для роста населения – 12%. Сохранение жизни перевешивает страх. 51% воспользовались по технологии клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель. «На одежду не хватает, но у мужа много лоскутков, есть из чего сделать заплаты. А если нет еды, дети ловят рыбу, приносят из леса грибы да ягоды». Выслушав жену портного, правитель велел забрать детей сапожника к себе. Сидит жена сапожника дома, отдыхает. Муж на работе, дети не шумят, еды не требуют. День прошел, другой. Заскучала жена сапожника, а когда она услышала голоса соседских детей, заплакала. Неделю выдержала женщина, а потом прибежала к правителю и стала просить: «Разреши мне забрать моих детей назад, без них мне тишина не нужна». «Надеюсь, ты поняла теперь, что счастлив тот, кто счастлив своими детьми», — ответил правитель.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель? Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром. Не услышал будильник. Спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду, мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован, вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой, вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо, и ускоряет процесс антропоптоза. Вот это индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь, и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, а вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. И поэтому вот это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, да, эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому адату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Проверка бизнеса проводится без повода или по заявлению?
4: Тебя посадят, а ты не воруй, что называется. Но давайте я расскажу вообще, как это устроено. Что значит по заявлению или нет. Конечно, есть определенные, наверное, поводы, когда полиция начинает заинтересовываться бизнесом той или иной компании. И поводы, ну, достаточно большое их количество. Они вроде как в законе не закреплены, но из практики понятно, что именно они приводят к проверке. Ну, к примеру, что, о чем я говорю? Увольнение, какое-нибудь очень недоброе увольнение сотрудников, особенно топ-менеджеров. Они идут, пишут заявление, говорят, дескать, вот, проверьте вот этого работодателя, вот эту компанию, потому что они там уклоняются от уплаты налогов, совершают преступления и так далее. Вот, кстати, у меня был кейс, когда бухгалтер сидела только на... то, что называется черной бухгалтерией. Ну, это та бухгалтерия, которая ведется, но за которой, за приход, по которой налоги не платятся. Ну, и вот налоги укрываются, значит, уклонение от уплаты налогов. Вы вот несколько лет работали, и они с работодателем, с генеральным директором, ну, прям вот поссорились. Она говорит, тогда я уйду. Он говорит, ну, уходи. Она уходит, и что вы думаете? Она пишет заявление в полицию от уклонения от уплаты налогов этим директором. Конечно, оперативные сотрудники проверяют заявление, передают материалы следователю для возбуждения уголовного дела, и следователь возбуждает. И я все диву давался, я не мог понять, зачем она писала заявление, если она бухгалтер, она все делала в составе группы совместно с генеральным директором. И, соответственно, осудили их обоих в группе лиц, и наказание более тяжкое, чем она бы, допустим, была одна, или генеральный директор был бы один. Соответственно, помимо недовольных сотрудников, есть еще недовольные супруги, когда расторжение брака, особенно это бывает у женщин, они эмоционально реагируют на развод и пишут заявление во все возможные органы для того, чтобы их проверили. И у нас тоже таких случаев была масса. Ну и потом, какие еще причины? Расследуемые уголовные дела в отношении ваших контрагентов, когда следователь интересуются вами, потому что вы где-то всплыли в другом уголовном деле, либо оперативные сотрудники интересуются. Ой, налоговые проверки, когда тоже информация о вас всплывает. Это, возможно, сообщение банка, проверка счетной палаты и так далее и тому подобное. Ну, то есть такой перечень достаточно обширный. И вот эти поводы могут являться теми самыми поводами в соответствии с законом для проверки деятельности вашей компании. И в результате может быть возбуждено уголовное дело. Есть, конечно, и другая история, когда никаких заявлений вроде нет, никто никому не обращался, но, знаете, как непонятно, то ли он украл, то ли у него украли. Все нашлось вроде как, ложка нашлась, а осадочек остался. Ну вот, есть какая-то информация, кто-то, возможно, из лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, дал эту информацию оперативным сотрудникам, либо, может быть, налоговая поделилась информацией в соответствии с совместным приказом и предоставила ее в УЭППК для проверки, либо, может быть, где-то в прокуратуре что-то засветилось, либо, может быть, действительно следователь направил какое-то сообщение, дескать, ну, проверьте. И тогда вроде как и повода, и особенно оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но информация интересна, ее бы стоит проверить. И вот тогда оперативные сотрудники заводят дело оперативного учета и начинают собирать информацию в отношении этой компании для того, чтобы понять, есть ли преступление, либо нет. И если есть, то собрать материал и направить этот материал следователю для возбуждения уголовного дела. И вот здесь, в рамках этой деятельности, обычно приходят там запросы о предоставлении информации генеральному директору в компанию, либо, может быть, даже проходят обследование помещений, когда в компанию приходят сотрудники полиции с так называемыми тяжелыми, в масках, там, с автоматами, и говорят, ну-ка, здесь вот все нам покажите, отдайте, все заберем и так далее. Вызывают на опрос. А потом, когда дело возбуждается, проходят уже обыски, допросы, выемки, возможно, документов, информации, цифровых носителей и так далее. Вот примерно так работает полиция в настоящее время.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о лени, важно понимать, что она формируется в ответ на задачу, которая кажется организму избыточной. Если говорить проще, то тело человека склонно реагировать ленью на то, в чем нет смысла. Проблема в том, что наше сознание бессмысленным считает почти все. Зачем бегать по утрам, если раньше вы и без этого хорошо выживали? Зачем тратить время на изучение нового языка, если вы без труда общаетесь с окружающим миром? Лень – это защитный инструмент нашего тела для сохранения оставшейся энергии. Чем меньше у человека энергии, тем более он ленив. И наоборот, чем больше человек делает, тем слабее у него защитные реакции лени. Да, это замкнутый круговорот. Разорвать его можно двумя путями. Наш организм либо реагирует на большой стресс, либо его приходится расталкивать силой воли. Представим, что вам нужно с утра бежать на стадион, а вы в теплой неге лежите на кровати и залипаете в телефон. Абсолютно нереально представить, что вы сейчас вылезете из-под одеяла и помчитесь с горящими глазами на дистанцию. Ваш организм вам говорит: «Ну и зачем это нужно? Всегда лежали и сейчас полежим». И правильно, он не привык к нагрузкам и с помощью лени просто отсеивает избыточные задачи. Так как тогда переубедить ваш организм? Разбейте задачу на сотни маленьких задач. Таким образом, вы как бы говорите своему мозгу: «Слушай, да я просто встану с кровати, пойду взвешусь, тут ведь ничего трудного нет, а потом вернусь». После того, как вы побывали на весах или, скажем, попили воды, обращайтесь к своему мозгу снова. «Вот я встал, уже и возвращаться не хочется, весь сон пропал, пойду почищу зубы». Почистив зубы, вы одеваете кроссовки, потом открываете дверь, и через какое-то количество малюсеньких шагов вы возвращаетесь домой уже после утренней пробежки. Дело в том, что наше сознание не хочет тратить большие объемы энергии. Оно очень запасливо, особенно если вы ведете пассивный образ жизни. Поэтому важно обмануть его. С одной стороны, нужно искренне верить, что вы никуда не побежите и ничего не последует после того, как вы вылезете из кровати. А с другой, тайно помнить о скрытом намерении. Я советую так поступать с любой целью в вашей жизни. Хотите заработать миллион? Заработайте для начала 100 рублей. Ставьте маленькие цели. Пусть они кажутся смешными, но зато они очень выполнимы. Шаг за шагом вы вырываетесь вперед, но вовсе не скачками. Учитывая предыдущий фактор маленьких целей, примените к ним постоянство. Опять же, представим, что вам нужно сбросить вес и вы решили бегать по утрам. Вот вы уже проснулись от будильника в 6 утра, вот вы встали с кровати, и на данном этапе вам совсем не обязательно сегодня идти на стадион. Начните с того, что вы просто просыпаетесь вовремя каждое утро и занимаетесь какими-то своими делами. Здесь главное – постоянство. Через неделю добавьте следующее действие. Например, пусть это будет прогулка по квартире. А почему нет? Позже вы превратите эту прогулку в 40-минутный бег по стадиону. На данном этапе главное не качество действия, а его простое присутствие. Постоянное присутствие. Помните, что лень – это реакция вашего организма на отсутствие у вас психической или физической энергии. Перерывы – это отличный способ восстановить внимание, сигнальные системы и восполнить энергетические запасы. Ленью страдают обычно те, у кого очень недеятельная жизнь. И важна не просто какая-то деятельность, а именно та, которая приносит реальную пользу. Представьте, что вы общаетесь с неприятными людьми, ходите на нелюбимую работу и занимаетесь неинтересным делом. Но что чувствует ваш мозг? Он думает: «Мой хозяин не знает, как грамотно распределять ресурсы тела. Режим лени включить». Но если вы начнете делать то, что приносит вам удовольствие, мозг послушно говорит: «Хозяин тела распоряжается ресурсами грамотно. Режим поощрения». Поэтому важно, во-первых, делить крупные задачи на мелкие подзадачи, во-вторых, показать телу серьезность своих намерений через постоянство, в-третьих, делать перерывы, и в-четвертых, делать то, что вдохновляет вас на прекрасное.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там, минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот, такая неудача. Ну вот ресторан, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс... отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты какой-то момент почувствовал, что...
1: Не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. А так,

0: ВДНХ, в павильоне «Космос», и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы уплатили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до такого, до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот «Чихана», да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все, вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто, уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался без клуба. И вот момент, вот делается эта концепция на последние практически деньги, она выстреливает, создавая вот целую отрасль. Угу. Наверное, да, вот так все у меня связано, в принципе, именно с удачными бизнес-проектами.
1: А назови топ-3 книги, которые помогли тебе в бизнесе.
0: Ну, во-первых, я считаю, что всем детям с детства самый лучший наш отечественный учебник по бизнесу — это «Незнайка на Луне». То есть это вот была книжка. Почему? Была книжка, которая вот детский мозг, да, я считаю, и мой советский тоже детский мозг впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то. Да? Эта книжка. Потом, что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю.
1: Ну, может быть, она тоже как-то повлияла на предпринимательство?
0: Ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
1: Каким образом?
0: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита», та атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
0: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу. Вот. Это бизнес-роман, угу, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Угу. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
0: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
0: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и, в принципе, первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот это моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганим?
0: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем — это талант?
0: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель — это человек, который получает

0: долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель, если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются. Ну, это еще хорошо, если отказываются. Угу. Или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Угу. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
1: Как решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
0: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть я четко знал, например, всегда, что вот эта вот идея с чихануть, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
1: Ну, потому что ты видел отдельные части чиханы, работающие в своем клубе. Или почему?
0: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, чтобы, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
1: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? У нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
0: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что. У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там «да, мы лучше», а вот, ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
0: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
0: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим выставил, это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да, то есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает, потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу и с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел, вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит, хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле, то есть не знаешь, откуда прилетит, какая, да? Да, прилетит неприятность, и постоянно нужно как бы... Так ресторан – это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы, амбиции, ты, тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти. Особенно, если у тебя получается.
1: Чувствовал.
0: Ну, был, да, если почувствовал успех, уже здесь успех, да. Да, вкус крови, вот этой добычи, да, успеха. Тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба. Между крупным банком и ведущей цифровой платформой совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.